обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Чадо мое, старайся изгонять злые помыслы, которые приносит тебе дьявол, подталкивая тебя к сосложению с ними. Особенно же презирай помыслы ненависти к братьям, ибо их цель отнять у тебя величайшую добродетель, то есть любовь. И если они достигнут этого, то совершенно овладеют твоей душой. Когда же мы потеряем любовь, то есть Бога, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, что еще останется у нас для спасения? Как говорит и апостол Иоанн, ненавидя брата своего, человека-убийца есть, и во тьме ходит, и невесть кама идет, яко тьма ослепи очи ему. Чадо мое, совершенно не прислушивайся к этим брата-ненавистническим помыслам, но изгоняй их тотчас и твори Иисусову молитву, или говори сатане, чем больше ты, дьявол, будешь приносить мне помыслы ненависти к моим братьям, тем больше я буду любить их, ибо есть у меня повеление Господа моего Иисуса Христа не только любить их, но и приносить себя ради них в жертву, как и Христос принес себя в жертву ради меня, жалкого. И тут же мысленно обнимай всех тех, кому сатана внушает тебе ненависть, и говори: «Посмотри-ка, завистливый сатана, как я люблю их, я и душу положить готов ради них». Когда ты будешь поступать так, Бог увидит твою благую волю, и употребляемый тобой способ брани с дьяволом и тут же придет на помощь и освободит тебя. Молюсь Всеблагому Богу, чтобы Он ниспослал вам Всесвятаго Духа, как и Своим богопосланным святым апостолам, чтобы вы просветились в шествии по претрудному пути спасения. Се что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе в любви. Нет ничего прекраснее братства, исполненного любви по Богу. Все сияет, все полно красоты, а Бог в высоте веселится, и радуются святые ангельские духи, чья любовь безгранична. Яко же возлюбих вы, да и вы любите себе, а сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имете между собою. О, любовь, поистине блаженно сердце того, кто обладает тобой, ибо в любви получишь все, что только пожелаешь: смирение, радость, терпение, благость, сочувствие, снисходительность, просвещение и так далее. Нетруден прекрасный путь любви, и в любви нет ни упрека, ни скверны, и совесть сама свидетельствует, что душа имеет дерзновение к Богу. Когда же нет любви, тогда душа не имеет дерзновения в молитве, но как побежденная и немужественная, не может поднять головы, ибо обличается в том, что не любит так, как возлюбил ее Бог, и что приступает этим заповедь Божию. Если мы не любим брата, которого видим, то как возлюбим Бога, которого не видим? Имеющий истинную любовь имеет Бога, а кто не имеет любви, в том нет Бога. Ты видел брата своего? Ты видел Бога. Спасение от ближнего твоего, говорят святые отцы. Древние преподобные отцы без труда шли по пути спасения, ибо жертвовали всем, чтобы не отпасть от любви. Любовь была целью их жизни, а наш собственный путь спасения весь усеян колючками, и проросли они потому, что оскудела любовь. И потому при ходьбе мы все время раним себя в кровь. Весь дом колеблется, если фундамент любви мы заложили плохо. Понуждай себя, чадо мое, ради своей души. Понуждай себя в упокоении братьей, и Господь в ответ упокоит тебя, дав тебе свою благодать. Будь терпелив, твори послушание, стань для всех сором, и Господь просветит тебя. Кто обладает большим смирением, тот и есть велик. Бог дает благодать тому, кто имеет страх Божий и без испытания слушается всех, как маленький ребенок, и непрестанно ищет святой воли Божией. Никогда такой человек не ищет своей воли, но воли Божией и воли других людей. Он всегда говорит, как пожелаете, как вы сами знаете. Своего мнения он не высказывает, потому что считает себя меньшим всех. Когда его просят что-то сделать, он всегда готов, отвечая: «Буди благословенна». Вот, чадо мое, так поступай и ты. Сего трепещут демоны, убегают далеко и более не приближаются. Они крайне боятся, когда видят смирение, послушание и любовь ко всем. Ты, чадо мое, исполняй свой долг. А если они не оказывают послушания, оставь их на Бога и будь спокоен. Это зависть дьявола, чадо мое. Куда же еще пойдет этот лукавый? В горы? Нет, он идет туда, где подвязаются ради своего спасения. Поскольку и мы желаем спастись, вот он и нас возмущает, а мы того не разумеем. Возьми, чадо мое, тяжесть братьев на себя. Бог – праведный воздаятель каждому. Придет время, и ты увидишь, сколько он воздаст тебе за труды, которые ты приложил о стольких душах. Потрудись, пока ты в этом мире. Помогай, и никогда не лишишься помощи Божией. Сей теперь, придет время, когда ты будешь пожинать плоды. Молись, чтобы Бог поддерживал тебя в терпении, в рассуждении, просвещал тебя. Я молюсь о тебе все время, но не имею дерзновения пред Богом, и потому молитва моя не приносит плода. По мысли о том, что претерпели отцы, чтобы спасти других. Руководить другими ко спасению – это немалое дело. Ты помогаешь другим, и за это на тебя обрушивается дьявол и приносит тебе скорби. Итак, терпи, мужайся и говори: «Умру в этом подвиге, помогая спастись своим братьям, и верю, Бог не попустит мне погибнуть, поскольку делаю я это ради Его любви». Да, делай так, и увидишь, какую силу получишь в этом подвиге и какую радость. Иногда нетерпение, отчаяние и пессимизм лишают человека благодати Божией, и тогда он ошибочно приписывает это тяготам, которые переносит. Но мужество, жертвенность, смелость и вера в Бога привлекают благодать Божию. Молюсь, чтобы Бог поддержал твой дух, да будешь подвязаться с новыми силами. Пребывайте в единении взаимной любви, ибо любовь – это начало и конец, основа всего. На любви к Богу и братьям весь закон и пророцы висят. Без любви мы медь звенящая, абсолютное ничто. И по апостолу Павлу, если ради Христа и тело предадим на сожжение, и если все наше имущество раздадим, и всю жизнь свою будем проводить в суровейших подвигах ради Христа, но без любви, то ничего мы не достигнем. Стало быть, со всем усердием будем стараться удержать крепкую любовь друг к другу, чтобы и самые незначительные наши дела были одобрены испытующим сокровенное наших сердец. Ты пишешь мне, чадо мое, о неком человеке, огорчившем тебя, что ты проклял его. Нет, чадо мое, не проклинай никого, какое бы зло тебе ни сотворили. Христос заповедует нам любить врагов наших. Как же мы можем сказать злое слово на человека? Проси прощения у Бога и впредь люби его, как своего брата, независимо от того, согласен ты с ним или нет. Разве Христос на кресте не простил своих распинателей? И нам ли не поступать так же? Да, чадо мое, мы должны всех любить, независимо от того, любят ли нас другие или нет. Они сами дадут в этом отчет. Чадо мое, всегда оправдывай своего брата, а себя осуждай. Никогда не оправдывай своих поступков. Научись говорить: «Прости меня, благослови», и смирение приосенит тебя изнутри. Терпи все скорбное и не замечай грехов своего брата, поминая о долготерпении Божием по отношению к твоим собственным грехам. Возлюби ближнего так, как любит тебя Иисус, и как ты желаешь, чтобы тебя любили другие. Держись молчания, непрестанной молитвы и самоосуждения, и тогда увидишь, какой плач, слезы и радость ощутишь. Но если ты будешь не родить об исполнении этого, тогда на смену благодати придут холодность и сухость. Возлюби братьей, и любовь твоя будет явлена на деле тогда, когда по любви к ним все их немощи ты будешь вменять ни во что. Любовь сохранит тебя от всех грехов. Не смотри ни на что, что находится вне твоего внутреннего человека. Непрестанно укоряй самого себя. Это лучший путь. Желаю, чтобы душа ваша имела больше здоровья, ибо когда душа здорова, она крепка терпением в скорбях, имеет самоотречение и в теле, и в помысле. Ее не устрашают ни болезни, ни помыслы самолюбия. Когда душа здорова, она имеет внутри себя любовь, не соблазняется, терпит тяжелое слово брата, не выставляет его грехов. У нее всегда имеется в запасе доброе слово для ближнего. Она всем уступает и так освобождается от помыслов и скорби. Когда душа здорова, она не гневается, не ропщет, не прикословит, не сплетничает, не творит ослушания, не своенравничает. И многое другое, подобное сему, сопутствует доброму здравию души. Такого здравия я и прошу от вас, к нему вас побуждаю и о нем молюсь. Послание одному подвязающемуся христианину. Терпи этого человека, который опечаливает и соблазняет тебя. Терпи его с радостью, молись за него каждый день, всегда старайся делать ему добро, хвалить его, говорить ему с любовью, и Бог сотворит свое чудо, и он исправится. Тогда прославится Христос, а дьявол, творящий все соблазны, посрамится. Особенно понуждай себя в истреблении лжи и осуждения. Правилом твоим да будет одна четко в день о ненавидящем тебя человеке, чтобы Бог просветил его к покаянию, и на протяжении одного месяца совершай по 10 поклонов. Если этот человек сделает что-то против тебя, ты не обращай внимания и просто терпи. Пусть с тобой поступают несправедливо, сам ты не поступай так. Пусть тебя заушают, сам не заушай. Пусть осуждают тебя, ты сам не осуждай. И когда сделаешь так, сам Сын Божий вселится в твоей душе вместе со Отцем и Святым Духом. Подвязайся добрым подвигом. Не смотри на поступки этого человека, как и Христос не помянул твоих грехов. Я обрадовался, когда узнал, что ты сам понуждаешь себя к тому, чтобы любовью победить этого человека, который так угнетает тебя. Да, чадо мое, любовь побеждает все. Стремись к любви, смирению, чистоте. Тяни одну четку в день за этого человека. Христос просветит его. Все это козни дьявола.

Ангелы же, видящие тебя, скажут: «Да что же у него такое, что он так враждует? Разве забыл он о заповеди Божией любить?» Когда же они видят, как ты жертвуешь собой ради любви Христовой, тогда радуются и величают Бога, дающего человеку свою благодать для победы над дьяволом. Прошу тебя, чадо мое, понуждай себя к братолюбию. Монах без любви – духовный мертвец. Не суди людей, молчи об излишнем, о ненужном, о вредном, о всем неподобающем для монахов. Для чего, чадо мое, ты оставил мир? Разве не для того, чтобы осветиться? Разве не для того, чтобы стяжать подлинную любовь по Богу? Когда ты ворчишь и осуждаешь старших тебя, разве идешь стезей намерения, ради которого исшел из мира? Доколе будет посмеиваться дьявол? Доколе ты не положишь начало своему покаянию и исправлению? Время проходит, и конец приближается. Подчимся же понуждать себя сейчас. Ныне еще можно все исправить. Потом уже будет поздно. Потом будем рвать на себе волосы. Да уже бесполезно. Мы находимся в преддверии праздника Святого Богоявления. О, какое снисхождение Божие к нам! Он нагим входит в струи Иордана. Кто? Тот, кто есть слово безначального родителя, кто древле сказал «да будет», и все предстало пред ним. И вот он является ногой, чтобы нам, обнаженным, даровать усыновление. Иордан, зря невидимого видимым, бесплотного воплотившимся, возмутился и обратил свое течение вспять. Креститель же Иоанн затрепетал. Как, говорит он, раб будет крестить владыку? Как светильник может просветить свет? Какой свет? Тот блаженный трисолнечный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Безначальный отец свидетельствует о своем собезначальном сыне. Утешитель же в виде голуби нисшедший и почивший на главе Иисусовой подтверждает истинность слова. Трепещет от радости и ликует каждая христианская душа пред этим великим таинством Богоявления. О, какой у нас Бог-Отец! Но не замечают, забыли люди о сердце Божием, как оно любит человека. Оно вопиет через пророка. Еда забудет жена отрача свое, еже не помиловайте исчадие чрева своего. Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе, глаголит Господь. Если раньше, будучи врагами Богу, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Вот сколько утешения подают эти слова апостола Павла, недавно покаявшейся душе. Великое дерзновение перед Богом имеет та душа, которая милует своего ближнего и сострадает ему словом и делом. Когда святой Андрей, юродивый Христа ради, юродствовал в Константинополе, одна богобоязненная женщина, у которой открылись душевные очи, пришла в иступление и увидела блаженного Андрея, сияющего паче солнца. И когда люди били его, плевали на него, гнушались им, она видела рядом бесов, которые радовались, что в час смерти они осудят тех, кто наносил побои святому Божию человеку и всячески издевался над ним. А святой Андрей, обращаясь к бесам, говорил им: «Нет, напрасно радуйтесь, ибо я умолил Бога, чтобы он не вменил греха тем, кто бьет меня и издевается надо мной». Затем Варвара, так звали женщину, увидела, как отверзлись небеса, и огромная голубица, державшая в клюве цветущую ветвь, снизошла на землю, воссела на главе блаженного Андрея и сказала ему: «Прими эту ветвь, посланную тебе от Отца Светов, ибо ты милостив к бьющим тебя, как и он милостив». Вокруг же голубицы бесчисленные пташки различного вида пели небесные песни к веселью много потрудившейся ради Христа сей блаженной души. После этого видение закончилось. Блаженный Андрей, приблизившись к Варваре, познал духом о ее видении и сказал,

0: сказал ей: «Варвара, доколе я в жизни и не переселился в место чудесного обитания, сохрани эту тайну в молчании. Видите, как уподобляется милостивая душа Богу и какое великое дерзновение она обретает пред Ним. Да даст нам Бог сердце сострадательное и милостивое, чтобы при исходе нашем открылись нам Его божественные объятия, исполненные милости, сострадания и любви. Аминь. Буди». Как Бог милостив и прощает всех, так и мы должны уподобляться нашему Владыке Богу и от сердца прощать прегрешивших против нас. Ибо подобно тому, как ребенок наследует характер своих родителей, так и мы чертами своей души должны быть подобны нашему Святому Отцу, Господу Богу. Претерпим тех, кто приносит нам скорби, как и Христос по своей любви к нам претерпел различные поношения грешников. Великая честь для нас в том, что мы, поистине недостойные, призваны Богом послужить в деле спасения душ, быть Его орудиями, помня о том, что если бы другие не пожертвовали за нас своей жизнью, как, например, апостолы или исповедники, то мы не были бы сегодня чадами Божиими. Стало быть, почтимся сделать все, что сможем, а дело уже завершит тот, кто имеет силу усовершения. Помыслите о временах катакомбной церкви, как подвязались наши первые христиане. Когда их призывал христианский долг, с каким самоотречением, с какой любовью они приносили в жертву все самое дорогое, что им даровала природа, и как в конце их жертва приносила им вечную славу. Ах, как мы недостойны, и, увы, все теряем по причине маловерия, из которых я первый. Но уповаем на милость Господню, что она укрепит нас, чтобы мы впредь смиренно несли наш маленький крест нашего ради спасения. Чадо мое, с братьями пребывай в любви. Избегай споров, которые изгоняют благодать утешения, и вместо нее выдворяют горечь и ненависть. Любовью прославь Бога. А сем разумеют все, яко мои ученицы исте, аще любовь им эти между собою. Что может быть прекраснее братской любви? Но злой сеятель, сеющий свои плевелы, лукаво и коварно подсыпает свои семена сорняков. И потому мы пожинаем злость, зависть и равнодушие. Поэтому бодрствуй, чадо, и не трать драгоценное время в суетных размышлениях, чтобы Господь, придя, не обрел нас пустыми, и мы не остались вне красот царствия. Смиряйся, непрестанно осуждай себя, не оправдывайся, возлагай вину на себя. Пребывайте в любви друг к другу, ибо это не ложный признак того, что вы любите Бога. Не огорчайте друг друга. Это совершенно неподходящее поведение для тех, кто помилован Богом, покинул мир и облачился в одежды плача. Не опечаливайте Святаго Духа недолжными помыслами, мыслями зависти и равнодушия. Да, чада мои, любите друг друга согласно божественной заповеди. Как огня берегитесь охлаждения любви к братьям, дабы сохранилась горячность Духа Святаго. Приложите старания для стяжания животворящей любви по Богу, чтобы озарился умный образ вашей души и возрадовались приближающиеся к вам ангелы. Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Блажен, кто с молчанием и трезвением претерпевает язвительные слова брата, не имея в душе ненависти или осуждения, или злопамятства к нему. Такой человек уподобляется Христу, которого, когда он изгонял из людей бесов, евреи осуждали за то, что он будто изгоняет бесов силою князя бесовского, и говорили: «Бес в тебе, и кто может тебя слушать?» Видишь, чадо мое, что и со Христом было так. Поэтому не печалься, если будешь терпеть, если будешь смиряться и говорить: «Поистине много во мне бесов, ведь каждая страсть — это бес, и я вправду таков, как говорит мой брат, и даже хуже. И если постараешься любить его и быть ему послушным, тогда настанет день, когда ты освободишься от страстей, Христос воцарится в твоем сердце и даст тебе бесценный мир Божий. Не разрушайте спасительной любви из-за ничтожных вещей. Не держите подозрений друг на друга и не приводите себя в такое внутреннее состояние, которое вредит душе. Убойтесь суда Божия. Горе тому, через кого приходит соблазн. Не оправдывайте самих себя. Тяжесть любого дела возлагайте на себя, и тогда получите великую пользу для своей души. Если же вы оправдываете свои поступки и осуждаете вашего ближнего, который есть ваш брат, тогда горечь и скорбь, как воздаяние за преступление заповеди Христовой, никогда не оставят вас. Монах без самоукорения и гроша не стоит. Стало быть, преуспеяния у вас не будет никогда. Что бы вам ни говорил старец, считайте, что это воля Божия, и что его устами говорит Господь. Только помышляя так, вы будете совершать послушание, как желает того Христос. Господь осудит соблазнителей на вечный огонь. Любите друг друга искренне, не притворно и поверхностно, а с духовной глубиной. После того, как Христос настолько сильно возлюбил нас, пусть Его святая любовь станет для нас примером, дабы и мы подобным образом любили друг друга. Если у нас нет любви на деле, а только на словах, то мы в суе труждаемся и боремся, потому что только воздух сотрясаем и уклоняемся от цели нашего спасения. Не будем обманывать себя, что спасаемся, пренебрегая основной добродетелью – любовью. Если в нас не видно истинной любви Христовой, то напрасно мы бежим, ибо никакой надежды на спасение нам не остается. На твой вопрос, брат, о Господе, исправлять ли своего ближнего, который неблагодарен, несправедлив и так далее, или ради награды терпения не исправлять, я отвечаю тебе. Если ты считаешь, что через увещание и указание брат получит пользу, мы должны это сделать, тем самым предпочитая пользу брата своей собственной и исполняя величайшую добродетель – любовь. Если же видишь, что никакой пользы от увещания он не получит, тогда, предпочтя собственную пользу, претерпи и неблагодарность, и несправедливость. Послушание свое исполняй с терпением и благодарностью, помышляя о том, что служишь ангелам, а не людям. Служи братьям с любовью, ведь ты их любишь. Старайся не огорчить брата, чтобы душа твоя не потеряла дерзновения к Богу. Ты ради любви Христовой служи им как раб, считай себя самым последним из всех братьев. Смиряйся и узришь, какую благодать даст тебе Господь славы. Подлинная любовь к ближнему имеет следующие характерные черты. Когда мы не осуждаем братьев, не укоряем их, когда не обращаем внимания на их малые проступки и терпим их как свои собственные, всегда оправдывая их и непрестанно осуждая самих себя, когда мы не завидуем им, не злимся на них, не радуемся об их прегрешениях, но более радуемся и веселимся об их добре и преуспеянии и молимся о них. В этих и многих других признаках проявляется наша подлинная любовь к братьям. Тогда поистине хорошо и приятно совместное жительство братьев. Итак, чада мои, понуждайте себя к стяжанию такой любви, ибо эта светлая и достойная небесных похвал любовь соделает вас чадами Божиими. Ведь и Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Но чтобы приобрести эту весьма удивительную любовь, мы должны непрестанно призывать Бога любви, чтобы Он даровал нам ее. Имя Божие, призываемое в молитве «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», содержит в себе жизнь вечную, а жизнь вечная – это Бог любви. Значит, молящийся этой молитвой приобретает любовь подлинную по Богу. Итак, вперед. Вот оно средство и способ к торжеству стяжания любви. Дерзайте и мужественно преуспевайте в подвиге. Творите Иисусову молитву непрестанно, и устно, и умом. Днем более полезна устная молитва, так как ум рассеивается во время работы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Для магистрантов Департамента философии Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, обучающихся по направлению религиоведения, организовали ознакомительную экскурсию по Екатеринбургской духовной семинарии. Визит состоялся в рамках академического сотрудничества между ведущим светским вузом региона и духовной школой Урала. Встреча гостей началась с приветственного слова старшего преподавателя кафедры библеистики и богословия, секретаря кафедры церковной истории и филологии диакона Антония Костылева. Отец Антоний ознакомил магистрантов с ключевыми вехами истории возникновения и возрождения духовного образования на Среднем Урале, а также рассказал об истории строительства нового семинарского комплекса в Верхней Пышме. Общение продолжалось в одной из учебных аудиторий, где к диалогу присоединились студенты пасторско-богословского отделения семинарии. Будущие священнослужители поделились с гостями личным опытом обучения, рассказали о внутреннем укладе духовной школы, распорядке дня, академических нагрузках и специфике несения богослужебных и бытовых послушаний. Программа визита продолжилась экскурсией по зданию семинарии. Гостям продемонстрировали современное материально-техническое оснащение учебных аудиторий, просторную библиотеку, актовые и спортивные залы, а также рекреационные зоны. Завершилась встреча неформальным общением за общим чаепитием в семинарской трапезной. Далее в этом выпуске. Слет клубов юных моряков «Четыре ветра» прошел 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове Ленинградской области. Перед началом состязаний исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота. Участникам слета от 14 до 18 лет. Члены комиссии оказывали ребятам моральную и молитвенную поддержку, приняли участие в церемонии награждения. Соревновательная программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину «Маяки и знаки Финского залива» и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. И завершение выпуска. В храме святого великомученика Георгия Победоносца в Челябинске выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма, протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершение концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктор пожелал коллективам консерватории помощи Божией в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснимай отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную,
Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, веруя бы в мя рекл и сел.

сподобимя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и иногда той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон.

Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 сентября по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память святых II века, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Мучениц III века Феодотии и Агафоклии. Мучеников 156 IV века, и из них особо священномучеников Пелия и Нила, епископов египетских, Зиновия пресвитера, мучеников Патермуфия, Илии и иных. Святителя Иоакима Пани, патриарха Александрийского 16 века. Подвижников 20 века, преподобно-мучеников Павла Моисеева, Феодосия Соболева, архимандритов, Никодима Щипкова, Серафима Кулакова, иеромонахов, преподобно-мученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобно-мученицы, послушницы Александры Хворостянниковой. Прославляются иконы Божией Матери Цареградская и Макарьевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, на сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета можно найти информацию об очень многих новомучениках российских. И вот несколько из них – убиенные насельники Николаева Коряжемского монастыря, архимандриты Павел Моисеев и Феодосий Соболев, иеромонахи Никодим Щипков и Серафим Кулаков. История жизни у каждого из них совершенно своя, но общим является то, что Господь свел их всех в трудное для нашего Отечества время в одну обитель, недалеко от Сольвычегодска, что в Архангельской области, при впадении реки Коряжемки в реку Вычегду. 23 сентября 1918 года в Сольвычегодскую ЧК поступило заявление от некоего неграмотного гражданина о том, что в Яринском уезде на берегу реки Черны в лесных избушках охотников и лесопромышленников проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. Кроме того, он сообщил, что в Коряжемском монастыре, где ему пришлось заночевать, также имелись такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Это заявление и послужило поводом для поездки властей в монастырь. 30 сентября в монастырь нагрянули военком и члены Сольвычегодской чрезвычайной комиссии. Как стали разворачиваться события, свидетельствует имеющаяся в деле выписка из журнала этой комиссии. В ней указано, что по приезде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала администрацию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги и тому подобное. На что администрация оказала сопротивление и своим сопротивлением выразила неподчинение существующей власти. В чем конкретно выразилось сопротивление администрации монастыря, не указано. Далее из выписки следует, что обвиняемых в неподчинении советской власти, упомянутых в настоящем постановлении лиц, которые являются главарями противной банды архимандрита Павла, архимандрита Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима, расстрелять. И так сильна была злоба, что, не дождавшись даже утверждения принятого решения, в 2 часа пополудни 30 сентября 2018 года с арестованными расправились. Братья и сестры, Николай Александрович Бердяев, прекрасный русский религиозный и политический философ, рассуждал об обскурантизме в нашем обществе. Вот что он пишет. «Прежде всего, нужно установить, что обскурантизм не есть просто фактическое невежество и непросвещенность. Обскурантизм не есть явление природы. У невежественного и непросвещенного человека может быть жажда знания и уважение к знанию. Обскурантизмом следует называть принципиальную, агрессивно-наступательную борьбу против свободного знания и творческой умственной культуры. Обскурантизм есть социальная светобоязнь, социальная любовь к тьме как к добру, опасение света как зла. Принципиальный обскурантизм есть уверенность, что свет, свободная мысль, философия, умственное творчество ведут к социальному злу и социальной гибели, к разрушению церкви, государства, семьи, собственности – к ереси, к революции. Написано было почти век назад, но сохранило актуальность и по сей день. В житии пострадавших подвижников Коряжемского монастыря мы встречаем эпизод, где неграмотный житель деревни делает донос о том, что в одном месте проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. И в монастыре также имеются такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Формулировка этого доноса вызывает такое презрение и отвращение. Ясно, что каждое его слово пропитано завистью, как писал святитель Василий Великий, скорбью о благополучии ближнего. На какие подлости и жестокости способно невоспитанное и необразованное общество? Часто от лица православных летят камни в сторону интеллигенции и просвещения. Говорится о том, что революция 17-го года была результатом разложения интеллигенции. Таким образом, одобряется некое благочестивое невежество. Но забывают о том, что эта невежественная толпа бывших крещенных православных громила Петроград, и из этих же диких людей сформировался костяк чекистов. Проблема была не столько в интеллигенции, а сколько в ее количестве. Может быть, если бы основная часть населения страны была бы образована и просвещена, то не было бы такой резкой и агрессивной волны богоборчества. Может быть, толерантное, хоть и развращенное общество не стало бы разрушать храмы, жечь иконы и расстреливать духовенство. Ответов мы сейчас дать не можем. Может быть, их даст нам 21 век. Святые преподобно-мученики Павел, Феодосий, Никодим и Серафим, молите Бога о нас. Всего вам доброго.
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 27 по 30 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столице пройдет 17-я межрегиональная конференция по церковному социальному служению. Организаторами выступают Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, отдел социального служения Екатеринбургской епархии и Православная служба милосердия. Конференцию возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин и руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко. Для участия в конференции в Екатеринбург прибудут представители 16 епархий Уральского федерального округа, а также делегаты из других регионов, в том числе из Москвы. В мероприятиях примут участие руководители церковных социальных проектов, главы социальных отделов епархий и их помощники, представители органов власти, духовники и старшие сестры сестричеств милосердия, координаторы социальных добровольцев, ответственные за помощь вернувшимся с фронта. Всего ожидается более 300 делегатов. Четырехдневная программа конференции составлена таким образом, чтобы максимально охватить все сферы социального служения. Всего пройдет более 30 сессий по наиболее актуальным вопросам церковного социального служения. Работу сессии конференции предварит архиерейская литургия во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Кроме того, участники посетят социальные объекты православной службы милосердия, такие как автобус милосердия, Успенская обитель, центр поддержки для женщин Мария, центр для мам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость», благотворительный магазин «Две лепты». В рамках конференции возле храма на Крови пройдет открытие фотовыставки «Церковь помогает», второй совместной выставки Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант» о церковных социальных проектах. Также всех участников и гостей конференции ждет подарок – концерт о любви в исполнении протоиерея Евгения Попеченко и матушки Ольги. Далее в этом выпуске. Иерей Вячеслав Инюшин из Курганской епархии вместе со своей супругой Верой стали гостями нового сезона православного молодежного проекта «Православные зумеры. Домострой». Съемки эпизода проходили в городе Суздале во время блюзового фестиваля. В рамках встречи ведущие и участники обсудили вопросы устройства православной семьи, ценности брака и венчания для современной молодежи. Отец Вячеслав поделился своим опытом служения и семейной жизни, подчеркнув важность духовного фундамента в отношениях супругов. Особое внимание было уделено обсуждению трактовки старинной книги «Домострой» сборника правил о семейных ценностях XVI века. Участники размышляли над тем, что из традиционных направлений актуально сегодня, а что требует пересмотра с учетом современных реалий. По словам Вячеслава Инюшина, крепкая семья держится на традициях и духовных основах. Встреча завершилась обменом мнениями между молодыми участниками проекта и опытными семьями, которые поделились своими историями преодоления трудностей и сохранения любви через годы совместной жизни. В завершении батюшка благословил участников на дальнейшее путешествие по России, пожелав им найти ответы на волнующие их вопросы о браке и семье. Проект направлен на поиск смыслов современного христианского брака среди молодых православных семей и обсуждение актуальных вопросов веры и традиции. И в завершение выпуска. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Егоров посетил региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в Чебуркуле. В составе Совета шефов воинских частей священник встретился с участниками 11-х учебных сборов по основам военной службы. Обращаясь к старшеклассникам, отец Дмитрий пожелал им крепости сил, мужества и помощи Божией в освоении военных дисциплин и служении Отечеству. Центр «Авангард» проводит учебные сборы для старшеклассников, реализует военно-прикладные и оборонно-спортивные программы, а также организует патриотические мероприятия для молодежи. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемо отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родимя мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дати боделом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную,
Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове.

веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительных отвратих, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть.

0: покинуть имени ради грешного поклон, отступивши от православной веры и погибельным ересьме слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 39 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи по рождении ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенникам. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Сколько милостей явил Господь Иерусалиму, то есть Иудее, и, наконец-таки, вынужден был сказать: «Се оставляется дом ваш пуст». Известно всем, какие были от этого последствия. Иудеи до сих пор бездомны. Не бывает ли подобного и с душой? Печется о ней Господь и всячески ее вразумляет. Покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении Божию званию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтобы ее образумить. Возрастает упорство, возрастает и Божие воздействие. Но всему мера. Душа доходит до ожесточения, и Господь, видя, что уже ничего более сделать с ним нельзя, оставляет ее в руках падения своего, и гибнет она, подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого борют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно продолжать поблажку до конца. Не пора ли бросить, и не по временам, только себе отказывать, а сделать уже решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда приступит границу. Может быть, а вот-вот и конец Божию долготерпению.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября свой 54-й день рождения отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Поздравительные адреса владыке Евгению направили губернатор Уральского региона Денис Владимирович Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов. В поздравлении губернатора отмечено: опираясь на незыблемые ценности, вековые традиции многонациональной России, богатое культурное наследие и уникальную самобытность Урала, вы содействуете формированию духовной основы общества. Вы ведете за собой людей по пути веры и милосердия. Ваше активное участие в жизни нашей области, открытость, стремление к живому, искреннему диалогу с каждым, умение находить слова поддержки и возможности для помощи – вот что снискало глубокое уважение и любовь уральцев. Желаю вам всего самого доброго, энергии созидания, крепкого здоровья, мира, процветания, всех благ. Глава города в поздравительном адресе пожелал владыке Евгению крепкого здоровья, добра и благополучия на долгие годы. Ваша мудрость, жизненный опыт и лучшие человеческие качества, которыми вы обладаете, служат укреплению духовно-нравственных основ в обществе, подчеркнул глава города. Далее в этом выпуске. 22 сентября в Донецке состоялось освящение восстановленной поликлиники Республиканской клинической больницы имени Михаила Ивановича Калинина. Чин освящения совершил настоятель храма преподобного Агапита Печерского города Донецка протоиерей Сергей Шуталев в сослужении клириков протоиерея Михаила Жарова и иерея Александра Соболева. На освящении присутствовали главный врач Республиканской клинической больницы имени Калинина Иван Александрович Плохотников, заведующая поликлиникой Елена Владимировна Сапранкова и сотрудники отделения. Священнослужители совершили молебное пение на начало доброго дела в совместной молитве и спросили у Господа благословения на труды медицинским работникам и окропили освященной водой кабинеты поликлиники. Пусть Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Агапита Печерского подаст здравие и крепость сил всем медицинским работникам, а пациентам скорейшее выздоровление и утешение. И в завершении выпуска. Старшеклассников приглашают на трехдневную школу «Новомученики. История и память». Подать заявление на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников 9-11 классов Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Она пройдет 26-28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушивают в историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, проработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентаций, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат «от теории к собственному исследованию» позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно. Отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». В одной из последних передач мы встречались с дизайнером успенской артели Венерой Насоновой и обсуждали вопрос, существует ли православная мода. А сегодня захотелось поговорить о том, а каким может быть гардероб православной женщины. И поразмышляем мы над этой темой с руководителем успенской артели Юлией Косолаповой. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Лариса.
0: И первый вопрос, который хотелось бы, чтобы мы с вами вообще разобрали. Многие слышали фразу «мода проходит, а стиль вечен». Как вы думаете, на ваш взгляд, существует ли православный стиль в одежде? Мы в прошлый раз, когда вот с Венерой разговаривали, она как раз сказала, что мода православной быть не может, потому что мода, она изменчива, она непостоянна, а православие — это вечное, православное может быть человек. Она как раз, мне кажется, на вас и ссылалась, что вы так, ваша идея. А вот можем ли мы говорить о православном стиле в одежде?
1: Мне не близка эта тема, да, чтобы сформулировать, что православный стиль в одежде, потому что Господь сотворил женщину, каждая уникальная. Одна романтичная особа, другая целеустремленная женщина, она может ездить на велосипеде. И все мы разные, и подвести под какую-то одну гребенку, то есть это невозможно, даже Господь так и не задумывал, что все мы изначально разные. Но так или иначе в обществе устоялось, что есть некая православная мода. И даже многие про нашу одежду в успенской артели говорят, что вот ваша одежда, чтобы ходить в храм. То есть есть некоторое в обществе такое клише, стереотип, что есть некая православная мода. Но на самом деле мне не близок такой подход, я с ним не согласна.
0: У нас же на самом деле одежда разная. Например, модельеры, они тоже могут нам предлагать разную одежду. И не всякая одежда, мне кажется, может быть созвучна нашему внутреннему устроению, устроению православной женщины. Может быть, мы можем тогда говорить о том, что православные традиции в одежде.
1: Да, скорее всего, тут имеется в виду подход к одежде, что одежда должна быть целомудренная, женственная, она должна проявлять характер и природу самой женщины, она не должна противоречить этому. В православии красота — это одно из имен Бога, да, это мы знаем. И поэтому все, что украшает женщину, что делает ее красивым, дополняет ее образ, ну это, наверное, согласно и церкви, и созвучно Богу.
0: А как вы думаете, какими могут быть принципы вот составления гардероба для православной женщины?
1: Вот я бы, знаете, взяла тут такой принцип найти свой уникальный стиль. Вот к нам приходят вот женщины, они увидят на одной девочке платье с рюшечками красивое. И она, не зная себя, не зная, что ей идет, кто она такая, она тоже хочет примерить на себя этот образ, но когда надевает это платье с рюшечками, оказывается, что оно ей совершенно не идет. И мы тогда подбираем ей другой образ, более лаконичный, с прямыми линиями, с более темной гаммой, подчеркиваем воротничком, и сразу же внешность женщины раскрывается, да, то есть мы подобрали для нее созвучный ее характеру, темпераменту, типажу ее внешнюю, подобрали ее образ, и вот красота ее раскрылась.
0: Когда создаются изделия вашей артели, вы же все равно общими принципами руководствуетесь. И для девушки, которой подходит одежда с рюшечками, и для девушки или женщины, которой подходят именно такие классические прямые линии, например, да, ну более строгий такой стиль. Все равно есть что-то такое, вот, что их всех объединяет.
1: Да, несомненно. И у нас в артели тоже есть такие основные базовые принципы, которые транслируются во всех одеждах. Во-первых, одежда у нас свободная, она женственная, и она подходит на все женские роли. То есть это женщина и девочка, беременность, да, накормление. И на все вот ее роли эта одежда должна подходить. Она такая универсальная. То есть у нас нет каких-то обтягивающих силуэтов, где девушка не может поправиться, похудеть. Но у нас есть также и пояса. То есть можно создать красивый женственный силуэт, повязав пояс.
0: Хорошо. Ну вот в прошлый раз, когда мы с Венерой говорили, она говорила еще о том, что очень важно вот скромность, целомудрие, да, то есть это тоже можно, ну, в одежде передать, да, получается?
1: Какие-то, да, вот... конечно. Вот у нас одежда, она именно транслирует вот те ценности, которые для нас вот такие образующие. Это вот семья, это целомудрие, женственность, это духовность, это внутренний мир, это такая гармония женская.
0: Угу, хорошо. Юля, а хотелось бы спросить, скажите, пожалуйста, вообще, есть ли какие-то вот цвета, ткани, которые предпочтительны для одежды в православных традициях? Или такого нет?
1: Конечно, в православной традиции есть цвета, цвета праздников. Да, мы знаем, что, к примеру, на Рождество надевают все белые платья. Вот недавно у нас было Успение Пресвятой Богородицы, и прихожане наполнили храм в голубых платьях. И так как мы мастерская при соборе, и все знают об этом, и к праздникам тоже покупают платье соответствующего цвета. Но мы тоже знаем это, и заранее, например, к Пасхе мы готовим красные платья, которые пользуются спросом. Но так, чтобы просто чисто православный цвет, наверное, такого нет. Все-таки цвет тоже должен, он раскрывать красоту девушки, подчеркивать ее уникальность. Но мы заметили такую особенность, что розовый цвет молодит. Вот, мы даже написали такой пост ВКонтакте, что розовый молодит. Но вот реально, он розовый, он дает такой молодящий оттенок, румянец на коже. И вот у нас после этого активизировались продажи розовых платьев и розовых блузок.
0: А есть какие-то цвета, которые совсем-совсем никак не приемлемы? Ну, по возможности, скажем так, их нужно избегать в своем гардеробе.
1: На самом деле, любой цвет можно обыграть дополнительными гармоничными цветами, и любой цвет может красиво смотреться. Но у нас в артели не используется черный цвет. Черный цвет мы не используем, мы не шьем его, потому что даже черный цвет — это, по сути, отсутствие света. Да? Мы знаем, как вот из физики — это когда нет освещения. И это цвет монашествующих, цвет священства. То есть мы шьем облачение для монахов, одежду из черного. Но женской в одежде мы черный не используем совсем.
0: А если брать какие-то, вот, например, неоновые такие, ну, есть, знаете, такие вот ядовитые расцветки такие прямо вот яркие, то есть они тоже приемлемы в одежде?
1: Ну, вот я поняла, про чего вы теперь говорите. Потому что мы их раз не используем, поэтому я даже и забыла про их существование, признаться. Да, у нас все цвета — это натуральные, они очень гармоничные, мягкие, спокойные, они природные цвета, те, которые можно встретить в природе, в жизни. Уже, знаете, ничего не нужно придумывать. Вот берешь природу, и вот уже все цвета гармоничные уже есть. Это в восходе, это в земле, вот весной трава какого цвета. Это тоже все красивые цвета. И вот именно такие цвета мы используем, которые вот есть в природе.
0: То есть получается то, что на самом деле, если можно так выразиться, жизненно, потому что те же самые растения, деревья, цветы и так далее, это же все живое, оно растет. И мне кажется, наверное, тоже как бы пусть негласно, но свидетельствует о Творце, да, о нашем Создателе, те же самые птицы, животные и так далее. То есть они же тоже разноцветные. И, в принципе, наверное, на самом деле мы же вот что-то ядовитое мы не встречаем.
1: Они... Оно опасность. Да, оно да. Нам сигнализирует об опасности какой-то. Они тоже есть, конечно, угу. Яркие цвета. Мы знаем эти же дикие мухоморы, ядовитые лягушки. Но, угу. Опять же, такой сигнал опасности.
0: Угу, угу. То есть, получается, неестественные цвета, то есть они, может быть, их лучше и избегать, потому что они не созвучны жизни.
1: Возможно. Да. Вот еще заметила, что наши русские женщины, славянские женщины, это, как правило, очень мягкий цветотип. Это не контрастные женщины. Вот, к примеру, женщины восточные, да, они очень яркие, контрастные, темные волосы, карие глаза, контрастная кожа. И они любят в своей одежде яркие цвета. Красные, фуксии. А мы, славянские женщины, мы очень мягкие по цветотипу. И, соответственно, у нас и цвета в одежде, они тоже такие мягкие, гармоничные, продолжающие говорить о нас.
0: Хорошо. А если вот мы с цветами более-менее разобрались, а если брать ткани? Есть ли ткани, которые в своем гардеробе лучше не использовать?
1: Мы не работаем с синтетикой. То есть это один из наших принципов. Мы работаем с натуральными тканями. Это хлопок, лен, крапива, шерсть, конопля. Это ткани, которые дышат. Они практичные, долговечные, и женщине в них комфортно. А синтетика, она электролизуется, она может раздражать кожу. В целом она не гармонична. Все наши образы, они так или иначе очень природно, очень гармонично вписываются вообще в жизнь. И цвета у нас природные, и фасон у нас спокойный. Даже ластовичный крой, да, который мы используем, он тоже помогает женщине быть свободной в движении. Ну и ткани тоже, соответственно, должны дарить комфорт. Поэтому синтетику мы не используем.
0: А я хотела еще выяснить, потому что у нас же сейчас абсолютно разные ткани есть. Есть ткани, которые плотные, да, а есть ткани, которые прозрачные. Может ли, скажем так, верующая девушка или женщина использовать такие ткани в своем гардеробе?
1: Мы используем прозрачные ткани, потому что они дают торжественность, примерно для венчальных платьев. Но в таких платьях всегда есть нижнее платье, есть нижняя юбка, то есть это не открывает тело, оно дает легкость, воздушность и нарядность. Вот, дарит образы.
0: То есть получается, если мы используем прозрачные ткани, то есть они же там могут быть и сетка, да, и шифон, ну то есть разные. То есть всегда очень важно, чтобы был все же таки подклад, а не так, как, ну, иногда встречается на улице, когда, ну, в общем-то, как бы, по сути дела, как в сказке, а король-то голый. Еще один вопрос хотелось бы вам задать. Вот вы уже немножко про это сказали, что, например, одна девушка одела,

0: важно позаботиться.
1: Ну, давайте посмотрим сначала на типы фигуры, да, вот на женщин. Конечно, у нас разные есть фигуры, есть и девочки, и худенькие, есть беременные мамочки, кормящие, и когда большой размер, который женщина иногда несет его и не стесняется, а кто-то вот хочет вот скрыть свои лишние объемы. Наша одежда, она свободного кроя. И признаться, что женщинам, которые более большого размера, да, то есть правильно так будет сказать, они стесняются надевать большого объема платья. И хотят, чтобы это было прямые силуэты, прямые линии. И, конечно, прямые линии, они вытягивают силуэт, делают его стройнее. А вот пышные воланы, объемы, они визуально добавляют лишние объемы. Поэтому для женщин с пышными формами хорошо идут вертикальные линии. Это какая-то вот многослойность, например, простой силуэт, почти прямой. Сверху это может быть какой-то кардиган, сюртук вот у нас есть, который добавляет вертикальных линий. Также вот у нас есть фартук-сарафан, тоже, вот, ну, как заметили, прекрасно стройнит женщин, тоже, опять же, вертикальные линии, они вытягивают силуэт. Но избегать дробности, горизонтальности, то есть когда вот мы хотим, чтобы фигура визуально как-то смотрелась меньше, избегать вот горизонтальных линий, это подчеркивание талии, кокетки, горизонтальных воланов, больших каких-то воланов по низу.
0: А скажите, пожалуйста, я этот момент забыла уточнить. Ткани, которые вы используете, они только однотонные или они могут иметь какой-то рисунок?
1: Ну нет, мы используем разные ткани. И горошек, и полоска, и клеточка, и цветочки, и с вышивкой, и вышивка на сетке. То есть у нас разнообразные в зависимости от тех задач и от той коллекции, которая сейчас в работе.
0: Просто я почему вспомнила? Потому что вспомнила, что вот в свое время женщины, имеющие пышную форму, очень важно, чтобы, если используется какой-то рисунок, чтобы он не был крупным, да, потому что это тоже укрупняет фигуру. То есть желательно, чтобы рисунок был, ну, мелким таким.
1: Должно быть пропорционально, да. На самом деле, чтобы женщина, если она хочет скрыть свои объемы, чтобы она не казалась еще больше, у нее должны быть соответственные даже аксессуары. Это не маленькое колечко, да, допустим, какое-то большое, допустим, браслет, не маленькая сумочка, а соответственно пропорционально вот ее объему сумка, да. То есть это должно быть очень пропорционально, иначе на фоне маленьких аксессуаров она будет казаться еще крупнее. Поэтому должна быть как-то гармония.
0: Юлия, скажите, пожалуйста, а какие еще есть принципы, может быть, подходы к тому, как правильно подбирать одежду в зависимости от фигуры женщины? Потому что вот мы с вами начали вот с пышных форм. Есть ли какие-то ограничения для, например, очень худеньких девушек и женщин?
1: Знаете, я бы, наверное, не рассматривала с такой точки зрения, как ограничение. Потому что одежда, она ведь женщина часто использует для того, чтобы создать себе настроение. Если мы скажем, что вот девочки маленького ростика, не носите красное платье в горошек. Это же может как-то... А у девчонки, может, единственное платье, вот красное в горошек, вот давало ей радость, настроение. Может, это ее любимое платье было. И одежда, на мой взгляд, она должна как-то быть... тоже каким-то вот кусочком радости. Не зря женщина любит сходить в магазин, нарядиться. Это тоже вот наше продолжение. Это наша суть. Мы никуда от этого не денемся. И да, нам нравится наряжаться. Другой вопрос, а кем мы хотим быть? То есть одежда, она продолжение нас. И она влияет на восприятие нас. Вот какую мы хотим, вот какую я сегодня хочу роль сыграть, да? Я хочу быть строгим начальником, или я хочу быть вот такой вот романтичной девушкой, которая идет под ручку со своим мужем, да? То есть какую я вот сегодня роль, из этой роли я выбираю себе гардероб. И вот даже, знаете, такая вот проблема, мне кажется, есть у женщины, у многих. И у меня также. Стоишь перед шкафом и думаешь, а нечего надеть. И вот я несколько раз думала про эту тему. Ну как так нечего надеть? Ведь много одежды. Вот ты бери, вот все. Оказывается, вот как мне кажется, так, что нечего надеть под твое сегодняшнее состояние. Вот какая ты сегодня проснулась, ты либо ты не знаешь, кто ты сегодня, либо ты не решил для себя, какую ты роль хочешь играть, либо у тебя просто реально вот под этот образ нет одежды. И тогда нужно понять, ага, а кто я сегодня? А кем я сегодня буду? И тогда уже намного проще этот образ собрать.

0: И вот такой еще мой лайфхак, который мне помогает собирать образ. Я с вечера уже как бы думаю, кем я буду завтра. И с вечера вот собираю себе одежду, что мне нужно, какая завтра погода. Если холодно, я, нужна нижняя юбка, значит. Значит, я даю многослойность. Если там будет в помещении, я там вот добавляю там жакет, кардиган, что-то вот еще. Хочу еще сказать про пояс. Я люблю использовать в своем гардеробе пояса, ремни, потому что когда ты собираешься, ремень, да, подпоясался, так сказать, ты уже себя более собранным чувствуешь, и ты такой готов уже идти работать.
1: Видите, когда я вас спрашивала, скажем так, вот про очень худеньких девушек, к примеру, это было не про то, что там платье в красный горошек, да, например, а вот мне просто стало интересно, вы сказали, что если женщина-девушка пышных форм, то ей, ну, нужно, вот, чтобы были вертикально такие линии, то есть избегай горизонтальных линий, да, а вот для противоположности, вот для худеньких женщин, есть какие-то вот такие, именно такие, как бы, вот рекомендации, чего им желательно избегать? Я вот в этом плане, что получается...
0: Я поняла вас, поняла. Да. Ну, избегать, не знаю даже избегать, мне кажется, даже и пышно форму, ну, нечего избегать. У нас приходят вот девушки, и они не избегают своих пышных форм, они радостно носят эти пышные воланы и оборки. Но, ну, смотришь, расцвела женщина. Ну, почему бы и нет? Ну, если у нее душа просит, она поет. Ну, а девочкам худеньким, да худеньким им все идет. Им всё хорошо.
1: Я думаю, что просто, наверное, вам проще в этом плане рассказать, потому что у вас вся одежда, которую вы выпускаете, она на самом деле очень женственная, да, и очень, мне кажется, подходит всем. А не всегда и не все имеют возможность, ну, скажем так, вот приобрести такую одежду. Mm-hmm. А приходя в магазин, бывает очень сложно себе выбрать одежду. Это бывает такое, что девушка, женщина одевает очень короткое платье, и оно, ну, некрасиво смотрит. Несмотря на то, что вроде бы как бы она внутренне себя чувствует замечательно, прекрасно, но нарушается какая-то гармония, что ли. Может быть, мне сложно объяснить.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Бывало такой у меня период, момент в жизни, когда мне хотелось всех срочно переодеть. Когда ты понимаешь вроде, ну как может быть? И ты хочешь, это, знаете, такой синдром спасателя, всех спасти, всех переодеть. Что тут можно сказать? Ну, конечно, средние длины платья, юбки, они идут всем. Ниже колена, ниже икры. Это такая вот спокойная, женственная длина, которая комфортна. Ты чувствуешь себя защищенной. Тебе не нужно держаться в напряжении, что ты вот наклонился, да, и что-то там у тебя оголилось. Ну а дополнительный слой, это же нижняя юбка. За что я люблю нижние юбки использовать вообще в гардеробе? Она, во-первых, у нас на Урале дает тепло, защиту, тебя ничего не просвечивает. Ну, это дополнительно как я с образу. Ну, это же интересно, когда у тебя еще многослойность есть. Плюс это еще и модно сейчас стало, и тренд. Ну, почему бы и нет?
1: Хорошо. Следующий вопрос, который Юля хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, а должна ли отличаться одежда для храма и для повседневной жизни?
0: Знаете, со временем мое видение этого поменялось на 180 градусов. Если раньше я надевала в храм что-то такое, как вы говорите, серенькое, невзрачное, то теперь, конечно же, когда иду в храм, я надеваю что-то лучшее из того, что у меня есть. Да, я тоже с вечера думаю, а что я надену, какой завтра праздник, нужно какой-то там цвет подобрать или просто, чтобы это было вот чистенькое, нарядное платьишко. Вот, в этом плане, да, одежда в храм, она должна отличаться. Мы идем к Иисусу Христу в гости, и мы должны лучше надеть на себя.
1: Хорошо. Еще вот вы уже немножко про это сказали, но хотелось бы, чтобы мы с вами немножко более подробно, что ли, разобрали. Следующий вопрос. А какие аксессуары допустимы в гардеробе православной женщины? Потому что иногда встречаешься с тем, что женщина, когда начинает воцерковляться, женщина, девушка, неважно, они считают, что вообще все нужно убрать, потому что у апостола Павла прочитали, что да не украшает себя там плетением волос и так далее, что самое главное, что внутренняя красота. Я нисколько не умаляю значимость внутренней красоты, потому что это играет огромную роль в жизни в женщины, даже, мне кажется, восприятие ее образа. Ну, то есть вот как она внутренне себя ощущает. Но аксессуары тоже, наверное, играют какую-то роль. Но хотелось бы, вот вы уже немножко об этом стали говорить, чтобы мы чуть поподробнее с вами об этом поговорили. А какие аксессуары, они возможны?
0: Аксессуары, они же продолжают рассказывать историю о нас, да? А кто мы? О чем мы? Кто-то вот носит аксессуары с черепами, с какими-то еще, да? То есть вот можно тоже много сказать о человеке, о чем его аксессуары. Аксессуары для православной девушки, женщины, мне кажется, это тоже такое логическое продолжение ее образа, то, что то ее украшает, вот, серьги подобранные в цвет, добавляет блеску в глазах, да, какие-то вот милые фенечки, украшения. Часто православные девушки носят четки. Я знаю, что у многих девочек есть прямо целая коллекция четок, и они под образы подбирают себе эти вот браслетики из разных камушек.
1: Угу.
0: Жемчужные подвесочки тоже мне очень нравятся. Сейчас такой тренд. Жемчужный чокер, на котором тоже крест. То есть очень красиво смотрится такое украшение на шее.
1: То есть, в принципе, можно подбирать и поясочек, и сумочку, да? Ну, то есть, чтобы образ был более завершенным,
0: конечно,
1: и гармоничным.
0: Конечно, конечно. Ну, Господь нас сотворил для радости, для красоты. Но и мы должны с этим творением Божьим как-то бережно обращаться и... Угу. Заботой, да, как вот угу. Как батюшка сказал на проповеди, почему, говорит, вы маленьких детей всех наряжают. Ну вот вяжет он для них, да, вот владыка говорил, потому что он любит его. Но вот мы тоже ведь творение Божие, вы тоже надо как-то вот о себе позаботиться, угу. Нарядить себя.
1: Ага, хорошо. Еще знаете, какой вопрос, Юлия? Вот не всегда и не у каждой женщины есть возможность иметь много одежды. Ну, в силу разных особенностей, там, финансовых, может быть, еще какие-то трудности всяких разных. А как можно адаптировать свой гардероб для разных мероприятий, если, ну, скажем так, у нее всего в арсенале, там, ну, не знаю, две юбки, две кофты, ну, как-то, ну, вот, uh-huh. То есть ее гардероб очень ограничен, потому что я знаю ситуации, когда женщины, девушки, они по этому поводу огорчаются, иногда даже, может, с мужьями ругаются, но вот в силу разных обстоятельств они не могут себе позволить расширить этот арсенал. Это не важно, в общем, какие моменты возникают. Вот что можно здесь сказать? Потому что, смотрите, мы с вами сказали, да, что хорошо, например, одеваться в цвет праздника, к примеру, да, а у нее, может быть, нет такой возможности. И вот чтобы наши радиослушательницы не загрустили от этого, какие рекомендации можно дать?
0: Как можно разнообразить свой гардероб, да?
1: Угу, угу.
0: Ну, у меня сразу первая мысль пришла про наш гуманитарный центр. В нашем гуманитарном центре большой ассортимент одежды, где можно подобрать разную одежду, прямо даже собрать целые образы. И даже наши работники, они подготавливают к праздникам целые стойки по цветам одежды, зеленые, красные, что можно выбрать.
1: Угу.
0: Ну а для того, чтобы оптимизировать свой гардероб, и чтобы даже с маленьким объемом вещей выглядеть достойно, гармонично и законченно, хорошо работают какие-то базовые вещи. Достаточно в гардеробе иметь, может быть, одну-две блузки, одну-две юбки, там может быть какой-то верх, жакет или жилет, но которые будут сочетаться друг с другом. Это уже такая база. Потом уже можно будет легко, уже представляя в голове, что у тебя есть вот юбка и блузка, они сочетаются с друг с другом, уже можно легко подобрать в следующем месяце, допустим, шарфик, который тоже будет сочетаться с этим образом. Еще через месяц, там, допустим, косыночку, потом ботиночки. И таким образом, наслаивая одно на другое, можно собрать хороший гардероб. То есть не нужно сразу много и всего. И тут важно именно идти от базы, что-то вот одно, потом другое, чтобы оно все сочеталось. Тут нужно даже иногда отключить эмоции. Конечно, хочется включить эмоции и купить какую-то понравившуюся кружевную кофточку, но ты не понимаешь потом, а с чем ее носить. В итоге ты деньги потратил, а удовольствие не получил от использования этой вещи. Поэтому лучше продумать и медленно, наверное, собирать.
1: Ну, то есть достаточно бывает иметь вот какой-то базовый, да, гардероб и дополнять маленькими аксессуарами, да, там, шарфиками, да, платочками, воротничками, которые, наверное, могут быть и приемлемы по стоимости, ну, приобретения, да.
0: Поясочки, манжеты, вот такие аксессуары, которые... Даже у нас вот батюшка, отец Виктора, когда приезжал, тоже нам говорил, что красота кроется в деталях. То есть вот именно, вот если просто базовые вещи, платье просто одно, ну, какие-то аксессуары, они уже делают образ интересным, да, какой-то бусики небольшие или кокошник, сумочка, просто чистый, приятный, светящиеся глаза достаточно.
1: То есть, наверное, очень важно, чтобы женщина подходила творчески к созданию своего гардероба, к собиранию, да, своего гардероба.
0: Ну да, тут, наверное. Потому что, может быть, даже много вещей. Я тоже знаю такие примеры, когда покупаешь много-много-много, у тебя шкафы валятся, а из этого не складывается гармоничного образа. То есть много вещей — это еще не означает, что ты выглядишь достойно, красиво и... дорого и богато.
1: Хорошо. Юлия, знаете, еще вот такой вопрос. Вы тоже говорили, что вот и какая-то девушка, женщина, она такая романтичная, какая-то вот... Ей подходит строгий стиль, да, например. Кому-то там спортивный стиль подходит, да. И тогда вот еще такой вопрос возникает. А если, скажем так, девушка, женщина понимает, что, ну, она примерно вот по своему типажу, она относится к этому стилю. То есть вся ее одежда должна тогда быть в этом стиле, или все ж таки могут быть какие-то вариации?
0: Ну, тут, наверное, важно определить, кто ты. Если ты больше мама в секрете, да, то есть твой гардероб уже складывается определенным образом. Там уже будет больше одежды там, для прогулок, чтобы будет. А то ведь можно как? Уйти в мечтательность. Например, сидишь мама в декрете, но мечтаешь видеть себя в офисе, и ты покупаешь какие-то пиджаки, туфли на каблуках, в итоге тебе опять же нечего носить. И твои фантазии оказались нереализованы. Или я знаю девочек, которые мечтают ходить на свидания, в рестораны, и они покупают себе вечернее платье, а этих выходов, может, было от силы один раз в год. То есть, вот, то есть это как-то понять, кто ты, какую ты жизнь живешь, и не обязательно, чтобы у тебя вот один стиль был в твоей жизни, только присутствовал, да. Вот женщина, она же меняется, она за свою жизнь, она меняется несколько раз. Я даже, знаете, замечала, у меня вот были периоды, как у Пикассо, да, бирюзовый период, розовый период. Даже был период, когда у меня гардероб складывался из бирюзовых оттенков, потом из коричневых оттенков. Ну, так вот женщина, она за всю жизнь так, от спортивного стиля до романтичного, до драматика. Все в поиске себя.
1: А знаете, еще такой вот вопрос возник. Вы просто сказали, ну, как бы задать себе вопрос, а какую роль я буду сегодня играть? А мне вот сразу же здесь, знаете, такой как бы вопрос возник. А действительно ли мы какие-то роли должны играть? Ведь, мне кажется, по большому счету мы должны быть сами собой. И получается, что, может быть, мы не всегда понимаем, кто мы такие.
0: Ну, я согласна. Я согласна, что сильно понять, кто ты. Но мне это помогает, что знать, кем я буду завтра. Потому что если у меня завтра предстоит разбирать стеллажи, мне нужно наводить генеральную уборку в кабинете, но это было бы необъективно прийти мне в белые блузки и в кружевной юбке. То есть понимать, кто я буду завтра, для меня это важно, чтобы вот собрать свой гардероб, если в контексте гардероба.
1: А тогда это получается, может быть, что не кто я буду завтра, чем я буду завтра заниматься, да? Может... Ну, это просто я сейчас вместе с вами размышляю, что, может быть, это... более как бы правильно, ну, потому что получается, иногда бывает такое, что какое-то внутреннее неустроение, что ли, от того, что вроде типа как бы я играю все время какую-то роль. Понятно, что мы на самом деле в разных ролях находимся, да, мы пришли в магазин, но по сути дела мы в роли покупателя. Мы сели в общественный транспорт, мы в роли пассажира, к примеру, да, но мы никогда об этом не задумываемся, что, ну, вот я сейчас эту роль буду играть, да, то есть как бы это естественно как бы получается, и, ну да, может быть, мне кажется, может быть, это вот как раз вот чем я буду заниматься и как мне подобрать свой гардероб, чтобы мне... хорошо было вот этим делом заниматься. Если стеллажи разбирать, то понятно, конечно, в вечернем платье это делать неудобно, да?
0: Ну да, все должно быть, соответственно, уместно в данной ситуации, да? То есть ты должен быть уместен. Вот в данном случае ты должен быть просто уместен. Или когда к нам приезжают гости, или куда-то нужно поехать, я понимаю, что я должна быть там уместна. То есть я не могу быть просто... А я вот Юля. Вот вы знаете, я вот дома хожу в галошах и в трико. Мне без разницы, как вы думаете, да, вот я так и буду ходить, это моя вот базовая настройка. Нет, я же уважаю тех людей, да, к которым я приду, и тоже поэтому, соответственно, этому месту подбираю свой образ.
1: То есть, получается, вот смотрите, это тоже, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы составляем свой гардероб или вот образ создаем, да, вот на предстоящий день или на этот день, да, то есть подумать, чтобы это было уместно, да, то есть, да. Получается, куда я иду. Но я сейчас почему-то так подумала, что если я завтра собираюсь идти на службу, но я одеваю платье с открытым декольте, да, и с разрезом до бедра, это будет и неуместно, ну и вообще, в принципе, это будет соблазном, находясь на службе в таком виде. Получается вот так вот. То есть мы должны думать и про то, насколько как бы мне будет самой и комфортно, и насколько это будет согласовываться с моим внутренним устроением, но и с тем, куда я иду, получается. То есть вот эти вот такие разные мы должны учитывать, да?
0: Да, да, я с вами согласна. Вы сказали про декольте, я так подумала, а если бы мне после храма нужно было идти к картошку, чтобы я пришла в галошах и в костюме, да, в рабочем? Тоже нужно вот все разделять.
1: Ну, то есть, на самом деле, по сути, мне кажется, это про гармонию. Так ведь получается, да? Про гармонию. Про гармонию с самим собой, про гармонию с окружающим миром, где я нахожусь.
0: Да, вот действительно, в этом есть гармония, здесь нет конфликта. Когда ты вот гармоничен, ты не думаешь, ну, воспринимайте меня такой, какой я есть. Вот, у меня синяя голова, я буду вот везде вот синей головой ходить. Это моё, это же конфликт. То есть, когда ты подстраиваешься, так сказать, мягко, и себе не вредишь, в том числе, да, ты не то, что какую-то роль играешь как-то вот насильственно, но ты в контексте себя, вот если это тебе приемлемо, если тебе нравится, если подходит твой стиль, и ты это согласовываешь с тем местом, куда ты идешь, что вот поэтому в гармонии так.
1: Хорошо, Юля, наша передача уже подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Ну и прежде всего, наверное, радиослушательницам, потому что я думаю, что мужчины, они, наверное, не так часто задумываются о своем гардеробе. Больше все же таки женщины по этому поводу переживают, как они выглядят.
0: Я пожелаю девочкам, женщинам всех возрастов не бояться экспериментировать. Даже если нет средств на наряды, приходите в ГУМ-центр. Мы здесь поможем вам подобрать наряды, нарядим. И будут какие-то новинки в вашей жизни. Пробуйте, экспериментируйте. Радуйте себя, радуйте своих мужей, своих близких.
1: Спасибо вам большое за участие.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Всего доброго. До встречи через 2 недели.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 30 сентября, 17 сентября по старому церковному календарю. Вот уже и завершается первый осенний месяц. Идет 18-я седмица по Пятидесятнице, и сегодня мы в Православной Церкви совершаем память мученицы веры, надежды, любови и матери их Софии, мучениц Феодотии и Агафоклии, мучеников 156-ти. Святителя Иоакима, пани патриарха Александрийского, преподобномучеников Павла Моисеева, Феодосия Соболева, архимандритов, Никодима Щепкова, Серафима Кулакова и иеромонахов, преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобномученицы Александры Хворостянниковой, послушницы, празднуются иконы Божьей Матери Цареградская и Макарьевская. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Сколько милости явил Господь Иерусалиму, то есть иудеям, и, наконец-таки, вынужден был сказать: «Все оставляется дом ваш пуст». Известно всем, какие были от этого последствия. Иудеи до сих пор бездомны. Не бывает ли подобного и с душою? Печется о ней Господь и всячески ее вразумляет. Покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении Божью званию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтобы ее образумить. Возрастает упорство, возрастает и Божье воздействие, но всему мера. Душа доходит даже и Господь, видя, что уже ничего более сделать с нею нельзя, оставляет ее в руках падения своего, и гибнет она, подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого борют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно продолжать поблажку до конца. Не пора ли бросить и не по временам только себе отказывать, а сделать уже решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда приступит границу. Может быть, вот-вот и конец Божью долготерпению. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, помощи Божией в ваших благих делах и Божьего долготерпения. А я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут вторая кафизма из Псалтири, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 30 минут в радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов. В 11 часов 10 минут книга Дмитрия Емца «Заступники земли русской». Глава называется «Чья вера люба, ту и примем». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука из цикла «Свет не вечерний». Тема его беседы сегодня – «Починить ближнего». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами» отправимся на концерт классической музыки. В 13 часов 40 минут библейские рассказы из детской Библии в нашем цикле «Детям о Боге». В 14 часов 15 минут беседы о вечном в передаче принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. Начнем разговор на тему «Тишина в жизни христианина», беседует Сергей Новик. В 15 часов 10 минут повторим главы книги «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16:20 цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут передача о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в цикле «Гость студии» мы встретимся с заслуженным артистом Республики Башкортостан, солистом Гирикон-опера Игорем Морозовым. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
18:30 разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Золотой век меценатства в России». В 19:10 программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости. На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Педагоги детской и воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга 19 сентября вместе с духовником школы, клириком храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах Екатеринбурга иереем Алексеем Можегоровым совершили паломничество в монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. Главной целью поездки стало сплочение коллектива учителей накануне нового учебного года через совместное паломничество, молитву и соприкосновение со святыми и историческими местами, наполненными глубоким духовным смыслом. По признанию самих педагогов, поставленные задачи были успешно реализованы, а полученные впечатления станут прочной основой для дальнейшей работы с детьми. Маршрут паломников был насыщен и глубоко символичен. Учителя посетили монастырь во имя преподобномученицы Елизаветы, расположенной вблизи напольной школы, место, где в 1918 году содержались в заточении алапаевские мученики. Особым моментом поездки стала экскурсия в саму напольную школу. Здесь, в тех самых комнатах, где пребывали в заключении великая княгиня Елисавета Федоровна, иннокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Полей и Федор Ремез, паломники смогли прикоснуться к истории подвига веры. Стенды, экспонаты и, что особенно ценно, подлинные артефакты из собрания областного краеведческого музея помогли глубже прочувствовать трагедию и величие судьбы алапаевских мучеников. В ходе поездки педагоги также помолились в Свято-Троицком кафедральном соборе, поклонились святыням храма святой великомученицы Екатерины, храма, который никогда не закрывался, сохраняя непрерывную молитву в непростые годы истории. Со смотровой площадки храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского паломники полюбовались живописными видами реки Нейвы. Руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии, настоятель храма иерей Владислав Першин провел для гостей познавательную экскурсию по приходу, раскрыв страницы истории и современной жизни прихода. Завершающим и особенно проникновенным этапом паломничества стало посещение урочища Межная, мест мученической кончины алапаевских мучеников. В монастыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской экспедицию провел руководитель отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии, насельник монастыря и иеромонах Серафим Шанин. Его рассказ, наполненный знанием и сердечной теплотой, помог паломникам по-новому осмыслить подвиг святых, их верность Христу даже до смерти. День завершился общей молитвой на вечернем богослужении в храме во имя Федоровской иконы Божией Матери, новом монастырском храме, ставшем еще одним свидетельством живой церковной традиции и памяти о новомучениках. Далее в этом выпуске. 22 сентября заместитель руководителя отдела по взаимоотношениям с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачеством Пермской епархии священник Олег Мелентьев провел встречу с военнослужащими по призыву в ходе военно-полевых учений. Во время встречи отец Олег провел беседу с личным составом на тему духовно-нравственных ценностей и верности воинскому долгу и Отечеству. Особое внимание было уделено военнослужащим вновь сформированного подразделения роте робототехнических комплексов и систем, которые получили штатное вооружение и с ним приступили к практической подготовке. По завершении беседы отец Олег совершил молебен, благословил военнослужащих и осветил новое вооружение подразделения. Подобные встречи на полевых занятиях имеют особое значение. Воин учится не только уверенно владеть оружием, но и осознавать ответственность за его применение, сохранять внутреннюю стойкость, поддерживать боевых товарищей и с честью выполнять свой воинский долг. И завершение выпуска. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошло ежегодное собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе собрания приняла участие настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря игуменья Евсевия Лобанова. В этом году собрание объединило 665 представителей 177 епархий Русской Православной Церкви, монастырей России, Белорусского экзархата, Казахстанского и Среднеазиатского митрополитических округов, Русской зарубежной церкви и Русской духовной миссии в Иерусалиме. В первосвятительском слове святейший патриарх Кирилл говорил о значении послушания в монашеской жизни и ответственности каждого насельника за духовную атмосферу обители. По словам предстоятеля, послушание помогает преодолевать самолюбие и стремление отстаивать собственное мнение, учит смирению и готовности слышать друг друга. Созидание братства и сестричества, отметил святейший патриарх, является общим деланием настоятелей, насельников и послушников. В завершение участники поблагодарили святейшего патриарха Кирилла за общение и духовную поддержку. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 сентября по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память святых II века, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Мучениц III века Феодотии и Агафоклии. Мучеников 156 IV века, и из них особо священномучеников Пелия и Нила, епископов египетских, Зиновия пресвитера, мучеников Патермуфия, Илии и иных. Святителя Иоакима Пани, патриарха Александрийского 16 века. Подвижников 20 века, преподобно мучеников Павла Моисеева, Феодосия Соболева, архимандритов, Никодима Щипкова, Серафима Кулакова, иеромонахов, преподобно-мученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобно-мученицы, послушницы Александры Хворостянниковой. Прославляются иконы Божией Матери Цареградская и Макарьевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, на сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета можно найти информацию об очень многих новомучениках российских. И вот несколько из них – убиенные насельники Николаева Коряжемского монастыря, архимандриты Павел Моисеев и Феодосий Соболев, иеромонахи Никодим Щипков и Серафим Кулаков. История жизни у каждого из них совершенно своя, но общим является то, что Господь свел их всех в трудное для нашего Отечества время в одну обитель, недалеко от Сольвычегодска, что в Архангельской области, при впадении реки Коряжемки в реку Вычегду. 23 сентября 1918 года в Сольвычегодскую ЧК поступило заявление от некоего неграмотного гражданина о том, что в Яринском уезде на берегу реки Черны в лесных избушках охотников и лесопромышленников проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. Кроме того, он сообщил, что в Коряжемском монастыре, где ему пришлось заночевать, также имелись такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Это заявление и послужило поводом для поездки властей в монастырь. 30 сентября в монастырь нагрянули военком и члены Сольвычегодской чрезвычайной комиссии. Как стали разворачиваться события, свидетельствует имеющаяся в деле выписка из журнала этой комиссии. В ней указано, что по приезде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала администрацию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги и тому подобное. на что администрация оказала сопротивление и своим сопротивлением выразила неподчинение существующей власти. В чем конкретно выразилось сопротивление администрации монастыря, не указано. Далее из выписки следует, что обвиняемых в неподчинении советской власти, упомянутых в настоящем постановлении лиц, которые являются главарями противной банды архимандрита Павла, архимандрита Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима, расстрелять. И так сильна была злоба, что, не дождавшись даже утверждения принятого решения, в 2 часа пополудни 30 сентября 18 года с арестованными расправились. Братья и сестры, Николай Александрович Бердяев, прекрасный русский религиозный и политический философ, рассуждал об обскурантизме в нашем обществе. Вот что он пишет. «Прежде всего, нужно установить, что обскурантизм не есть просто фактическое невежество и непросвещенность. Обскурантизм не есть явление природы. У невежественного и непросвещенного человека может быть жажда знания и уважение к знанию. Обскурантизмом следует называть принципиальную, агрессивно-наступательную борьбу против свободного знания и творческой умственной культуры. Обскурантизм есть социальная светобоязнь, социальная любовь к тьме как к добру, опасение света как зла. Принципиальный обскурантизм есть уверенность, что свет, свободная мысль, философия, умственное творчество ведут к социальному злу и социальной гибели, к разрушению церкви, государства, семьи, собственности, к ереси, к революции. Написано было почти век назад, но сохранило актуальность и по сей день. В житии пострадавших подвижников Коряжемского монастыря мы встречаем эпизод, где неграмотный житель деревни делает донос о том, что в одном месте проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. И в монастыре также имеются такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Формулировка этого доноса вызывает такое презрение и отвращение. Ясно, что каждое его слово пропитано завистью, как писал святитель Василий Великий, скорбью о благополучии ближнего. На какие подлости и жестокости способно невоспитанное и необразованное общество? Часто от лица православных летят камни в сторону интеллигенции и просвещения. Говорится о том, что революция 17-го года была результатом разложения интеллигенции. Таким образом, одобряется некое благочестивое невежество. Но забывают о том, что эта невежественная толпа бывших крещенных православных громила Петроград, и из этих же диких людей сформировался костяк чекистов. Проблема была не столько в интеллигенции, а сколько в ее количестве. Может быть, если бы основная часть населения страны была бы образована и просвещена, то не было бы такой резкой и агрессивной волны богоборчества. Может быть, толерантное, хоть и развращенное общество не стало бы разрушать храмы, жечь иконы и расстреливать духовенство. Ответов мы сейчас дать не можем. Может быть, их даст нам 21 век. Святые преподобно-мученики Павел, Феодосий, Никодим и Серафим, молите Бога о нас. Всего вам доброго.
3: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышни, внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, вправду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище у Богому, помощник во благовременних скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, вишь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе, юже сотвори,

помышляют в советях, я же помышляю, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я виде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь, присидит в ловительстве с богатыми, в тайнах еже убите неповинного, очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего, восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей, смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладать и убогими, речебо в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, речебо в сердце своем не взыщет, видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце твоей, тебе оставлен есть нищий, сиру ты будет помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси Господи, уготование сердца их внят ухо твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко все грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам рацы правое сердцем, за ней же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежде Его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суедно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение не обе. Тянюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, сребро разженно, искушенно земли, очищенно седмирицею, Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек, окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Божий мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе неключими быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, там убояшися страха, иде же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование Его есть, кто даст от всего на спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому

Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, и делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие же ся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, серебра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, творя сия не подвижется вовек. Сохрани меня, Господи, яко на Тя уповах, рех Господеве, Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуешь, и святыми же суть на земле Его, удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишься, немощи их посих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнама моим. Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и донощи наказаша мя утробы моя, презрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь душу мою в аде, не жидаси преподобному Твоему видите истление. Сказал мне, если пути живота исполнишь имя веселье, с лицем Твоим красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грелу Твою покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествие, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В Екатеринбурге 10 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебное песнопение исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и сгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив Сретение на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники для семейного чтения», изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из четырех томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники. Человек в его отношениях к Богу и с Богом». Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. В художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс основ дикции и верного произношения, включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 39 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенникам. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Сколько милостей явил Господь Иерусалиму, то есть Иудее, и, наконец-таки, вынужден был сказать: «Се оставляется дом ваш пуст». Известно всем, какие были от этого последствия. Иудеи до сих пор бездомны. Не бывает ли подобного и с душой? Печется о ней Господь и всячески ее вразумляет. Покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении Божию званию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтобы ее образумить. Возрастает упорство, возрастает и Божие воздействие. Но всему мера. Душа доходит до ожесточения, и Господь, видя, что уже ничего более сделать с ним нельзя, оставляет ее в руках падения своего, и гибнет она, подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого борют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно продолжать поблажку до конца. Не пора ли бросить, и не по временам, только себе отказывать, а сделать уже решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда приступит границу. Может быть, а вот-вот и конец Божию долготерпению.

0: все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
1: изображение корабля, креста.
2: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
4: Мы продолжаем читать наставления блаженного Диадоха, епископа Фотики из третьего тома «Добротолюбие», 76-й слово. «Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины и дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых. Почему, говорят, одно лицо призывает ум к добру, а другое к противному тому? Я же из божественных писаний и из самого чувства опытно ума постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых ее глубинах, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовало над душой прелесть, так по крещении господствует над нею истина. Действует после сего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, но никак соприсущей благодати да не будет, а дымя как бы перед умом через мокротность тела, приятностью бессловесных сластей. Бывает же по попущению Божьему, чтоб человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бури, огонь и искушение. Ибо говорится, «Пройдохом сквозь огонь и воду, и извелны иси в покой». Вот такое слово блаженного Диадоха, и, собственно, он излагает привычные, вполне известные всем вещи, но в том-то и беда, что эти привычные, понятные, общеизвестные вещи современные люди не знают. Ведь человек не готовится к крещению. Человек не читает, ну, не то чтобы, скажем, наставления в духовной жизни или жизнь христианина в миру. Он даже не читает Евангелие, крестившись перед крещением, после крещения. Он не открывает эту книгу, живет дальше по своим представлениям, правилам, законам. Он поэтому не знает, естественно, того, что здесь пишет блаженный Диадох. Вот. Благодать действует в душе крещаемого, возрождая его к жизни и побуждая его силы, Святаг Дух, к совершению добрых дел, духовных дел, дел веры и силы Святаго Духа, побуждая его к умишлению плотских дел, дел плоти. Так что закон Духа, закон плоти, вот, они противоборствуют, и тот, скажем, навык, который оставался в душе человек, он вот попирается, подавляется, извергается, распинается силой Святаго Духа, силой благодати, которая дана человеку. Бес там вообще, ну, скажем, вот пока не фигурирует, так скажем. Его изгнали во время совершение таинства крещения, и больше он здесь пока не фигурирует. Но остается внутри человека ветхий человек, не бес, а ветхий человек, его собственная воля, его собственное естество, внутрь которого бросается божественная закваска. Ну, как в притче, закваски, притче о драхмы и прочее. Вот. Дух, как семя, бросается внутрь человеческого естества и постепенно, у кого-то очень медленно, у кого-то медленно, у кого-то очень быстро, постепенно человек преображается. Преображается, потому что вот эта сила Святаго Духа, сила благодати данной человека, она переквашивает его тленное, привыкшее жить в грехе естество, переквашивает и постепенно преображая его по образу и подобию Сына Божьего. Но из божественных писаний, из писаний отцов добротолюбия, из других отцов, которые не включены в добротолюбие, мы знаем, что человек, вот это переквашивание, это возможность Святаго Духа, возможность благодати преображать, освящать естество человеческое, душу, дух, тело, сообразно тому, насколько человек позволяет это делать. Насколько человек отрекся от прежних грехов, насколько искренне, глубоко он отрекся от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его. Все, что он вот глубоко возненавидел, как дела сатанинские, как дела злые, как исполнение воли сатаны, все это он отверг перед купелью. Благодать Святаго Духа изгнала сатану из его недр, его сердца. Вот. И если он искренне возненавидел все злые дела, то он выходит из купели святым человеком. Что, собственно, мы и видим во множестве случаев, ну, скажем,

не оставалось утаенным, скрытым, подчиненным иным началам, кроме исполнения воли Божьей, они становились совершенно святыми. Но кроме таких святых людей есть еще, были, всегда были и есть, к сожалению, к счастью или неизвестно, есть люди другие, которые не все отдают Христу, не все подчиняют воле Божьей. И поэтому они вот что-то возненавидели категорически, что-то отвергли принципиально, начисто. А что-то не отвергли, что-то осталось в них. Небес остался, он ушел. Но какое-то зло, какую-то вещь в этом мире они любят больше, чем Христа. Что-то в них самих остается пронизанным любовью к себе и к миру. То есть они что-то утаили для себя по любви к миру. И это остается в них, и это становится той почвой, на которой развиваются страсти, на той почве, которая вырастает наше сопротивление Богу. Не хочу. Не хочу, не буду. Не буду. Не буду этого делать. Не хочу. Вот. Это и почва для бунта против Бога, для противления Его воле, для неспособности жить по Его воле, и это почва для развития страстей, которые, в конце концов, воюют против моей души. Частью этой души, частью души я возлюбил Христовы заповеди и стараюсь их исполнять, и постоянно встречаю внутри самого себя сопротивление тому, что я хочу жить по Божьим заповедям. Вот. Это на самом деле мое собственное сопротивление. Это то, что я утаил для себя, то, что я не отдал Христу, куда я благодать Святаго Духа пускать не собираюсь. Мне это еще дорого, это мое собственное упрямство, которое, на котором вырастают мои собственные страсти. Но я же искренне хочу служить Богу, я хочу делать добро. Мне кто-то не дает. Я сам себе не даю. Но я воспринимаю себя как некое целостное существо. Вот я люблю Бога, я хочу Ему служить, но кто-то мне мешает. Мешает мне сатана. Вот я говорю, что он мне мешает, что это он во мне живет, это он во мне действует, это он во мне... Потому что как это? Ну а кто еще там? Кто еще-то, кроме него, может не мешать? И сваливаю на вину на него, хотя он изгнан, он пошел прочь. Вот, и делается потому, что я сам себе мешаю. Вот апостол Павел, описывая эту ситуацию, рассуждал о ветхом и новом человеке. То есть какая-то часть, ветхая часть меня самого, любит самого себя, вот я себя люблю, а не Бога, вот, любит что-то в этом мире, и это порождает вот взаимная любовь к себе и чему-то в мире, порождает страсти, а поскольку Бог требует, чтобы я любил только Его и других людей, то я не могу этого сделать, потому что внутри меня живет мое собственное упрямство, жалеющее себя, любящие себя и желающие обладать или утешаться, получать удовольствие от чего-то в этом мире. Я, конечно, могу, должен. Этот вопрос нормальный, это несложный. Если даже в Новом Завете об этом написано, что тут мудрить-то? Вот. Это премудрость только для тех людей, которые пришли к крещению без подготовки и никогда священных писаний, уж тем более святых отцов, не читали. Так-то ничего сложного. Вот. И человек, ну, скажем, ну, хоть сколько-нибудь христианин, ну, хотелось бы, чтобы был таковой христианином, но вот если он нормальный христианин, то он понимает это. Вот, он не придумает никаких лукавых мыслей про бесов, там, про вредителей. Он понимает, что он сам любит что-то, неважно.

что, вот, сладость яств, сладость вина, сладость женщины, сладость имущества, сладость там какого-нибудь переживания, удовольствия, ощущения. Он любит это. Вот Лесков, например, Николай Семенович, описывает ситуацию, при которой человек, вдовый священник, не мог поститься в монахи, потому что обожал борщ с мясом. Всякий раз, когда он уже было решался поститься в монахи, он ощущал запах этого борща и откладывал посох. Нет, я не могу. Без борща что за жизнь? Смешно, нелепо, но на самом деле вот так оно бывает. Но человек этот, в конце концов, он постригся в монахи. Этот человек понимает, бес тут ни при чем совершенно. Это не бес попутал. Сегодня повара поставил варить там борщ с мясом. Бес тут совершенно ни при чем. Это я люблю этот борщ. И ради Христа я не хочу от этой сладости отвергаться. Не хочу. Я тоже люблю Христа, да, но все-таки борщ я люблю больше. Вот вино, там, пельмени, этот самый, утехи плоти, деньги, уверенность в себе, которую дают деньги, я люблю больше, чем Христа. И человек это должен осознать и это исповедать. Исповедать в буквальном смысле слова, сказать на исповеди. Исповедать в гораздо более важном и глубоком смысле слова, то есть сказать это Богу и сказать: «Да, я вот такой-сякой, я тебя не люблю всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей, я тебя не люблю, Господи. Я люблю борщ, я люблю пельмени, я люблю деньги. Я люблю их, я не могу от этого отречься, я тебя не люблю. Извини, Господи, ты не на первом месте». Человек исповедует это, и рано или поздно он понимает, что фактически он этим несчастной привязанностью к каким-то удовольствиям, утехам, он лишает себя вечность жизни. Потому что вечная жизнь – это любовь к Богу всем сердцем. Собственно, тот, кто любит Бога всем сердцем, он и уже входит в вечную жизнь, потому что все в нем становится объятым благодатью. Все. Вот. А человек понимает, что вот любовью к этому, он осознает это, он исповедует, начинает в конце концов плакать: «Господи, исцели меня от этой зависимости, от этой привязанности, от этой страсти». Потому что привязанность к чему-то в этом мире больше, чем к Богу, есть страсть. И он просит исцелить его от этой страсти. Просит, просит, просит, просит, просит, просит. Плачет, снова просит, снова плачет, снова просит, снова плачет, снова просит. И в конце концов, эта благодать, которая в нем уже есть, иначе бы он не плакал и не просил. Потому что часть его души все-таки любит Христа. В этой благодатью, которая ему дана в крещении. И эта благодать постепенно стучится, как пепел класса, в его сердце. И растопляет вот эту самую зависимость от мира, от каких-то удовольствий небожественных. И эта благодать проникает в ту область его души, которая прежде не была отдана Богу. Попросту говоря, происходит исцеление от страсти. Борщ его не волнует. Конечно, это может быть сопровождено, ну, то есть просто произойти потому, что благодать коснулась сердца. Это может через, скажем, то, что он потерял обоняние, просто не обоняет изумительный запах борща и потерял через это зависимость. Он может заболеть так, что ему врачи сказали: «Борщ тебе категорически запрещен, съешь хоть ложку, умрешь». Вот. Неважно, по какой-то причине он тем или иным способом, не мытьем, так катанием, но все-таки он это выразил в своей молитве, в своей воле. Он просит Бога распрострить свою благодать глубже, чтобы исцелить его сердце от этой страсти. И вот он исцеляется. Вот. Конечно, там может еще что-то быть, какая-то страсть, это все не упирается в это, в борщ. Может, и еще что-то есть, но вот так происходит исцеление. В любом случае, в контексте того слова, которое мы читаем,
той темы, о которой мы говорим, бес тут совершенно ни при чем. Это все мои собственные тараканы, мои собственные страсти, моя собственная нелюбовь к Богу. И не совсем так. Собственно, говорить было бы нечем. Вот, и блаженный Диодох не написал бы это слово, после него еще около 15 слов на эту же тему. Вот, потому что это действительно очень непростая проблема. Используя ту часть нашей души, которая Богу не предана, которая оставлена для себя, чтобы жить, угождая себе, а не Богу, бесы имеют возможность на эту неотданную Богу часть души влиять. Имеют возможность сеять там свои помыслы, свои семена, паразитируя на наших собственных помыслах и желаниях. То есть, добавляя к нашему упрямству свое, к нашей тьме свою, к нашей ненависти свою, они не живут в нас. Они не действуют внутри. Они просто видят эту тьму нашей души, не отданную Христу, и на ней паразитируют. Настолько, насколько вот мы не отдали себя Христу. Это та часть нашей души, которая сохраняет зависимость от них. Они не в ней живут, но с ней зависимы, потому что эта часть души подобна им. Она сопротивляется Богу, она не принимает волю Божию как единственное основание своей жизни, то есть делает то же самое, что бесы. Эта темная часть души подобна им, потому они могут чувствовать друг друга, взаимодействовать друг с другом и влиять на нее, но еще раз подчеркну, извне. Нами эти помыслы, которые они всеивают нас, воспринимаются как наши собственные. Потому что это и есть наши собственные помыслы. Это наше желание, это наши мысли. А они на них только паразитируют. Они к ним присасываются, они их усиливают собственной тьмой и собственным ропотом. Наши мысли темные, даже очень темные, сами по себе слабые, ничтожны. Потому что душонки у нас маленькие. Вот, и силы у нас никакой нет. Но они, видя, что мы упорно разогреваем свои страсти, вот, присоседиваются, присасываются, вливают в наши страсти свою тьму, раздувая огонь наших страстей, но наших собственных страстей, наших собственных помыслов. Это наша гордость, наша злоба, наша тьма, только усиленная, умноженная и используемая врагом. Вот ключевое в этом их действии является то, что мы ощущаем это как некое внутреннее присутствие. Например, сидит человек на празднике, вот новогоднем корпоративе где-нибудь сидит, выпил, ну, вообще-то он не пьет, ну, ради корпоратива выпил немножко выпил, кто-то приходит, говорит, да, еще выпьем, он бережется, он знает, чем заканчиваются корпоративы, как не очень хочется. Ну, чуть-чуть еще пригубил, добавил, вот там еще один. Вот он постепенно тает, потому что сам по себе он человек малодушный и твердо стоять на страже своих принципов не может. Он уступает, но борется, конечно. Вот поэтому вместо обозначенных изначально половины рюмочки он выпил полторы. Но это ни о чем. Вот. Но все-таки это что-то. И в нем на ней начинает проникать помысл. Он видит красивую, молодую женщину, танцующую. Вот. Он начинает просто смотреть на нее. Вот, возбуждаться желанием, разогреваться. Вот, он чувствует прям некое влечение к этой женщине.
Но 1,5 рюмки все-таки достаточно для того, чтобы поплыла голова, но недостаточно, чтобы совершить преступление, совершить грех. Он осаживает себя, но остановить, отвернуться он не может. Он понимает, что он раскисает, что он расслабляется. Вот эта женщина ему нравится. Он чувствует прям вообще влечение к ней. И от греха подальше он... Все, не надо с этим заканчивать. Он уходит. Он уходит, все, надо идти. Молодец. Все хорошо. Но, приходя на следующий там или после выходных праздников на работу, он видит ее. И она его волнует. Она влечет. И не может ничего сделать. Он уже трезвый. Но он не может отказаться от мысли о них. Допустим, она ничего не почувствовала и вполне себе никаких вниманий на него не оказывается, хотя бывает по-разному. Мы только про него говорим. И вот он чувствует и ничего не может сделать. Почему? Это его собственная похоть, его собственная страсть, его собственная неосторожность, его собственная непринципиальность, невнимание к своей душе – или к тому, что к его собственным нечистым мыслям присоседились бесы. Присоседились и раздувают слабенький огонь страсти и похоти внутри сердца. Если он не начнет с этим бороться, серьезно, по-духовному, он через какое-то... Они победят. Они победят, и страсть закончится очень тяжелыми последствиями, но он может бороться. Но борется он не с бесами, а борется он со своей страстью, ему не отчитка нужна, а покаяние и молитва.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября, в день воздвижения Креста Господня в Центре уникального мастерства в Казани, прошло творческое мероприятие, посвященное 15-летию региональной организации родителей и детей инвалидов Республики Татарстан «Забота». На протяжении 15 лет данная организация при поддержке Казанской епархии создает условия для социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализует социальные проекты, направленные на помощь семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети. Организуя праздничный концерт в Центре уникального мастерства, представители «Заботы» стремились презентовать социально значимые проекты и привлечь к ним внимание общественности. В культурно-концертной программе «15 добрых историй» нашли отражение события, напрямую связанные с деятельностью «Заботы», с воспитанниками, добровольцами и благотворителями, которые поддерживали организацию на протяжении всех этих лет. В праздничном концерте приняли участие певица Рената Тей, солист группы «Рухимон», Марсель Вагизов и другие исполнители. Для детей была организована анимационная программа. Вниманию гостей также была представлена благотворительная ярмарка. Представленные на ярмарке изделия и сувениры изготовили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Альберт Сафиулин, представитель Республиканского комитета по социальной политике Кирилл Наймушкин, представители НКО, ветераны специальной военной операции и благотворители. Казанскую епархию на мероприятии представлял руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Сергий Петров. Отец Сергий передал гостям благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и поздравил матушку Надежду Титову с 15-летием благотворительной деятельности. Затем священник вручил епархиальные награды сотрудникам и добровольцам организации. Завершился праздник благотворительным аукционом. Отметим, что в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию в июле этого года с педагогами и воспитанниками «Заботы» встретился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший владыка посетил творческое занятие на территории Петропавловского собора, сказал ребятам слова напутствия и подарил памятные подарки. В эфире новости. В Георгиевском храме города Челябинска прошел концерт 10-го международного фестиваля духовной музыки. В храме святого великомученика Георгия Победоносца выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершении концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктора пожелал коллективам консерватории помощи Божьей в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Специальную программу «Забери меня домой» в помощь приемным родителям разработал и реализует благотворительный фонд «Дети плюс». Суть этой программы заключается в том, чтобы развеять мифы и помочь взрослым не побояться усыновить ребенка-сироту с ВИЧ, сообщили журналу «ФОМА» в пресс-службе благотворительного фонда «Дети плюс». История создания как самого фонда, так и программы «Забери меня домой» началась в 2005 году. У семьи Дмитрия Петре и Ольге Кирьяновых больше 14 лет не было детей, а когда они решили усыновить ребенка, то их направили в специализированный дом ребенка, где жили дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными женщинами. Тогда Ольгу поразило, что в учреждении очень редко приходили кандидаты в приемные родители. Диагноз ребенка, даже тот, который успешно контролируется терапией и не передается в быту, становился непреодолимым барьером. Спустя 2 месяца они стали родителями 10-месячного мальчика, а через год – полуторагодовалой девочки. Детям не передалось заболевание биологических матерей, сообщили в фонде. Позже неравнодушные к проблеме усыновления детей-сирот с ВИЧ объединились в волонтерское сообщество приемных родителей «Соколята», из которого в 2015 году уже и образовался фонд «Дети плюс». Все это привело к тому, что в отношении приемных родителей к теме усыновления детей-сирот с ВИЧ стало меняться в положительную сторону. Что касается программы «Забери меня домой», в которую входит собственная школа приемных родителей, то она, как сообщили в фонде, помогает будущим мамам и папам получить необходимую информацию и опыт, чтобы подарить ребенку с ВИЧ семью. Специалисты проекта проводят семинары, рассказывают, как правильно заботиться о ребенке с ВИЧ и разъясняют, что устаревшие знания о диагнозе не имеют оснований. Разработанный фондом модуль получил рекомендацию Министерства просвещения России. Команда фонда сопровождает семьи, принявшие ребенка под опеку в период адаптации, предоставляет юридические и психологические консультации, помогает с оформлением льгот и постановкой на учет медучреждения. За годы работы фонда более 210 детей-сирот с ВИЧ обрели дом, а если считать с самого начала волонтерской деятельности, их в 2 раза больше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Чья вера люба будет, то и примем. Как-то во время пира, когда, напрасно пытаясь развеселить Владимира, носились перед ним пестрые скоморохи, к Святославичу подошел дядя его, Добрыня, родной брат матери Владимира, Малуши. Был Добрыня старшим воеводой княжеским. С детства пестовал он Владимира и воспринимал боль его как свою. «Позволь спросить тебя, княже, давно уже вопрос этот покою мне не дает. Спрашивай, отчего не весел ты? Какую думаешь думу? Дружина твоя сильна, границы крепки. Народ русский хвалу тебе воспевает, ибо вновь вернул ты ему покой и мир», — продолжал Добрыня. Владимир нахмурился, испытующе взглянув на дядю. Поймет ли тот его, не осудит? «Не верю я истуканам, дядя», — сказал он отрывисто. «Видно, правду говорят мудрые греки. Не более в них истины, чем в колодах деревянных. Позор народу нашему пням поклоняться и жертвы им приносить. Нужна нам иная вера». Серьезно выслушал его Добрыня. И как в детстве, когда Владимир был еще несмышленым отроком, дал дельный совет. «Ты погоди, князь, отказываться от истуканов. Это всегда успеется. Прежде узнаем, какая у кого вера. Много у нас в Киеве торговых гостей, есть и магометане, и хитрые иудеи хазарские, и латинской веры люди, и премудрые греки. Их и расспросим». Полюбился Владимиру совет Добрыни. «Быть посему. Вели купцам заморским, как в другой раз на Русь поедут, взяли бы с собой ученых людей. Пусть расскажут нам, ученые мужи, о своей вере. Чья нам люба будет, ту мы и примем со всем нашим народом». Прослышав об этом, к Святославичу стали прибывать мудрецы, уговаривая славного русского князя перейти в их закон. Первыми пришли камские болгары. «Ты князь великого народа, а истинный закон тебе неведом. Образумся же и служи Магомету. Нет веры правильнее, чем магометанство», — сказали они.
2: «Во что же вы верите?» — спросил Святославич.
1: «Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомет — пророк его. Учит нас Магомет. Творите обрезание, не ешьте свинины, а по смерти пророк даст каждому до 70 прекрасных жен».
2: Не понравился князю Владимиру такой закон. И стал думать он, как отослать Магометан. «Правду ли говорят купцы мои, что по вере вашей нельзя вина пить?» — спросил он.
1: «Правда».
2: «Что ж молчите о том? Нет, не люба нам такая вера. Руси есть веселье пити, не может она без того быть». Ушли ни с чем магометане, и уйти-то даже не успели, а в дверях гридницы уже выросли немцы-католики.
1: «Ну, а вы-то пьете вино?» — улыбнувшись, спросил у них Святославич. Переглянулись красноносые немцы. «Веруем мы в пощение по силе. Если же кто пьет и кто ест, то все во славу Божию, как учил нас Павел». Нахмурился Владимир. Не показалась ему вера католическая. «Ступайте домой, немцы.
2: Не приняли отцы наши вашей веры, не примем и мы. Хотим поклоняться Богу истинному, но не Папе Римскому». Едва ушли ни с чем посрамленные немцы, а в гридницу уже чванные хазарские евреи входят. Хотят они сразу посрамить веру христианскую и говорят, что верят христиане в того, кого они распяли и смерти позорной на кресте предали. «Ну, а вы во что веруете, иудеи?» — спрашивает Святославич. «В единого Бога Авраамова, Исаакова и Яковлева. А закон у вас какой?» «Обрезание заячинины не есть свинины, субботу хранить», — отвечают раввины. Усмехнулся русский князь, почти как у магометан. «Ну, а где земля ваша?» Смутились иудеи. «Земля наша в Иерусалиме. Но наш Бог прогневался на наших отцов и отнял у нас землю, а нас изгнал и рассеял по миру», — осерчал Владимир. «Как же вы, иудеи, других учите, если до того прогневали Бога, что лишил он вас земли и рассеял по чужим странам? Ступайте и не приходите больше», — приказал он. Через несколько недель прибыло в Киев пышное посольство от греков из Константинополя. Благодушно принял Владимир послов. «А вы, греки, во что веруете?» «Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного», — задумался Владимир. Вспомнил он мученический конец Феодора и Иоанна, вспомнил, что и бабка его, Ольга, и многие славные мужи русские были православными христианами. Но все равно сомневался еще Святославич. «Говорили мне евреи, греки, мол, в того веруют, кого они на кресте распяли и позорной смерти предали. Верно ли это? Мыслимо ли то, чтобы всесильный Бог позволил распять себя иудеям? Ибо захотел бы и взглядом одним обратил палачей своих в пепел». С достоинством склонил голову греческий посланец. «Воистину в того веруем, ибо так учили и пророки. Один, как Господу нашему суждено родиться, а другие — что быть ему распяту и погребенну, а в третий день воскреснуть и взойти на небеса. Евреи предавали таких пророков избиению, но все равно сбылось по их пророчеству. Воскрес Иисус и взошел на небеса к Отцу Своему. Хотели евреи предать Его позору, а послужило это лишь к славе Его великой». Полюбился этот ответ князю Владимиру, и попросил он грека рассказать о его вере. Долго говорил грек, поведал он князю о сотворении мира, о гордости и высокоумии сатаны и низвержении его с неба. После рассказал об Адаме и Еве и их грехопадении, об изгнании из рая, об убийстве Авеля Каином, о грехах людских и о том, как забыли они Господа, о наказании потопом и обо всем, что было на земле до пришествия Господа нашего Иисуса Христа и вознесения Его. Внимательно выслушал Владимир мудрого грека. «Узнал я от тебя о том, что было. Теперь же скажи, что будет? Ведаешь ли о том? Поставил Господь один день, когда придет Он со славой судить живых и мертвых, и не будет конца Его царствию. Воздаст Он всем жившим и живущим по их делам, и праведные отправлены будут в рай, а грешники обречены на муки вечные». Сказав так, показал грек Владимиру полотно, на котором изображено было судилище Господне. Сидит на престоле Господь Вседержитель. По правую руку в великом веселье идут в рай праведники, по левую же руку с плачем и стенанием шествуют грешники в вечную муку. Долго смотрел русский князь на это полотно. «Хотел бы я, чтобы народ мой был с теми, кто справа, а не с теми, кто слева», — молвил он тихо. «Если желаешь быть праведными, то крестись», — твердо сказал ему грек. Эти слова глубоко запали Владимиру в душу, однако он не дал сразу согласия. «Подожду еще немного», — ответил он, отпуская греческих послов в Константинополь. Вскоре Святославич созвал на совет старшую дружину и многих из славных мужей киевских и сказал им: «Ведайте же, были у меня болгары-магометане, говорили со мной, нет у них веселья в законе, страх один. Были латинине, после приходили иудеи и ругали все законы, кроме своего. Нет чести в таком хулении. Были, наконец, и премудрые греки. Говорили, если кто примет нашу веру и будет праведен, тот хоть и умрет, да после встанет. Полюбился мне, мужик киевский, больше иных закон греческий». Отвечали князю осторожные киевские старейшины: «Сам ведаешь, Святославич, разве кто на торгу свое ругает? Все только расхваливают, и ни один своего не хулит. Если хочешь узнать доподлинно, у кого какой закон, давай пошлем мудрых мужей наших по свету. Пускай своими глазами посмотрят они на те веры и обычаи их. Не дело заглазно одним послам лишь верить. Кто знает, правду ли они молвили». Понравилась князю эта речь. «Разумно, говорите, киевляне, быть посему. Отправим мы 10 мужей опытных прежде к камским болгарам, от болгар к немцам, а затем к грекам. Пускай посмотрят они, как служат в тех странах своему Богу, а вернувшись нам, поведают». В тот же день выбрано было 10 смышленых мужей, и отправились они из Киева в иные земли.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 15. Об искушениях. Пускает искушения, чтобы они пробуждали в нас память о Нем. И когда мы находимся в искушениях и просим Его о помощи, Он как бы не слышит нас, чтобы мы умножили свои моления и от страха различных страстей призывали Его святое имя, дабы благодаря боли призывания осветилось наше сердце, и мы на опыте познали немощь своего ветхого естества. Итак, мы восчувствуем, что без помощи Божией мы не можем делать ничего доброго. Большой духовный опыт приобретается кровью сердца, и тогда остается неизгладимым. Он ложится в основу всей последующей жизни человека. Благодать Божия уходит и приходит вновь, а опыт не уходит никогда, ибо выжжен на сердце как бы клеймом. И сколько бы сатана ни пытался опровергнуть опыт, его выжженные буквы свидетельствуют, что без Бога ничего сделать невозможно. Если бы не было искушений, то гордость и иные страсти сделали бы нас еще одними падшими денницами. Но наш благий Бог-Отец попускает нам скорби, чтобы мы были хранимы под покровом смирения, облегчающим груз наших грехов. Во всю пору нашей юности мы должны быть искушаемы, ибо юность легко сбивается с пути. Со временем прекратятся брани и придет желанный мир. Только терпи и мужайся, не отчаивайся, сколько бы ни восставали на тебя страсти. Бог любит того, кто противоборствует, будучи борим. Мужайся и молись за меня, ленивого, нечистого, недостойного и мерзостного. Если апостолу Павлу искушение приносило пользу, как он говорит, «Дадеся ми пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся», то не тем ли более полезны искушения для нас, когда мы их терпим? Апостол Павел был сосудом избранным, устами Христовыми, мертвым для мира, был тем, в ком обитала вся Святая Троица. И несмотря на то, что искушение препятствовало его апостольской проповеди, и он просил Бога отнять искушение, Бог, заботясь о его душе, дабы доставить ей пользу, не внял его молитве, хотя апостол трижды умолял его. Но Господь сказал: «Давлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается». «Достаточно тебе, — говорит он, — для утешения моей благодати». А искушение у тебя будет, чтобы ты получал пользу в смирении. Поэтому, чада мои, всякое искушение, посланное вам Богом, претерпевайте с радостью, будь то скорби или ярость страстей, ибо Бог посылает их к нашей пользе, чтобы терпение их вменилось нам в подвиг, к которому мы по-другому не способны. Итак, благодарите Бога, прославляйте Его устами и сердцем, потому что после искушения, если мы перенесем его с терпением и благодарением, придет утешение благодати. Кто без искушений вошел в рай, чтобы без них вошли в него и мы? Никто. Все святые прошли через огонь и воду, через различные искушения и скорби, прославили Бога своим терпением и получили венцы вечной славы. Не теряйте мужества в борьбе. Христос невидимо предстоит, наблюдая за подвигом каждого человека. Итак, подвизайтесь в терпении. Призывайте имя Иисусова, чтобы оно укоренилось в вашем сердце, и вы обогатились благодатью Божией. Подвизайтесь стяжать чистый ум, дабы восчувствовать благодать Святого Воскресения. Две благодати приобретает человек, когда подвизается по Богу. Одна благодать — это утешение Святаго Духа, которое наполняет душу радостью, миром, весельем. Другая благодать – это так называемый опыт искушений. Эта вторая благодать опыта неизгладима в душе, то есть не покидает человека, ибо соединена с сердцем, которое усвоило опыт искушений, в то время как первая благодать Святаго Духа иногда приходит, а иногда уходит. Во время искушений вторая благодать, опыт, приносит больше пользы, ибо просвещает душу в том, как ей перенести искушение. И поскольку опыт произошел от предшествующих искушений, человек знает, как вновь освободить душу от опасности. Значит, искушение, когда мы терпим их, дарует нам мудрость, и так мы становимся любомудрыми. Но если не смиримся, то обучение в искушениях не прекратится. Эгоизм привлекает искушение, и искушения его же искореняют. Итак, смиряйся, чадо мое, если желаешь, чтобы присмирили демоны, стужающие тебя. Повергни себя ниже всех и скажи: «Я хуже всех в мире и виноват во всем». Подвязайтесь, чадо мои, подвязайтесь. Сколько бы ни ополчался на вас сатана, мужайтесь, и мы победим. У нас есть Христос, наш военачальник, сказавший: «Ас, победих мир». Победим его и мы, только не теряйте надежды. Кто надеется на Бога и умоляет его, того прошение он не презрит, если сопутствует смиренная молитва. Смиритесь, не высокомудрствуйте, и сподобитесь высокого. Чем больше золото испытывается огнем, тем больше очищается. Так же и христианин. Чем большим искушением он подвергается, тем более очищается его душа. Чем глубже плуг входит в землю, и чем чаще мы обрезаем лозу и ухаживаем за ней, тем больше плодов получим, и тем слаще они будут. Чем глубже и чаще скорби и искушения будут вспахивать сердце христианина, тем чище и плодоноснее оно станет. Посему мужайтесь, надейтесь и терпите, чтобы получить нам венец славы. Искушение и скорби есть то, что нас спасет, а бегущий от скорбей пусть не ожидает,

скорбей, чтобы мы не переселились в мир иной, не показав, что и мы претерпели нечто ради его любви. Мужайтесь, чада мои, не изнемогайте на подъеме. Наше восхождение медленно по причине нашей немощи. Однако все пройдет и забудется при встрече с невечерним днем всеобщего воскресения во славе. Ты пишешь мне о своих искушениях, чадо мое, но это очевидно, что желающий шествовать по пути Божию, по пути очищения, освящения и бесстрастия, сначала должен поразмыслить об обязательном долге, который взвалит на свои плечи. Это долг перенесения искушений, откуда бы они ни происходили, и готовность к тому, чтобы закаляться в добродетели смирения молотом искушений. Мы полны эгоизма, добрые мои чада, и поскольку больны этой абсурдной, но тяжкой болезнью, то как естественное следствие на протяжении ряда лет терпим болезненное лечение, то есть искушение, доколе не научимся смирению на деле. В него облегся Господь славы, ибо это богоукрашенная добродетель. Однако знай, доброе мое чадо, что приобретается оно кровью сердца. Буди благословенна, прости, не знаю, как пожелаете. Это слова смиренного монаха и очевидное доказательство преуспеяния. Что же касается брата, который причиняет тебе скорбь, то ты должен его терпеть. Крепись, не обращай внимания, любомудрствуй и укоряй самого себя за то, что в чем-то другом ты еще более немощен, и что ты еще не был достаточно испытан, и потому не можешь ничего с уверенностью говорить. Печаль, о которой ты пишешь мне, чадо мое, чисто дьявольского происхождения, ибо тот, кто исповедал свои грехи, должен верить, что они прощены совершенно, и прогонять без промедления всякую печаль. Человек должен более радоваться о том, что Бог смилостивился над ним и вразумил его омыть чистой исповедью одеяние его нечистоты, и что отныне он имеет добрую надежду на спасение своей души. А эта неуместная печаль, как у тебя, погубила многих. Поэтому нисколько не печалься, радуйся и паки реку радуйся. Сколько бы ни падал человек, чадо мое, он должен подниматься, и так он спасется. Падать же и сознательно оставаться в своем падении свойственно демонам. Отчаяние — оружие бесов, которые немало душ низвергли этим в погибель. А надежда, напротив, многих извела из глубокой трясины нечистоты. Не бойтесь, не теряйте дерзновения, не бросайте штурвал корабля, иначе погибнет последняя надежда. Но твердыми руками крепко держитесь надежды на вечную жизнь, ибо капитан испытывается во время шторма, воин на войне, а монах в искушениях. Не бойтесь, нам предстоит еще подняться по многим крутым стезям, посему нам весьма необходимы терпение и мужество». Терпите, чада мои, какие бы ни были у вас искушения, они пройдут. Подумайте, сколько искушений мы уже претерпели. Все они прошли и оставили нам немалую пользу. Также и те искушения, которые еще ждут нас, тоже пройдут, и мы получим от них не меньшую пользу. Сатана вводит нас в заблуждение, и меня первого. Поэтому мы не хотим терпеть и лишаемся пользы, которое происходит от каждого искушения. Один подвижник молил Бога, чтобы он освободил его от страстей. Бог отнял у него страсти и даровал ему бесстрастие. После этого монах пошел к одному опытному старцу и говорит: «Авва, я получил покой от страстей и теперь отдыхаю», а он был еще молод. «Послушай, чадо», — говорит ему великий старец, — «иди и проси Бога вернуть тебе страсти, ибо в обранях человек получает пользу, а в бесстрастии нет, потому что свобода от страстей есть состояние упокоения, а не труда. В искушениях человек совершенствуется и становится духовным, а без искушений он не мудр, не образован, никчемен и подобен неотесанному полену.

0: посему претерпевай, как бы дьявол ни сражался с тобой. В эти последние времена, в которые мы живем, не будем ждать ничего, кроме искушений, и они спасут нас. Так устроил Бог, чтобы мы закалялись в искушениях и через них становились достойными Царства Небесного. Никто не взошел на небо без искушений. В них необходимо терпение во всем. Не ропщи, это тебе не полезно и не подает хорошего примера. Да, я не говорю, что в искушениях мы не будем утесняемы. Ведь и тот, кого оперируют, испытывает боль. Но раз иначе он не может приобрести здоровье, то по необходимости терпит. Так утесняемся и мы. Бывает, на короткое время теряем терпение, но как можно скорее вернемся к нему опять, доколе искушение не пройдет. Твое беспокойство, чадо мое, и от естества, и от искушения. И то, и другое исцеляется приходящей благодатью Божией. Посему моли Бога даровать тебе трезвенность, память о добром и забвение злого. И когда будешь настойчив в этом, благодать Божия постепенно будет помогать тебе. Это искушение случилось с тобой для твоего смирения. Искушение происходит с нами для того, чтобы мы научались осторожности, приобретали опыт и становились мудрыми по Богу. Бог наказывает нас, чтобы мы стали достойными причастниками Его святости. Великий апостол Павел был искушаем, и искушение препятствовало ему проповедовать. И несмотря на то, что искушение препятствовало его проповеди, несмотря на то, что он просил Бога отнять от него искушение, Бог не послушал его, но оставил ему искушение как лекарство, дабы оно исцеляло и оберегало его от всякого нападения гордости, поскольку слишком велики были данные ему божественные откровения. Если Павла Бог так искушал, дабы уберечь его душу, то не тем ли более нас необходимо ввергать в искушение, чтобы мы смирились и обезопасились присутствием Бога рядом с собой? Благословенное мое чадо, от всего своего сердца шлю тебе тысячи благословений, и, несмотря на свое недостоинство, молюсь, дабы эти благословения подкрепляли твое мужество в подвиге терпения. Я в прошлом пережил немалые скорби, да и сейчас переживаю очень большую скорбь. Уповаю только на Отца Светов, что Он устроит мое дело. Как тогда мне было больно, так и сейчас моя душа очень болит. Но дело не во мне, а в другом лице, которое непосредственно со мной связано. Мне бы стало легче от одной вашей молитовки. Только терпением по благодати Божией мы преодолеем это искушение. Желающий идти путем Христовым должен до самой смерти ожидать искушения. А разве Христос до самого креста не терпел оскорбления и злобу людскую бесовскую? Терпи, братию, чадо мое, и мзда твоя на небе будет велика. Желаю тебе, благословенное мое чадо, чтобы Господь славы подал твоей душе свои самые лучшие духовные дарования, дабы сердце твое взыграло от упокоения и божественной радости. Что же до искушений, то их невозможно избежать. Мы должны принять тот факт, что они никогда не прекратятся. Находясь в таком устроении, мы всегда будем готовы к терпению. Во всяком случае, мзда того, кто терпит слабости немощных, будет велика, ибо такое перенесет многое и по справедливости получит соответствующее воздаяние. Желаю тебе быть крепким, как гранитная скала, о которой разбивались бы все волны искушений, дабы ты пребывал непоколебимым в вере в Бога. Получил твое письмо. Оно, конечно, не было приятным, потому что ты пишешь мне об искушениях и горестях. Но чем же еще является жизнь воина Христова, если не непрерывной бранью с врагом, который и не думает отдыхать? И враг этот дьявол, лукавый дух, невещественный и неутомимый. Посему, доброе мое чадо, терпение и наш благий Бог все исправит своей безграничной и искренней любовью, лишь бы мы со своей стороны делали все то, что можем. Во всяком искушении, дабы его превозмочь, терпи и благодушествуй с рассудительностью и добрым руководством. Ты со своей стороны расточай любовь, помощь, незлобие, а Бог все управит к нашей душевной пользе. Не теряй дерзновения и мужества. Я нахожу тебе оправдание в том, что ты новобранец, но и учу тебя, как преодолевать бурю и непогоду, которую воздвигает на тебя дьявол. Терпи, чадо мое, терпи. Для нашего смирения нам попускается искушаться. Это лекарство, приносящее здравие твоей больной душе. Радуйся о том, что Бог заботится о твоих ранах. Благословляй Его, ибо Он считает тебя своим чадом и наказывает, чтобы через свой закон духа научить тебя мудрости. Блажен человек, его же аще накажешь и научишь. И есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Аще без наказания есть, убо прелюбодейчище есть, а не сынови. Стало быть, искушения удостоверяют нас в том, что мы дети Божии, что делает нам честь и служит причиной великой радости. Итак, дерзай, чадо мое, и потерпи Господа, и твори благостыню. Чадо мое, мы должны понимать, что многими и разнообразными искушениями предлежит нам пройти настоящую жизнь, и часто каждый ее шаг мы будем орошать горькими слезами и воздыханиями. По таким вот законам восхотел начертать жизнь людей всемудрый Бог. Да и сам Он не избежал этого пути, ибо вся жизнь Христа состояла из скорбей и искушений. Кто из людей имеет право на то, чтобы избежать этого всеобщего закона? Никто. Тогда домужаемся душой, смело сражаясь с любой удручающей трудностью этой жизни, доколе не призовет нас божественное повеление покинуть настоящее и отойти к вечно сущему. Иногда человек ищет воли Божией или освобождения от какой-либо страсти, и Бог посылает причину, следствием которой будет желаемое. С первого взгляда это представляется трудным, и человек думает, что искушение произошло по его невнимательности. Но когда явится благо, произошедшее из этой трудности, из искушения, тогда очевидным становится то, что в нем скрывалась воля Божия или избавление от страсти, о чем человек и просил Бога. Так мы научаемся тому, что при каждом искушении нам необходимо терпение и мужество, чтобы, когда оно пройдет, нам выяснить скрываемую в нем пользу. Часто бывает, что искушение, на первый взгляд, не представляется имеющим в себе нечто спасительное. Однако проходит время, и мы видим, что в нем обретается жизнь вечная. Как на смену дню приходит ночь, на смену лето зима, на смену зиме весна и так далее, так и одно душевное состояние приходит на смену другому. Что касается чистоты помыслов, то сегодня, например, я нахожусь в хорошем состоянии, и моя душа, подобно дельфину, резвится в спокойном море. Все тихо, и можно подумать, что так будет всегда. Но путь, начертанный премудростью Божией, не изменит своего направления. И вот на краю неба появляются маленькие облачка, просто нездоровые мысли, поднимаются от горизонта и занимают пространство всего неба, то есть ума. Потихоньку поднимается ветер, слышны раскаты грома. На море начинается шторм, и в скором времени разыгрывается буря помыслов. Так на смену чистоте приходит смущение помыслов, а на смену тишине – различные беспокойства. Если бы морской штиль не сменялся штормами, то море стало бы источником различных заболеваний по причине постоянно сбрасываемых в него нечистот. Именно штормом оно обязано своим блеском и здоровьем. Если бы боящихся Бога не постигали различные испытания во всем их разнообразии, то кто-то один дошел бы до люциферовой гордыни, другой до содомского распутства, третий до тьмы неверия, нечестия и так далее. Значит, скорбям мы обязаны за эту небольшую Божию милость к нам, как и за надежду нашего спасения. Как больному телом неприятные горькие лекарства и болезненные операции, но зная, что через них врач возвращает ему здоровье, он терпит, и когда становится здоровым, изъявляет большую благодарность врачу за оказанное ему добро и уже не вспоминает о боли, потому что она прошла, так будем помышлять и о духовном. Все множество скорбей вызывает их неприятие, но потом приходит здравие духовных членов души. И если бы великим врачом, то есть Богом, не были посланы те скорби, то больные члены нашей души приходили бы во все худшее состояние, а за этим бы последовало отравление и душевная смерть, которая и есть отлучение от Бога. Значит, мы должны благодарить Бога за все, чтобы не отпасть от благочестия. Этому прекрасно научает апостол Иаков. «Всяку радость имейте, братья моя, егда вы искушения впадаете различно ведяще, яко искушение вашей веры соделывает терпение». Искушение – это свидетель внутреннего состояния каждого человека. Мореходный опыт капитана проявляется тогда, когда поднимаются многие бури. А то, каков есть христианин, выявляют различные скорби по Богу. Отними искушение, и никто не спасется. Не нужно только сознательно ввергать себя в искушение. В остальном же, подвязаясь по Богу и внимая себе, мы по Божию попечению о нас неизбежно будем встречать искушение либо по действию дьявола, либо по собственной зависти или невнимательности, по неопытности или по причине человеческого лукавства и так далее. Но цель наша одна – проявить терпение и настойчивость в подвиге с мыслью о том, что ничего не бывает без воли Божией. Стало быть, необходимы терпение и благодарение.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского-Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября на Святую Землю с мирным визитом прибыл предстоятель Болгарской Православной Церкви святейший патриарх Даниил в сопровождении митрополита Неврокопского Серафима, епископа Мелнишского Герасима и других официальных лиц. Торжественная встреча началась у Явских ворот, после чего гости в сопровождении иерархов и духовенства Иерусалимской Православной Церкви, представителей местных православных церквей, а также глав инославных конфессий, проследовали до храма гроба Господня. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил встретил святейшего патриарха Даниила у зданий Иерусалимской патриархии, и предстоятели обеих церквей вместе направились в храм Воскресения Христова, где совершили молебен и поклонились святому гробу Господню. От русской духовной миссии в Иерусалиме в приеме приняли участие начальник архимандрит Васиан Змеев и насельники миссии романах Филофей Артюшин, протоиерей Владимир Чернышов и романах Петр Бородулин. По окончании молебного пения в храме гроба Господня блаженнейший патриарх Феофил пригласил делегацию Болгарской Православной Церкви в Большой Тронный Зал Иерусалимской Патриархии, где вручил святейшему патриарху Даниилу орден Святого Гроба Господня первой степени. Его блаженство также удостоил высоких церковных наград и сопровождавших предстоятеля Болгарской Церкви архиереев. Святейший патриарх Даниил выразил благодарность блаженнейшему патриарху Феофилу за оказанную честь и теплый прием. В завершении официального приема представители Иерусалимской и Болгарской церквей обменялись памятными подарками. В эфире новости. Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета приглашает учеников с 9 по 11 классы прослушать лекции о новомучениках и создать посвященные им проекты. Подать заявки на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Школа пройдет с 26 по 28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушают в историческом здании, где проходил поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, поработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентации, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат от теории к собственному исследованию позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно, отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Подать заявку необходимо до 1 октября. Продолжаем выпуск. В рамках всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 25 сентября ученики 8-9 классов Центра образования города Кургана вместе с председателем миссионерского отдела Курганской епархии Алексеем Плоховым посмотрели фильм «Интервью» режиссера Ивана Соснина. По сюжету главная героиня, молодая девушка Соня, выросла без папы, ее воспитала одна мама. Узнав, что ее отец известный детский писатель, она решает встретиться с ним. Соня приходит к нему домой под видом журналистки, чтобы взять интервью, но не раскрывает своего истинного лица. Фильм поднимает темы прощения, семьи, недосказанности и морального выбора. Всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» – это ежегодный культурно-просветительский проект, направленный на сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное оздоровление общества. Акция приурочена ко дню памяти святых мучениц, покровительниц семьи и брака, веры, надежды, любови и матери их Софии, которая отмечается 30 сентября. И последняя информация выпуска. Самая длинная в России Таргашинская лестница в Свердловском районе Красноярска закрыта для посещения туристов из-за высокой активности медведей, сообщили в местной администрации. Лестницу протяженностью 1200 метров, ведущую на Таргашинский хребет, одно из популярных мест отдыха, открыли в 2021 году. Выходы медведей зафиксированы во всех регионах Сибири. Среди причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей. Наиболее сложная ситуация в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 30 сентября, и мы желаем вам доброго, хорошего и мирного дня. Я познакомлю вас с нашей дальнейшей программой. Через несколько минут слушаем передачу архимандрита Саввы Мажука из цикла «Свет не вечерний». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут передачи Константина Еремеева «Встреча за кулисами» отправимся на концерт классической музыки. В 13 часов 40 минут библейские рассказы из детской Библии в нашем цикле «Детям о Боге». В 14 часов 15 минут беседы о вечном передача принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. Начнем разговор на тему «Тишина в жизни христианина», беседует Сергей Новиков. В 15 часов 10 минут повторим главы книги «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16:20 цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут передача о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в цикле «Гость в студии» мы встретимся с заслуженным артистом Республики Башкортостан, солистом Гирикон-опера Игорем Морозовым. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказку Шарля Перро «Кот в сапогах». В 18 часов 30 минут разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Золотой век меценатства в России». В 19 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний». В 19 часов 30 минут повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20 часов 15 минут беседы о вечном в передаче принимает участие священник Вадим Смоляков. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, затем в нашей радиошколе православия прозвучит урок «Добротолюбие». Я познакомила вас с нашими дальнейшими программами. Мы желаем вам, дорогие друзья, хорошего и доброго дня, и поможет вам Господь в ваших благих делах. Оставайтесь на нашей волне.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! В дни праздников преподобных, когда священники обычно служат в зеленом облачении и в храме стелят зеленые пелены, и престол украшен или зелеными веточками, или зелеными ризами, именно такой цвет в празднике преподобных отцов, всегда читается отрывок из послания к Галатам о том, что есть плоть Духа. Плод, то есть итог служения преподобного старца или старицы в ее жизни. И ведь это люди, которые были пронизаны Духом Евангельским, Духом Господа нашего человеколюбца, и поэтому святость их не человеческая, святость их не здешние, святость их, святость Духа Святаго, поэтому не случайно и прокимен, который поется всегда в дни преподобных, звучит так радостно и так необычно, что праведник яко феникс процветет, яко кедр же в Ливане умножится. То есть он расцветет. Там, где преподобный монах или инокиня, прославленная церковью, там всегда сад, расцвет, оазис, цветение. И не случайно египетские монахи, основатели первых монастырей христианских, оставили после себя не просто знаменитые обители, а большие оазисы в пустыне, сады. Там, где были монахи, они непременно превращали пустыни в цветущий сад. И это очень красивый и важный образ. Но вместе с тем, в этом чтении из послания к Галатам есть важная строчка, которая, конечно же, относится и к служению преподобных старцев и стариц, но и для нас является важнейшим уроком. Вот эта строчка, которую все хорошо знают, звучит таким образом. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные». Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если вы духовны, говорит апостол Павел, то исправляйте человека, который впал в согрешение, не железобетонным голосом обличения, не жестоким словом, а духом кротости, потому что духовный человек, человек, который насыщен евангельским духом, он пропитан духом человеколюбия. Его слово не может быть жестоким. Исправляйте таковаго в духом кротости. Здесь у апостола Павла используется довольно часто встречающийся в Новом Завете глагол «катартидзо». Например, первый раз мы встречаем это слово в начале нескольких Евангелий, когда говорится о призвании святых апостолов. Вот Господь идет вдоль моря Галилейского и видит двух братьев, которые со своим отцом Зеведеем починивают сети. Да. «Катартидзон тас тадиктюа» по-гречески это звучит. То есть сидят два братика, Иаков и Иоанн, и своему отцу-рыболову помогают чинить сети. То есть они их зашивают аккуратно, латают, чтобы впоследствии использовать по назначению. Так вот, именно этот глагол «латать», «чинить», «исправлять» здесь использует апостол Павел. То есть он как будто бы намекает нам о том, что если с человеком случилась какая-то беда, он впал в какое-то прегрешение, а это всегда трагедия, когда хороший человек, христианин, вдруг поддался какому-то соблазну, искушению, и это не просто некоторый юридически оформленный шаг, преступление заповеди, закона, а это какой-то органический прорыв. То есть у человека порвалась ткань его жизни, ему нужно помочь ее залатать. И вот апостол Павел, когда говорит, что вы духовные и исправляете такого в духом кротости, он как будто нам говорит, что вы очень бережно его залатаете, пожалуйста. Не выбрасывайте, а залатайте. Я очень привыкаю к вещам и бывают ношу какие-то ботинки, подрясники, бывают годами. И мои друзья даже на меня ругаются. Ну сколько можно? Что это такое? Вот такая у меня привычка. Очень привыкаю я к людям, к вещам, к книгам. И мне важно, чтобы то, к чему я привык, было рядом со мной. И долгие годы я носил один и тот же подрясник, за который меня постоянно ругали и архиереи, и знакомые, и друзья. И говорили, что неприлично в таком подряснике показываться, потому что он весь у тебя изорванный. И в конце концов он так изорвался, что я даже решил с ним расстаться. Как это не горько мне было моему сердцу, потому что он просто прирос уже к моим плечам, этот подрясник. И вдруг нашлась такая мастерица, которая согласилась его подлатать. Я, конечно, не верил, что это возможно, потому что там просто не на чем было ставить заплатки. А эта удивительная женщина с благословенными ручками сумела собрать вот эту вот разорванную ткань таким образом, что я сейчас по-прежнему ношу этот подрясник. Вот и человек бывает такой истертый, такой изломанный, такой изорванный, что, конечно, бы кто-то посмотрел на него и сказал: «Да ну, дрянь это не человек. Давайте уже выбросим его и не будем даже и вспоминать». А вот нам апостол Павел говорит: «Нет, не надо. Давайте мы его починим». Да. «Исправляйте такового духом кротости. Блюды себе, да не ты искушен будешь», говорит апостол Павел. Потому что, глядя на раны другого человека, нашего ближнего, мы понимаем, что со мной тоже может такое приключиться. И нужны будут такие ласковые, нежные руки, которые очень бережно, аккуратно меня соберут. И есть такие одаренные духовники, одаренные молитвенники, которые умеют и добрым словом, и молитвой, а может быть даже и простым человеческим участием помочь человеку собраться, залатать эти раны. И не случайно святитель Лука Крымский, наш великий подвижник, богослов, мыслитель и, конечно же, врач, он говорил: для того, чтобы быть настоящим врачом, нужны три свойства: глаз орла, сердце льва и руки женщины. Так вот, в исправлении наших близких, знакомых, друзей, которые впали в какое-то заблуждение, может быть, или грех, или совершили какую-то чудовищную ошибку, нужны эти самые руки женщины, которая бережно, аккуратно залатает рану этого человека. Конечно, если он сам дастся. И это большой труд, это большое терпение. Случайно апостол Павел дальше и говорит, что мы исправляем закон Христов, исполняем, когда носим бремена друг друга. И это очень сложно. И это очень трудно. И здесь, в этом деле, может быть, самым сложным является даже не слово, которое мы к человеку обращаем, пытаясь словом как-то залатать эти раны, но даже в большей степени, скорее всего, молитва. И вот к молитве бывает, мы готовы меньше всего. Наша современная культура очень словесна. Мы даже в семейных конфликтах все время говорим: «Но давайте объяснимся, давайте это проговорим». А вот есть вещи, которые, может быть, не надо даже проговаривать, чтобы большую дыру не проделать в этой ткани, большую рану не нанести человеку, а, может быть, помолчать и помолиться. И молитва является таким, может быть, неочевидным, но на самом деле действенным делом, когда речь идет о исправлении человека. И я в своей жизни неоднократно замечал, что вот попросив помолиться другого человека за себя, за близких, даже, может быть, взяв такую привычку просить помолиться за себя даже человека, может быть, который в церковь не ходит, ты как будто бы получаешь лишнюю опору, как будто бы силы какие-то приходят, когда знаешь, что человек, может быть, и не словами молитвы, и не словами церковного песнопения, а, может быть, своими словами, как светский человек, просто вздохнет, может быть, перекрестит даже неумело, может быть, даже и левой рукой за тебя. Но молитва это уже дает твоей ткани разорванной какую-то силу выносить и дальше эту жизнь и не просто подлатать свои раны, но, может быть, даже и окрепнуть настолько, что как под словом, целительным словом покаяния и евангельского благословения человек вдруг, как говорит Священное Писание, обновится яко орле. То есть вдруг обретает какую-то новую молодость и свежесть благодаря молитвенному труду и доброму евангельскому слову, и особенно простой евангельской благожелательности, которая свойственна для людей, которые идут вслед за апостолом Павлом, благовестником Евангелия нежности и человеколюбия.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 18. Часа 4 спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха. Тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса. От него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу. Довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей с тупой подозрительностью, взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной. Он глядел, и эта свежая степная тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили, очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней, как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с мятным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой. Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая, ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Вспомнил Варвару Павловну и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. «Вот», — подумал он, — «новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка. Что-то из нее выйдет. Она и собой хороша. Бледное свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторженной немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну». И Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий бог знает почему стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики. Голова его скользила на бок, он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды, стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. «Хорош, возвращаюсь я на родину», — промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» Запахнулся в шинели, плотнее прижался к подушке. Таранта столкнула, Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей. Лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь ускочить, закричал «Эй!». Раздался сиплый глухой лай, но даже собаке не показалось. Лакей снова приготовился соскочить и снова закричал «Эй!». Повторился дряхлый лай, и спустя мгновение на двор неизвестно откуда выбежал человек в нанковом кафтане с белой, как снег, головой. Он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками поляшком, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. «Здравствуй, здравствуй, брат», — проговорил Лаврецкий. «Тебя, кажется, Антоном зовут. Ты жив еще?» Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась, поглядывая на запертую дверь, а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик, принеся ключи, без всякой нужды, изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс. «Вот я и дома. Вот я и вернулся», — подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем, как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои.

Глава 19. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий, где 2 года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет 50 или более. Лаврецкий обошел все комнаты и к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена

Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганые жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже холодеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем с почернелой позолотой стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый, закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксеей. Лет 40 тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестегольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого. Она уже лет 10 сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, лет 100 тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне. Бабы глядели на него с порога своих изб, подпирая щеку рукою. Мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру, а босс с провизией из лавриков еще не прибывал, пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу, а Апраксея долго терла и мыла ее, стирая как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку о плеке о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком. Потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, и сам стал за его стулом, обернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу. Кожа ее была вся покрыта крупными пупырышками, толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если сею минуту спадамс, перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки, сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чая из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку, и горные карты были изображены на ней. Из нее пили только гости.

0: и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати. Он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он долго шептался с Апраксеей, охал в полголоса, раза два перекрестился. Они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому. Она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, и сладко спалось старику. Глава 20. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега, на деревне скрипят ворота. «Чего?» — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты мой сударик!» — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. «Квас неси!» — повторяет тот же бабий голос, и вдруг находит тишина. Мертвая, ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий, «и всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь», — думает он, «кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться». Нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри. А там дальше в полях лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, продолжает думать Лаврецкий. Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня. Подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувства Родины.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На территории храма во имя святого благоверного князя Александра Невского города Алапаевска состоялось мероприятие «Русский двор», приуроченное ко дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с молодежью, отдел по миссионерскому служению Алапаевской епархии и русская община города Алапаевска. Торжественное открытие мероприятия ознаменовалось приветственным словом руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского иерея Владислава Першина. В своем обращении отец Владислав рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. На протяжении всего мероприятия присутствовали волонтеры Российского Красного Креста, готовые оказать помощь. В рамках программы были проведены культурные и спортивные мероприятия, исполнены русские народные песни и танцы, организованы традиционные народные игры, проведены тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту, который провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучший результат, были вручены медали за первое, второе и третье места. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием перетягиванием каната, после которого состоялось чаепитие с блинами, способствовавшее неформальному общению участников и укреплению духа соборности. 1 октября в городе Казани пройдет встреча с сотрудниками патриаршей гуманитарной миссии. Участники узнают о направлениях работы миссии, добровольческом служении и возможностях оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В программе встречи основные направления деятельности патриаршей гуманитарной миссии, организация благотворительной и социальной помощи, служение добровольцев и сестер милосердия, участие в гуманитарных поездках и социальных проектах, ответы на вопросы участников. Перед гостями выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова. Они поделятся опытом служения и расскажут, как каждый желающий может принять участие в гуманитарных инициативах. Дата проведения 1 октября в 18 часов в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье по адресу Казань, Оренбургский тракт 112, корпус 2. Приглашаются все, кто хочет больше узнать о гуманитарном служении, задать вопросы и найти возможность быть полезным. Продолжаем выпуск. Современным медиа, в том числе создающим духовно-ценностный контент, сегодня зачастую не хватает содержания. Об этом сказал в Общественной палате России исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. «Главная проблема сейчас в том, что любую картинку можно создать. У нас нет проблемы произвести некую форму. Проблема в том, что не хватает содержания, не хватает какой-то нарративной истории», сказал Алексей Соколов на круглом столе. Открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиаконтента. По мнению исполнительного директора журнала «Фома», наличие такой проблемы подтверждают сегодня сами медиа. Создаются какие-то невероятные спецэффекты, невероятные форматы, и это никто не смотрит, потому что это все потом притаскивается в цифровую среду, где люди привыкли смотреть вертикальных видеоблогеров, не делающих ничего подобного, отметил Алексей Соколов. Чтобы привлечь к себе аудиторию и удержать ее, профессиональные СМИ, в том числе создающие духовный контент, должны понять свой узкий круг людей, к кому непосредственно обращаются. Есть эти люди, говоришь ты им что-то важное, если да, то у тебя все будет хорошо, потому что главный капитал любого медиа – это даже не деньги, а аудитория, подчеркнул представитель журнала «Фома». В заключение Алексей Соколов заметил, что в ситуации, когда светские СМИ в попытках удержать аудиторию вынуждены постоянно меняться, у медиа, ориентированных на духовность и традиционные ценности, есть главное конкурентное преимущество – это то послание, которое они сообщают и которое не меняется. В работе «Круглого стола» открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиа-контента приняли участие представители религиозных организаций, медиа-сообществ и светской медиа-индустрии. И последняя информация выпуска. Министерство просвещения рекомендовало проводить осенние, зимние и весенние каникулы в школах по 9 календарных дней. В этом учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул с 1 по 11 классы 9 календарных дней следует из документа. Дополнительные каникулы в феврале, предусмотренные для первоклассников, также составляют 9 календарных дней. В Министерстве просвещения отмечают, что соблюдение рекомендаций поспособствует созданию оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса, сохранения здоровья учеников и обеспечения их полноценного отдыха. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт классической музыки. Перед началом сегодняшней программы я встретился с организатором и идейным вдохновителем сегодняшнего концерта, дипломантом международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Леонидом Усминским. Сегодняшними исполнителями узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Действительно, вот уже повторюсь, что уникальное событие для Екатеринбурга – концерт классической музыки здесь, в православном подворье, в культурно-просветительском центре «Царский». Наверное, вот такое событие бывает нечасто, когда в одном месте собираются именитые, знаменитые и очень талантливые музыканты. И, конечно, мне хочется, чтобы наши слушатели немножко узнали о вас побольше, поподробнее. Расскажите, пожалуйста.
1: Про себя я могу сказать пару слов, то, что я композитор и пианист, сейчас являюсь ассистентом-стажером Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе профессора Юрия Борисовича Абдокова. Я закончил консерваторию год назад как композитор и параллельно занимался совершенствованием своего фортепианного мастерства, в частности, для того, чтобы исполнять свои сочинения.
0: Здесь концерт в Екатеринбурге. Расскажите, как вообще родилась идея, чтобы вот музыканты встретились здесь вместе и приготовили такую интересную программу для наших слушателей?
1: В первую очередь я хочу выразить большую благодарность Леониду Усминскому за приглашение поиграть в этом месте и на его концерте. Я довольно давно знаком с Алисой Осокой, и мы вместе много играем, выступаем, которая принимает также участие в концерте. И, собственно говоря, они пригласили меня поучаствовать, исполнить свои сочинения, чтобы как бы привнести нотку новой музыки в классическую программу.
0: Все-таки, наверное, возникают трудности, когда мы находимся в разных городах, исполнители в Москве, вот вы, да? Концерт в Екатеринбурге. Какая была перед этим проделана работа? Потому что нужно, наверное, оговорить и то, что будет звучать, какие произведения. И нужно репетировать. Как проходило это? Расскажите.
1: Так как половина моих произведений не сольные, они у меня уже были как-то сыграны, были показаны на прошлых концертах, поэтому с ними труда особо не возникло, они у меня постоянно в руках. А также я подготовил часть своей новой фортепианной сонаты, которая и прозвучит на концерте вместе с другими фортепианными пьесами. Вот как раз-таки, чтобы подготовить сонату, наверное, и ушла большая часть моих занятий. Также мы с Алисой представим часть сонаты моей для скрипки и фортепиано. Эту сонату мы уже несколько раз исполняли и репетировали все это в Москве, поэтому тут просто пару раз встретились, все это повторили, обсудили, и уже оно готово.
0: Классическая музыка в понимании слушателя, который уже привык к каким-то канонам классической музыки, в вашем понимании вот это новое веяние, которое вы вносите в классическую музыку, в чем оно выражается?
1: Я считаю то, что я бы не назвал себя каким-то супер новым, супер авангардным, супер экстраординарным композитором. Мне как раз-таки, если вы понимаете, о чем идет речь, сейчас существует очень много разных экспериментальных музыкальных направлений, которые практически, можно сказать, отошли от музыки, то есть когда используются какие-то сложные диссонантные гармонии, разные нестандартные приемы звукоизвлечения. Я как-то этим никогда не интересовался, и я в своей музыке стараюсь быть наследником традиции русской композиторской фортепианной школы. Я думаю, что моя музыка – это как бы новый такой взгляд на то, что было раньше, через призму именно своего восприятия. То есть уже за годы учебы, за годы практики, за годы сочинения я выработал некий свой музыкальный язык. Но я думаю, что он не какой-то слишком сложный, непонятный, скорее он, наоборот, довольно понятный для людей. Просто наряду с произведениями, написанными в 18-19 веках, это будет немножко такой небольшой контраст для слушателей.
0: Ну вот вы сейчас затронули очень интересную и, как мне кажется, очень важную тему, потому что сейчас и в театрах, и вообще в музыкальном мире очень много происходит экспериментов, когда и режиссеры, и постановщики, композиторы, отталкиваясь уже от классических канонов, да, создают что-то новое. Как, на ваш взгляд, есть ли какая-то вот грань или есть ли какая-то красная линия, да, для режиссера, исполнителя или композитора, опираясь на классические каноны, не переступить ее, да, вот сохранить дух именно произведений основ классической музыки и привнести что-то новое? Где вот эта красная линия проходит, как по-вашему?
1: Я думаю, что как таковой четкой красной линии, четкой границы нет. Это все дело художественного вкуса, художественного воспитания режиссера и композитора, который с этим режиссером работает. Ну или когда какая-то обратная взаимосвязь между ними образуется, условно, композитор ищет какого-то режиссера, подходящего себе. Мне кажется, то, что, так как я уже сказал, то, что в музыке существует много разных экспериментальных направлений, которые немножко уходят от музыки как таковой, я считаю то, что четкой границы нет, но есть четкие аксиомы, которые определяют, какой должна быть музыка. В первую очередь в ней должно быть всегда обязательно какое-то интонационное начало, какое-то гармоническое начало и какое-то ритмическое начало. И я считаю то, что музыка должна быть понятна слушателю. Только тогда она что-то будет способна донести до него, какие-то идеи, какие-то мысли, то бишь мысли композитора, мысли режиссера. А если музыка каких-то мыслей, каких-то замыслов не доносит, тогда уже такая музыка просто не станет популярной, ее не будут хотеть слушать. И вот мне кажется, основная задача композитора как раз-таки найти такой стиль, чтобы он был оригинальный, но при этом понятный.
0: Олег, я благодарю вас за это небольшое интервью и хочу пожелать вам хорошего концерта здесь, в Екатеринбурге, и, конечно, творческого вдохновения вам. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант. Спасибо большое. Да.
1: Спасибо большое, Константин. Был рад поделиться какими-то своими мыслями. Спасибо большое.
0: Спасибо. Алиса, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Замечательный концерт классической музыки, который будет в Екатеринбурге, в культурно-просветительском центре «Царский». Но прежде я хочу, чтобы вы немножко рассказали о себе, как исполнительница.
2: Я родом из города Каменск-Уральский. До 6 класса училась в екатеринбургской десятилетке. Потом переехала в Москву, училась там, ну, закончила Гнесинскую десятилетку, колледж. Сейчас я учусь на третьем курсе Московской государственной консерватории.
0: Здесь, в Екатеринбурге, это уже не первый концерт, не первая программа, но вот все-таки подробности о сегодняшней программе я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
2: На сегодняшнем концерте будут играть я, Олег и Леонид. Вместе с Леонидом мы исполним фантазию на тему из оперы Джорджа Гершвина «Борг и бес», прелюдия Аллегро Крейслера, вторую часть для минорного концерта Баха для скрипки. Вместе с Олегом мы исполним его третью часть скрипичной сонаты четырехчастной.
0: Вот когда мы разговаривали с Олегом, да, я просто хочу немножко, чтобы вы прояснили. Будут звучать и его произведения, его сочинения, и концепция такая, что это музыка, наверное, классическая, да, основа, но свой какой-то взгляд, какое-то свое видение как композитора. И хочу спросить у вас, какое у вас отношение к музыке классической, но написанной вот в современное время, с новым видением, с новой подачей?
2: Это вся такая музыка в целом. Потому что когда жили тот же Прокофьев и Шостакович, у них тоже было их современное время, их взгляд.
0: Чем наши времена отличаются, по вашему мнению?
2: Мне кажется, сейчас время идет быстрее, больше каких-то мелких изменений постоянных.
0: Ну, как это отражается вот в музыке?
2: В музыке Олега или вообще?
0: Ну и вообще, и в частности.
2: Ну, я бы сказала то, что в этом плане Олег более консервативен для меня, более, скажем так, погружен в свой внутренний мир. А в целом в музыке это выражается то, что сейчас очень много, в принципе, используется тех приемов, которые не использовались до этого. Ну, все они придуманы во второй половине, если говорить про именно современную музыку 20 века. Не знаю, может, какая-то эклектика часто наблюдается. Или вот, например, уход в сторону какого-то индивидуализма, погружение в собственный мир, как у Олега. То есть кто-то старается соответствовать, кто-то пишет больше про то, что у него внутри.
3: Ну, в любом случае, композитор, наверное, хочет рассказать или поделиться то, что у него на душе, на сердце, или вообще какие основные задачи?
2: Наверное, то, что вы сказали. Это и есть основные задачи.
3: А по вашему мнению, как слушатели воспринимают зрители, вот когда звучит что-то новое? Потому что консервативных каких-то есть люди взглядов, да, слушатели, зрители, которые привыкли уже к определенной какой-то сложившейся концепции классической музыки. Когда они слышат что-то новое, как воспринимается это по вашему опыту, по прошлым концертам?
2: Если музыка хорошая, она хорошо воспринимается. Если музыка не очень хорошая, она воспринимается с некоторым недоумением.
3: Наверное, важный критерий время все-таки, которое расставляет, что действительно вот это хорошо, хорошее приживается или хорошее забывается. Ведь мы часто слышим много произведений уже знаменитых, именитых композиторов там 18-19 века, которые не звучали ранее.
2: Мне кажется, и то, и другое. Потому что часто становится популярным то, что как раз не слишком простое, не слишком сложное, а вот достаточно доступное слушателю времени.
3: Ну, есть музыка сложная, да, вот говорят, когда проходят какие-то концерты, и музыковеды сразу иногда предупреждают слушателей. Музыка необычная требует такого творческого ума, размышления, да, чтобы вот мозг работал, что называется, да?
2: Иногда просто композиторы размышляют о некоторых мрачных личных для себя темах, и это не всегда легко воспринимать.
3: Я благодарю вас за это небольшое интервью. Хочу пожелать вам хорошего концерта. И спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант, за то благое дело, которое вы несете в этот мир.
2: Спасибо.
3: Леонид Вольфович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Действительно, уникальное музыкальное событие. Концерт в Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский». Концерт классической музыки. Я знаю, что он проводится уже не первый раз. И вот все-таки хочется узнать о том, как пришла к вам в голову вот эта замечательная идея, концепция этого концерта.
4: Сейчас перейдем к концепции, но перед этим я хочу с удовольствием сказать о том, что не первый год и не первый раз мы с благословения Его Высокопреосвященства Владыки Евгения с удовольствием играем в этом замечательном, уютном камерном зале на этом рояле 130-летней истории. Это огромное удовольствие и своего рода привилегии для музыкантов. Теперь вот к идее. Когда вот мои молодые коллеги, которые сейчас учатся в Москве, я стал понимать, что они летом смогут побывать в Екатеринбурге. Мы договорились с Еленой Владимировной Редкошеевой, которая занимается культурными проектами Центра «Царский», и составили такую программу, достаточно разнообразную. Во временном аспекте музыка от Иоганна Себастьяна Баха, который больше 400 лет, и до произведения, которое практически написано специально, можно сказать, к этому концерту молодого московского композитора Олега Давыдова, который в том числе будет участвовать в нашем концерте. Ну и, конечно, Алиса Осока, она уроженка Свердловской области, город Каменск-Уральский, потом училась в средней специальной музыкальной школе десятилетки в Екатеринбурге, и с 7 класса одна, уже достаточно юном возрасте, поступила в 7 класс Гнесинской десятилетки, одного из самых престижных учебных средних заведений нашей страны, и в 2024 году поступила одним из первых номеров в Московскую государственную консерваторию. Это лучшее учебное заведение, высшее учебное заведение, как было Советского Союза, так и России.
3: Леонид Вольфович, вот когда я говорил с ребятами, с музыкантами, Олег такую мысль сказал, что классическая музыка, да, но она остается основой, которую вот он берет за творческую, такой творческий момент, когда он произведения свои сочиняет, которые приходят ему в голову, но с некой такой своей переработкой сердечной, мысленной. И я задал ему вопрос о том, есть ли красная линия от классических основ до того момента, когда можно что-то привносить свое для слушателя. Хочу услышать от вас ответ. Как, по вашему мнению, где эта красная линия, как она проходит, что допустимо, что недопустимо, что приемлемо для слушателя и для композитора в частности?
4: Ну, существует мнение, что нет плохой музыки, есть плохие исполнители. Это действительно так. Но для меня в первооснове в музыке должна быть мелодия, мелодика. Я приветствую все жанры, но условный авангард, какие-то вот вещи, которые сейчас бытуют, для меня, у всех жанров свои поклонники, для меня не очень близки. И поэтому В том числе мне очень нравится то, что делает Олег, потому что в его творчестве наши зрители, слушатели насладятся музыкой, которую пишет Олег, потому что там он опирается на традиции русской композиторской школы, советской композиторской школы от Чайковского, Рахманинова через Свиридова, Прокофьева. Это очень прослеживается, и мне это доставляет большое удовольствие слушать его произведения.
3: Ну, действительно, слушатели, наверное, уже за годы как-то привыкают, да, к каким-то классическим канонам, когда слышат там произведения Баха, Моцарта, Шопена, неважно. И бывают такие программы концертные, когда на свет появляется что-то, ну, неизвестное, да, которое не популярно для слушателей из каких-то источников. Музыковеды нам рассказывают, что вот это произведение, хотя написано и в 18 и 19 веке, но мы зачастую слышим совершенно другие мысли композитора, именно изложенные на музыкальный ряд, да, такой, и иногда можем встречать, ну, какое-то некое непонимание, может быть, или удивление, или как вы считаете?
4: Ну, в любом случае, есть произведение композитора, который прожил что-то и рассказывает нам об этом. Но при этом есть переживания и жизнь исполнителя, и есть переживания и видение слушателя. Вот если это все, эти пазлы складываются, тогда это идеальный вариант. Ну, слушайте, кто-то утром, у кого-то что-то там не сложилось, настроение плохое, что-то неудачный день прошел, и кто бы как ни играл, наверное, все чуть-чуть будет восприниматься под другим углом при прослушивании. Но при этом еще раз говорю, вот вы говорите Бах, Моцарт, Шопен, оно же прошло веками проверку, и это всегда. А в принципе, мы это все знаем, но мы с удовольствием слушаем это тысячный, стотысячный, миллионный раз. Вот хотелось бы, чтобы люди получали удовольствие. И одна фраза прекрасная великого виолончелиста Пабло Казальса: «Когда я слушаю Баха, я в согласии с миром». Вот для меня, если люди будут слушать классику, это замечательно, это гармонизует человека.
3: Леонид Вольфович, я благодарю вас за это небольшое интервью перед концертом. Хочу поблагодарить вас за эту прекрасную идею, за эту прекрасную возможность для нас, для слушателей, прикоснуться к прекрасному. И пожелать, конечно, чтобы мы были всегда в согласии, чтобы у нас был мир в душе, в сердце. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант и еще раз за эту музыкальную прекрасную возможность прикоснуться к прекрасному.
4: В душе, в сердце и над головой. Спасибо вам.
3: Благодарю вас. Спасибо.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте классической музыки. До новых встреч, уважаемые радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному, то есть добросердечному, милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 57 по 80. Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете, на севере Израиля, жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце.

0: чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась, но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее. Но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 35. Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем — на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти и через Самарию, а Самария и Иудея — горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7. Ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру. И первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 14. Пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 15 по 20. Благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлиц или 2 птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Мессия по-еврейски и Христос по-гречески означают одно и то же — помазанник. Евангелие от Луки, Глава 2, стихи с 21 по 35. Поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с Востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». На самом же деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 10. Дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12 и с 16 по 18. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. Бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о ком говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял матерь и младенца его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, 100 километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 15.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и сгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив Сретение на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники для семейного чтения», изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из четырех томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Семёна Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники. Человек в его отношениях к Богу и с Богом». Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. В художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс основ дикции и верного произношения, включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседу со священником Вадимом Смоляковым, клириком Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Начнем беседу на тему «Тишина в жизни христианина». Беседует Сергей Новиков.
2: Батюшка, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
3: Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает со всеми вами, дорогие наши слушатели.
2: Отец Вадим, святитель Игнатий Брянчанинов писал, что тишина – это преддверие молитвы. Но сегодня мы начинаем нашу передачу, нашу встречу здесь, в студии, где горят софиты, работают камеры, а за пределами студии шумит большой мегаполис. Почему разговор о тишине сегодня стал какой-то не просто монашеской темой, а вопросом выживания для каждого человека? Вот об этом я предлагаю нам поговорить сегодня. Чем дальше развивается цивилизация, тем меньше мы можем найти каких-то мест, где человек может остаться в безмолвии. Шум преследует нас повсюду — в транспорте, на работе, в магазинах и даже дома, где, казалось бы, мы, может быть, остаемся одни. Отец Вадим, вот как вы считаете, современный человек специально окружает себя этим непрерывным шумом, надевает наушники на улице, включает фоном телевизор, когда находится дома, потому что панически боится остаться в тишине? А может быть, это внешняя среда настолько агрессивно приучила нас к шуму, что мы от него стали зависимы?
3: Мы, безусловно, от шума зависимы. Когда мы попытаемся этот звук шума выключить, мы, даже если гипотетически представим наличие такой кнопки где-то, которую мы можем нажать, мы очень сильно удивимся тому состоянию, в котором будем находиться, даже если гипотетически попробуем его себе представить. Мы абсолютно не умеем быть в тишине. Действительно, с самого нашего рождения, с самых наших первых дней земной жизни нас окружает шум. Даже в чреве матери ребенок слышит в той или иной мере то, что происходит вокруг него. Какие-то страшно громкие звуки или какие-то звуки определенно низких или высоких частот он слышит. И наше постоянное слышание вокруг себя, оно является практически такой же данностью нашей жизни, с богословской точки зрения, как наша привязанность ко времени и к пространству. Мы привязаны к пространству, которое по определению звучит. В этом мире нет ничего предельно статичного. Все находится в движении. Любой движущийся объект в нашем мире издает шум. Мы, когда движемся, издаем этот шум. Даже в храме, когда мы стоим, там во время чтения шестопсалмия между первой и второй его половиной, в книге часослов, по которому шестопсалмия читается, сказано, что там не надо делать поклонов на славу Отцу и Сыну и Святому Духу и на Господи помилуй. По одной простой причине, чтобы не создавать шум движением своих вот этих вот всех вещей. Тем более монашеское облачение, из среды которых возник наш устав, оно предполагает гораздо большее количество одеяний, облачений, чем даже у мирского священника. И мы настолько к этому привыкли, что по своей человеческой немощи, как к любому другому объекту, к которому мы привыкли, мы начинаем относиться к шуму двояко. С одной стороны, мы очень от него устаем, с другой стороны, мы настолько не представляем своей жизни без какого-то звука, что всячески пытаемся временами эти звуки усилить. Если я привык к чему-то, к чему человек привык, ну, давайте в контексте нашей такой проблематичной беседы возьмем привычку ко греху. Вот я привык объедаться, самый возьмем такой хрестоматийный пример. И эта привычка, с одной стороны, меня очень тяготит, потому что в какие-то времена и моменты своей жизни я объедаться не хочу, а с другой стороны, я понимаю, что я ничего с этим сделать не могу. Я начинаю объедаться сегодня на одну ложку больше, через год на 10 ложек больше, через 20 лет на 2 тарелки больше и так далее. И та же тенденция происходит у человека в любой сфере, которая ему становится привычной. Шум привычен нам, но в этом движущемся и шумящем мире поселил нас Господь Бог. И тогда возникает достаточно важный и не столько богословский, сколько именно жизненно важный для нас вопрос, сущностно важный, бытийно важный. Господь хочет, чтобы вокруг нас было тихо, прямо предельно тихо. Ведь действительно нет такого места на земле, где была бы кромешная тишина. Даже в пустыне ночью, и то ветер колыхает вот эти песчинки. А когда монах находится в этой пустыне, как Антоний Великий, или как преподобная Мария Египетская, или другие подвижники, у него настолько обостряется слух, что он слышит почти сияние звезд. И он все равно слышит этот песочек, скребущийся рядом с ним. А там еще ночью в пустыне всякие животные выползают, начинают шевелиться. Даже там. Что уж говорить про наши дома, про наши города. Но другой вопрос тогда возникает. Хочет ли Бог, чтобы вокруг нас было столько шума? Он поселяет нас в мире, который звучит. Но ведь сила звучания, ручка громкости этого звучания, она ведь зависит не только от него. И когда я слышу, что вокруг меня слишком громко, я не могу убавить полностью, я не могу эту ручку выкрутить до нуля, как это у нас во всей нашей аппаратуре звучащей, потому что нуля там нет. И сколько бы я ни стремился сделать этот мир тише, я делаю его только относительно тише. И вот в этой проблематике, которая, по сути, является богословием звука как такового, мы и живем. С одной стороны, действительно, мы усиливаем многократно, даже тогда, когда не надо, звучание всего вокруг нас. Даже при том, что нам этого совершенно не хочется. Мы включаем фоном музыку, а не священное писание, хотя современные средства вполне это позволяют. Мы включаем телевизор не на замечательном телеканале «Союз». Чаще всего мы включаем что-то другое. Причем мы включаем именно телевизор, мы включаем радио, мы включаем, как называется, в новостных социальных сетях это лента, волна в музыкальных источниках. Мы включаем какой-то источник, который бесконечно звучит вокруг нас только для того, чтобы он звучал. Мы непредметно смотрим передачу или фильм, мы непредметно слушаем именно эту музыку, которую нам хотелось бы. Мы непредметно включаем даже радиоволну, какую-то, какого-то жанра. Нам просто нужно, чтобы что-то было. И в этом состоянии мы на самом деле чувствуем какую-то избыточность. Как будто бы мы что-то теряем, как будто вот это наше шумоусиление, бывает шумоподавление, вот мы шумоусилением занимаемся, как будто это наше шумоусиление заменяет для нас что-то. Мы приходим в церковь рано или поздно, или что-то слышим в тех волнах, лентах видим и в прочих моментах мы же. Церковное пространство не только храмом ограничивается, нас же сейчас смотрят люди по телевизору или где-то в интернете. Мы вот где-то что-то услышали, как-то к церкви приобщились и видим, что оказывается для молитвы действительно, как совершенно правильно сказал святитель Игнатий, нужна тишина. Мне нужна молитва, но я не умею быть в тишине. И мы начинаем понимать, что оказывается наушники замещают для меня беседу с хорошим верующим человеком. Наушники замещают, когда там что-то играет для меня, молитву, мой разговор с Богом. Телевизор замещает правильную фокусировку внимания в моем доме, на моей семье, на моих ближних. И это действительно проблема. Нужно потихоньку от этого всего избавляться. И поэтому человек, когда он активно входит в церковное пространство, в церковное бытие, он становится тихим. Помню свой разговор с одним замечательным архиереем, когда он меня на этот разговор позвал. Я был в таком трепете, прямо трясся буквально. И он говорит, ну садись рядом. Я беру стул, который рядышком стоит, и просто его двигаю своими трясущимися руками. Естественно, делаю это очень громко. И владыка в этот момент, ему как будто больно. Он вот так вот весь скривился и говорит, ну почему ты такой громкий? Эта фраза мне очень в сердце тогда запала. Действительно, почему мы такие громкие? Даже не сами по себе, а по тому жизненному контуру, который вокруг себя создаем.
2: Батюшка, ну тогда возникает логичный вопрос. Чего именно боится человек в тишине? Почему остаться наедине с собой в пустой комнате для многих сегодня превращается в пытку?
3: Мы боимся того, чего не умеем. Это ведь правда. Если мы не умеем оперировать, мы боимся оперировать. Если мы не умеем еду готовить, мы боимся еду готовить. Если мы не умеем разговаривать, например, с ребенком, мы боимся разговора с ребенком. Если я чего-то боюсь, если это не какой-то панический страх, если это не какая-то моя духовная болезнь и поврежденность, то это показатель того, что я этого не умею. А когда я чего-то не умею, в моем гордом сердце возникает очень такое желание сбежать от всего того, что я не умею. С Богом не умею разговаривать, убегаю от Бога общения. Не умею жену свою любить, или мужа своего, или ребенка своего, убегаю от них и от этой любви, как будто бы могу научиться ей где-то в другом месте. Не умею книги читать так, чтобы мне это было прямо интересно, как будто я в этот момент живую воду пью из источника церковного, не читаю книги. И это касается абсолютно всего, в том числе и тишины. Я не умею в ней просто быть, я не знаю, я не понимаю, как это возможно. И тогда возникает у меня еще одна проблема. Когда я нахожусь в кромешной тишине и в полнейшем одиночестве, в моей голове стереотип. И то, и другое является стереотипом, и то, и другое является не до конца правдой. Во-первых, Христос сказал «Аз есмь с вами во все дни до скончания века, Он рядом». И даже если я один в пустыне, там со мной рядом Христос. Раз. Два. Я не совсем в тишине. Я все равно могу в кого-то вслушаться и в что-то вслушаться. Но человек так устроен, что он вслушивается в то, что ему интересно. А мне не интересна тишина. А мне не интересны звуки, которые звучат в этой тишине. Поэтому я в них и не вслушиваюсь. Но когда у меня нет выбора, тогда мне ведь можно вслушаться. Это первый момент, стереотипичный. Второй момент, лично молитвенный. Находиться где-то в одиночестве, это на самом деле для христианина буквально подарок от Господа Бога. Я вслух могу с ним разговаривать. Это же хорошо. Я могу молитвы читать вслух. Я могу беседовать с ним обо всем, что составляет мою жизнь вслух. Я просто не привык и не умею этого делать. И опять же, по этой причине этого боюсь, но вообще-то это ведь очень хорошо. Любая мама, у которой не один ребенок, два или три, мечтает, если она христианка, поговорить с Богом в тишине. Правда мечтает, потому что она окружена звучанием своей семьи. Она приходит в храм и начинает даже в храме очень часто вслух разговаривать с Богом в полголоса, потому что просто иначе не может. Ей нужно с ним поговорить именно вслух, а дома у нее нет таких условий. Для священника алтарь является на самом деле самым, безусловно, замечательным местом в этом мире, хотя бы по той простой причине, что священник может в алтарь зайти, дверь за собой, диаконские врата аккуратненько закрыть на щеколдочку, чтобы никто не зашел из прихожан, и там поговорить со своим Богом не в одиночестве, но в тишине, чуть больше, чем на самом деле есть. И этот момент, он настолько важен бывает для нас. Мы боимся того, чего не умеем, но рано или поздно Господь, который хочет нас этому научить, как будто бы не оставляет нам выбора. Выбор все равно есть. Здесь наша свобода достаточно велика. Мы можем находиться в страхе, мы можем вслушиваться в тишину. Мы можем находиться в тяготе своим одиночеством, а можем все больше искать в этом одиночестве Христа. Этот выбор, он все равно остается. Но Бог ставит меня перед выбором вот каким. И там не дает мне, скажем так, благого исхода поступить как-то иначе. Он говорит, если ты хочешь остаться со мной в этой ситуации, то тебе нужно теперь вот этому учиться. Учиться. И я начинаю учиться. Любое учение предполагает что? Смозоленные руки, как в первом классе, когда ты только-только начал держать ручку. Строгого учителя, который будет рядом стоять и говорить, вот эта буква А у тебя больше похожа на что угодно, но не на букву А. Кропотливой, долгой работы требует этот процесс, потому что я должен эту букву А этими смозоленными пальцами и с рядом стоящим строгим учителем писать не один, и не два, и не 10 раз. И поэтому человеческое стремление избежать тишины для христианина рано или поздно по любви нашего Бога, который на самом деле не жалеет нас, и хорошо, что так, Он нас любит, оно рано или поздно превращается, наоборот, в желание с этой тишиной соприкоснуться по-другому. Я ведь могу, когда один нахожусь в закрытом помещении, и пока это еще не гроб, закопанный в землю, там-то мы все равно будем, ну, пусть и не ощущая этого, но в одиночестве и в тишине, я ведь могу и поплакать, и порадоваться с Богом, и сказать Ему все, что есть у меня на сердце, так, как мне это хочется сделать. Надо просто пробовать и вспоминать при этом все те навыки, которыми мы уже обладаем и привыкли, опять же, к ним, относимся к ним как к должному. Когда я впервые пытался научиться кушать, я, может быть, конечно, не помню, но когда я вставал на велосипед и падал с него несколько раз, это я помню. Когда я овладевал какой-то своей профессиональной деятельностью, у меня были однотипные ошибки в том или ином ее проявлении. Я преодолевал их, я помню, что это было сложно. Но я же вижу итог, что это было преодолено, так и здесь. Просто этот вопрос предполагает доверие Богу и постояннейшее желание найти Его в звучании, в общении. Человек, правда, не может находиться в тишине и в одиночестве, потому что ему нужно общение, ему нужна общность с кем-то. Поэтому, когда современный человек находится в тишине и в одиночестве, он вспоминает, что у него в кармане есть телефон, и чаще всего начинает кому-то в этом телефоне именно писать. То есть он пытается восполнить отсутствие общения с кем-то очно, дистанционным способом. А это потребность на самом деле в общении с Богом, и Бог определяет тебя в это место тишины для того, чтобы ты поговорил с Ним. Но ты не умеешь говорить с ним, поэтому достаешь телефон и начинаешь говорить с кем-то другим, и поэтому Господь со временем интернет начинает выключать, как это часто у нас бывает в современности. Или селит тебя в таком помещении временно, где интернета просто нет, а телефон у тебя уже разрядился, и ты не можешь даже начать писать сообщение кому-то просто в каких-то заметках, потому что не работает.
2: Батюшка, а можно ли сказать, что постоянный информационный звуковой шум, фон — это своеобразная такая анестезия, чтобы не слышать обличения совести, ну и не задавать себе каких-то сложных вопросов о Боге, о жизни, о том, что будет дальше вот глобально со мной?
3: Безусловно. И эта анестезия — это не столько анестезия, сколько медвежья услуга мне для самого же себя. И поэтому Господь раз и не дает бензина, так что ты приехал на заправку и заправился за 5 минут, тебе надо постоять 4 часа. А ты не умеешь в своей машине сидеть и ждать там 2, 3, 4 часа и всю вот эту вот километровую очередь. Ты не взял с собой зарядки, например, просто проводочка для своего телефона. У тебя в машине нет компьютера, например, она еще не новая китайская какая-нибудь, старая, стандартная. И твой телефон разрядился. Радио ты не умеешь включать в новой китайской машине, потому что там все в иероглифах. И ты сидишь в тишине, и ты ждешь, и ты понимаешь, что это никакая не анестезия, когда я так пытаюсь увеличить шум своей жизни. Это можно сравнить, если уж продолжать медицинский образ, с болезнью. Да, я могу в течение долгих лет, например, закрывать глаза на ноющий зуб. Ну, ноет. Ну, ладно, жить же не мешает. Могу так десятилетиями ходить. Но потом, когда я сталкиваюсь как со своей совестью в тишине с зубной болью, очень резкой, приезжаю к стоматологу, и стоматолог говорит: ну ты почему раньше-то не пришел? Это ведь все можно было сделать, а теперь это будет и долго, и больно, и дорого, и уже ничего не спасти. И это желание наше, на самом деле, абсолютно не христианское, даже не ветхозаветное и даже не человеческое какое-то, отодвинуть решение проблемы в долгий ящик, оно как раз и покрывается тем, что у меня дома стоит умная колонка, с которой я разговариваю. Обратите внимание, как быстро дети начинают общаться с этими вещами, когда они одни в комнате. Для родителей удобно, для ребенка интересно, а по факту это ж суррогат. У меня дома, когда я захожу, настолько уже все технически развито, только я дверь закрыл, у меня свет включается, телевизор включается, и все одно само начинает работать. Я настолько к этому безумию привыкаю, что я говорю: выключись, а он не знает такой команды и просто не выключается. И этот шум, он предполагает то, что я не нахожусь ни сам с собой, ни со своей семьей, ни со своим Богом. Я нахожусь нигде, не в реальности. Но я, опять же, так к этому привыкаю, что это как наркотик, как зависимость увлекает меня в эту сторону, и я ничего не могу с собой поделать. Мне очень хочется с одной стороны, и одновременно очень не хочется нажать кнопку выключения в своем телефоне.
2: Батюшка, обычно под тишиной мы понимаем просто отсутствие звука. Но в святоотеческой традиции понятие тишины неизмеримо шире. Вот хотел спросить, насколько сильно современный человек на самом деле нуждается в тишине не только слуховой, но и зрительной, словесной и мыслительной?
3: Человек – существо предельно привязанное к неким ограничениям, временным, пространственным, как мы сегодня богословски так дерзновенно заявили, звуковым. И эта привязанность определяет то, что я не смотреть не могу. Ну, правда. Вопрос, куда я смотрю? Не думать я не могу. Вопрос, о чем я думаю. Не слышать я не могу. Вопрос, то, что я слушаю. И когда я понимаю, что я ни любить не могу, ни жить не могу, ни смотреть не могу, ни слушать не могу, ни думать не могу, ни рассуждать не могу, у меня возникает перед глазами именно в христианской, святоотеческой, церковной традиции просто страшнейшая картина. Я все это делаю, и смотрю, и слышу, и хожу, и говорю, и так далее, и так далее, и люблю, и так далее, но я не

такой уют, как люди говорят, современный создавался. Но когда тебе деваться некуда, ты пришел на великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого, пришел в 6:02, а не без 5:06, когда свет весь в храме уже выключен, ты заходишь и видишь только свечи, лампадочки, и иконы подсвеченные совсем немножко этим огонечком. И ты начинаешь попадать принудительно в зрительную тишину. Ты смотришь только на этот огонек по одной простой причине, вокруг него кромешная тьма, и ты больше ничего не видишь. И ты начинаешь видеть, что этот огонек прямо фокусирует твое внимание и на себе, и на том лике, который он освещает. Ты находишься в храме, пусть также великим постом, во время чтения покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина. И когда все кладут поклоны, обычно батюшка не произносит все 12 раз «Боже, очисти мя грешного». Это момент богослужебной тишины, которого нам так не хватает. И ты, делая поклон, ты в этот момент находишься принудительно в звуковой тишине. А вот в мыслительной тишине принудительно оказаться практически невозможно, достаточно сложно. И Господь поэтому так ребром ставит эту проблему перед нами, так показывает ее нам, что мы в мыслительной тишине, в тишине наших помыслов находиться без него просто не можем. Я пришел в храм случайно, как мне кажется. Никогда в храм не заходил, попал на Великий пост, попал на Великий покаянный канон, зашел, темнота, один огонечек горит в лампадке. Я все равно смотрю на него, потому что больше некуда. А в мыслях так не получится. Именно Христос здесь нужен. И для нас это понимание святоотеческое, к которому мы, может быть, на 1-2% в течение всей своей земной жизни можем прикоснуться, о тишине, о том, насколько же это великий дар не думать ни о чем, кроме Бога и кроме того, что дает мне Бог. Удивительно. Мы же не можем. Мы правда не можем. Мы думаем о своей спине или о другом человеке, чаще всего не очень позитивно, или о каких-то своих земных делах. Если мы попытаемся хотя бы на 30 секунд остановить поток этих мыслей, мы поймем, что все равно даже за эти полминуты где-то проскочило недоумение. А мне надо суп сегодня вечером варить, а мне надо машину заправлять. И как раз Господь, ввергая наше такое очень шумное человечество в принудительную тишину, например, садит водителя в машине ночью в очереди на заправку. И вот зрительная тишина. Смотреть куда? Темно. Номерной знак и фонари красные машины перед тобой. Все. Телефон разрядился, но, как я говорил выше, ничего не работает. Или там же Господь ввергает человека в тишину, звуковую, относительную. Мы же не воспринимаем тиканье часов за постоянный звук чаще всего. Мы не воспринимаем двигатель машины, работающий рядом, если он работает рядом несколько часов, за звук. Это белым шумом вырезается, шумоподавлением нашего мозга. И при этом я неизбежно начинаю находиться в состоянии еще большего желания тишины. Но я не умею. И поэтому мне нужно молитвенное правило каждое утро, в котором вообще-то написано, мы пропускаем этот абзац мелким шрифтом под предлогом того, что мы его поняли и как-то уже умеем его исполнять. Встань, и вот когда у тебя все чувства утихнут, то есть когда ты будешь находиться в тишине, вот только тогда говори этот начальный возглас молитвы мытаря. И этот момент мы, правда, очень часто пропускаем. Мы не стремимся к тишине, мы не знаем, насколько она замечательна, мы не предполагаем, насколько более внимательной становится наша жизнь, когда мы к этой тишине прикасаемся хотя бы на те 1-2%, на которые способны. Мы не видим человека, находящегося в тишине, что тоже немаловажно. Вокруг нас очень-очень шумные люди. И церковное пространство, литургическое пространство, молитвенное пространство, пространство богообщения, разговора с моим Богом, богомыслия, рассуждения с Ним, оно как раз делает меня более тихим, и вокруг меня весь мир как будто бы перестает звучать. Он звучит, но для меня Бог

0: ближе, а Бог тише этого мира. И когда Бог, который поселил меня в этом мире, как вот заступник, тот, кто встал передо мной, становится рядом со мной, я слышу, что Он своим присутствием просто полностью перекрывает все, что окружает меня и Его в этот момент. Я начинаю слышать Его, и Он там в тишине вот этой совести, в тишине молитвы, в тишине рассуждения с Ним начинает говорить со мной теми мыслями, которые наконец-то могут пробиться через мое это шоссе земно-бытовое.
1: Батюшка, мы сегодня пытаемся богословствовать, рассуждаем на какие-то очень важные и сложные темы. Думаю, что употребляем термины определенные. Думаю, что не все зрители нас понимают. Поэтому давайте кое о чем скажем поподробнее. Вот хотелось бы понять, что такое зрительный шум, как вот эта бесконечная лента новостей, клипов, мелькающих образов, которых повсюду огромное количество, разрушает внутренний мир христианина, даже если звук при этом выключен.
0: Зрительный контакт – это то же самое, что контакт вот, физический, телесный. И можно просто осознать библейское «увидел, как прикоснулся глазами». И когда я, идущий по улице человек, понимаю, что я только что прикоснулся глазами к человеку, к которому я прикасаться вообще не собираюсь. Я прикоснулся глазами к платью, которое я не хочу покупать. Я прикоснулся глазами к машине другого человека и позавидовал. А эту машину я все равно никак к ней именно руками прикасаться не собираюсь. И у святых отцов есть настолько простое правило, нисколько не богословское. Если ты не хочешь прикоснуться к этому руками, не прикасайся и глазами. И это ведь очень тонко. Наш рекламный шумящий мир. У нас же не шумит богослужение на улицах города, у нас же не шумит священное писание на улицах города, у нас же шумит «куплю, продам, отдам, а не хотелось ли бы тебе». В общем, все это соблазнительное во всех смыслах этого слова. И надо понять, если я на что-то смотрю и не отвожу свой взгляд, я прикасаюсь к этому руками, я прикасаюсь к этому сердцем. А когда я... Что значит «прикасаюсь»? Беру и кладу руку на свежепокрашенную скамейку. У меня на руке остается след этой краски. И вот такое прикосновение имеют в виду святые отцы, когда говорят о соприкосновении глазами. Поэтому Господь и говорит, это самое хрестоматийное место, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, тот уже к ней прикоснулся. И это прикосновение никогда не проходит буквально бесследно. Вот ты прикоснулся, ты сел на эту скамейку, и ты теперь вот такой, испачканный. Когда тебе этого не хочется, когда ты понимаешь всю суть проблемы, в которой живешь уже много десятков, например, лет, тогда ты начинаешь очень слезно и много просить Бога, чтобы Он поскорее отводил твои глаза. И Он это делает. Но ты не можешь не видеть. Это еще один очень важный святоотеческий тезис. И ты должен отводить глаза не куда-то, ты должен отводить глаза куда-то конкретно. А увидеть Христа на улицах города святому Серафиму Саровскому было бы, конечно, несложно, а нам проблематично, современным христианам. Есть здесь такие, как сказать, не богословские, народно-опытные странности, так скажу. Встречаю людей, которые без молитвослова или без псалтирии из дома просто не выходят. То есть их глаза в книжке. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, очень странно смотрится. Видел людей, да наверняка и зрители наши видели, которые не выходят из дома без иконы. И либо на себе ее держат, как священник крест носит, либо еще перед глазами, вот так вот, чтобы только взгляд отвести вот сюда. С одной стороны, образ хороший, с другой стороны, это все равно некий костыль. Поэтому нам нужно какое-то более действенное состояние, в котором мы отводим глаза куда-то, и это что-то всегда перед нашими глазами есть. Что же это может быть, особенно в шумном-то городе? Чтобы не всматриваться в лица других людей и не пытаться разглядеть в них образ Божий, тем самым не рассеиваться еще больше, хотя человек является святыней, но современный человек является святыней, как сказать-то?
1: С оговоркой.
0: С оговоркой, очень глубоко закопанной, как в той сказке «Игла в яйце», «Яйцо в утке», «Утка в зайце» и так далее. Тебе нужно увидеть иголку, а перед тобой стоит какой там последний-то медведь или, в общем, какое-то большое существо, в котором это все вот так вот в глубине находится. И поэтому смотреть в глаза медведя под предлогом увидеть находящуюся внутри его иголку, относительно. Преподобный Серафим Саровский, повторюсь, вполне смог бы, и любому человеку говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Но нам дерзать на уровень преподобного Серафима не надо. Состояние очень опасное, духовное, прелестью называется. Куда смотреть-то тогда? Надо смотреть в глубину своего сердца. Надо смотреть в цель своего путешествия. Я сейчас иду куда? Ну, обычно куда идут люди? На работу. На работу какую? Ну ладно, не буду отвечать на этот вопрос. Для 99% людей либо совсем нелюбимую, либо так, относительно нелюбимую. Но мне на этой работе предстоит что-то делать. Хочу я этого или нет? Так почему бы не устремить свой взор туда? Почему вместо анализа этой ленты рекламной, зрительной вокруг себя, не сосредоточить свое внимание на тех действиях, которые будут тебя ждать на работе? Хорошо, я иду в храм. Люди когда-то перестают ходить на работу и ходят только в храм. Счастливые люди на самом деле. Если я иду в храм, так почему бы мне вот все свое зрение и восприятие не сосредоточить на храме? Почему бы мне не вспомнить свою любимую храмовую икону в этот момент? У каждого ведь человека такой образ есть. Надо просто задаться вопросом: «Господи, а какую икону я помню больше всего?» И обычно сразу в памяти этот образ встает. Почему бы не смотреть в памяти на образ этой иконы? Хорошо же. Или я иду в храм для чего? Для того, чтобы там встретиться с моим Богом. И я помню, что Он там, и я вижу Его там, и лучше смотреть вот так, как бы сквозь вот это все, к концу своего путешествия. Но вся беда заключается в том, что помимо того, что оно все вокруг меня светится, мигает, привлекает, отвлекает, оно еще все ведь и звучит. Звук-то ведь действительно никто не выключает.
1: Батюшка, со словесной тишиной вроде бы как-то понятнее. Это воздержание в первую очередь от многословия. А почему святые отцы называют праздность слова потерей благодати? Как пустословие опустошает нашу душу?
0: Я становлюсь этим рекламным, мигающим, привлекающим и отвлекающим экраном для человека. Вот это надо понять. Мое пустословие — это не когда мне все это вокруг навязано, а когда я сам начинаю это навязывать. То есть я в этот момент предстаю перед своим ближним и своей буквально болтовней, по факту, стремлюсь его отвлечь. Я просто с ним говорю только для того, чтобы говорить. И это говорение какую цель имеет? Я для чего с ним говорю вот уже четвертый час? Если я не могу ответить себе на этот вопрос, значит, 80% как минимум из этих 4 часов разговора были впустую. Когда я время, которое дал мне Бог для того, чтобы я провел это время в Нем и в Его благодати, потратил не так, то, конечно, я потерял. Поэтому святые отцы так и говорят. Что же такое празднословие? Нам совсем перестать разговаривать друг с другом? Так мы не можем этого. Мы не можем не общаться. Человек не может вот прямо совсем молчать. Он все равно будет в общении, в Бога общении, в человека общении, если уж вводить богословский термин. И значит, мне нужно не полностью выключить функцию общения, которую в мое сердце вложил Бог. Мне надо постоянно, как и в путешествии на работу, через весь этот зрительный хаос, видеть цель конечную. Я для чего это делаю? Я о чем сейчас хочу поговорить с этим человеком? Я для чего сейчас пытаюсь ему это объяснить? И тут голос совести, который в нашем сердце легко пробивается через все наши зрительные шумы, звуковые шумы, он мне сразу скажет: ты судишь в этот момент, тебе просто обидно, и ты хочешь, чтобы тебя пожалели. И поэтому 4 часа говоришь о том, насколько тяготна твоя жизнь, и насколько плохие люди вокруг тебя. Правда, правда. От этой правды больно, больно. Но выход ведь есть. Можно же поговорить с этим же человеком о чем-то другом, если с ним нужно разговаривать. И как раз словесная тишина предполагает тишину от греха в этот момент. Подвижник, например, старец, живет со своим учеником. И как-то они не молчат друг с другом обычно. Мы читаем святоотеческие рассказы о тех великих учителях и учениках, и они постоянно разговаривают. Один спрашивает, другой отвечает. Они делают какое-то дело вместе и при этом все равно общаются о том, как это дело сделать. Они говорят о молитве, они говорят о жизни во Христе. Ученик открывает старцу помыслы. На секундочку. Давайте просто представим, как часто нам нужно открывать свои помыслы, насколько их в нашем сердце много. То есть это ведь не молчание. И если мы посмотрим на эту ситуацию аскетическую, монашескую, святоотеческую со стороны, мы увидим, как два человека, которые живут вместе лет так это к нацать, постоянно разговаривают. Но они же не празднословят, они же благодать не теряют, ну, по крайней мере, из-за самого факта общения. И тогда получается очень интересное противоречие в нашем сердце. С одной стороны, лучше я никогда не буду разговаривать со своей женой, потому что ничего, кроме празднословия, там нет, и я теряю благодать, глупость, безумие. А с другой стороны, я приду к своему священнику и буду разговаривать с ним о том, как я суп солил, о том, как я машину покупал, о том, как я 20 лет назад в консерватории или в каком-то театре произведение слышал удивительное. То есть я буду говорить с тем, с кем я думаю, что я благодать не теряю, но не буду говорить с тем, с кем я эту благодать храню и получаю. И этот перекос требует именно тишины, тишины словесной. Не в том смысле, чтобы замолчать совсем, а в том смысле, чтобы лучше услышать Бога в этот момент, который говорит тебе об истинной цели твоего нынешнего разговора. А этой целью для человека, который живет, к сожалению, в очень ленточном мире, вот есть ленточные черви, а есть ленточный мир, в очень шумном мире, где все звучит, эта цель бывает иногда предельно простой и не очевидно греховной. Я разговариваю просто, чтобы провести время. Провести время не с Богом вместе с этим человеком, а разговариваю, чтобы провести, потратить свое время за счет этого человека. Я окрадываю себя, я окрадываю его. А если в эту ситуацию включить все-таки Христа, который всегда рядом с нами, и спросить его: «Господи, мне вот так хочется с этим человеком поговорить, о чем мне это нужно сделать?» Как мы вот тоже темы эфиров также и спрашиваем у Бога, о чем, Господи, говорить-то сегодня? Или священник на проповедь, когда выходит, он так и спрашивает Бога, ну, если Господь ему сам не открыл уже, Господи, о чем мне рассказать этим людям? О чем мне поговорить с этим человеком? И Бог открывает и помогает, и направляет эту мысль. И тогда я уже становлюсь не один и не трачу время этого человека на самого себя и время свое за счет этого человека не теряю. Но я пытаюсь всем своим существом, всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей душой быть с Богом в этот момент, разговаривая с человеком. Я думаю, можно вполне подытожить наш сегодняшний разговор словами замечательными преподобного Силуана Афонского, который в свое время сказал: «Ни один подвижник рта бы не открыл, если бы не нужно было вразумить и наставить брата». Но и наставляю брата, и вразумляю не я, а Христос. Но Христос отправляет меня, вот такого, какой я есть, Он-то меня знает, какой я есть, к этому брату. Значит, я должен и волю Божию здесь исполнить, и свое благодатное бытие не растерять, и все-таки брата-то не проигнорировать.
1: Батюшка, ну, как всегда, вопросов еще много, тема глубокая и не исчерпана до конца, поэтому обязательно ждем вас в нашей студии снова.
0: Даст Бог в самом скором-скором времени, чтобы не забылось то, о чем мы сегодня говорили.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. На тему «Тишина в жизни христианина» беседовал Сергей Новиков. Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября, в день воздвижения Креста Господня в Центре уникального мастерства в Казани, прошло творческое мероприятие, посвященное 15-летию региональной организации родителей и детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота». На протяжении 15 лет данная организация при поддержке Казанской епархии создает условия для социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализует социальные проекты, направленные на помощь семьям, в которых воспитываются тяжело больные дети. Организуя праздничный концерт в Центре уникального мастерства, представители «Заботы» стремились презентовать социально значимые проекты и привлечь к ним внимание общественности. В культурно-концертной программе «15 добрых историй» нашли отражение события, напрямую связанные с деятельностью «Заботы», с воспитанниками, добровольцами и благотворителями, которые поддерживали организацию на протяжении всех этих лет. В праздничном концерте приняли участие певица Рената Тей, солист группы «Рухимон» Марсель Вагизов и другие исполнители. Для детей была организована анимационная программа. Вниманию гостей также была представлена благотворительная ярмарка. Представленные на ярмарке изделия и сувениры изготовили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Альберт Сафиулин, представитель Республиканского комитета по социальной политике Кирилл Наймушкин, представители НКО, ветераны специальной военной операции и благотворители. Казанскую епархию на мероприятии представлял руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Сергий Петров. Отец Сергий передал гостям благословение митрополита.
4: Были православными христианами, но все равно сомневался еще Святославич. Говорили мне евреи, греки, мол, в того веруют, кого они на кресте распяли и позорной смерти предали. Верно ли это? Мыслимо ли то, чтобы всесильный Бог позволил распять себя иудеям? Ибо захотел бы и взглядом одним обратил палачей своих в пепел. С достоинством склонил голову греческий посланец. Воистину в того веруем, ибо так учили и пророки. Один, как Господу нашему суждено родиться, а другие – что быть ему распяту и погребенну, а в третий день воскреснуть и взойти на небеса. Евреи предавали таких пророков избиению, но все равно сбылось по их пророчеству. Воскрес Иисус и взошел на небеса к Отцу Своему. Хотели евреи предать Его позору, а послужило это лишь к славе Его великой». Полюбился этот ответ князю Владимиру, и попросил он грека рассказать о его вере. Долго говорил грек, поведал он князю о сотворении мира, о гордости и высокоумии сатаны и низвержении его с неба, после рассказал об Адаме и Еве и их грехопадении, об изгнании из рая, об убийстве Авеля Каином, о грехах людских и о том, как забыли они Господа, о наказании потопом и обо всем, что было на земле до пришествия Господа нашего Иисуса Христа и вознесения Его. Внимательно выслушал Владимир мудрого грека. «Узнал я от тебя о том, что было. Теперь же скажи, что будет? Ведаешь ли о том?» «Поставил Господь один день, когда придет Он со славой судить живых и мертвых, и не будет конца Его царствию. Воздаст Он всем жившим и живущим по их делам, и праведные отправлены будут в рай, а грешники обречены на муки вечные». Сказав так, показал грек Владимиру полотно, на котором изображено было судилище Господне. Сидит на престоле Господь Вседержитель.

0: По правую руку в великом веселье идут в рай праведники, по левую же руку с плачем и стенанием шествуют грешники в вечную муку. Долго смотрел русский князь на это полотно. Хотел бы я, чтобы народ мой был с теми, кто справа, а не с теми, кто слева, — молвил он тихо. «Если желаешь быть праведными, то крестись», — твердо сказал ему грек. Эти слова глубоко запали Владимиру в душу, однако он не дал сразу согласия. «Подожду еще немного», — ответил он, отпуская греческих послов в Константинополь. Вскоре Святославич созвал на совет старшую дружину и многих из славных мужей киевских и сказал им: «Ведайте же, были у меня болгары-магометане, говорили со мной, нет у них веселья в законе, страх один. Были латинине, после приходили иудеи и ругали все законы, кроме своего. Нет чести в таком хулении. Были, наконец, и премудрые греки. Говорили, если кто примет нашу веру и будет праведен, тот хоть и умрет, да после встанет. Полюбился мне, мужи киевские, больше иных закон греческий». Отвечали князю осторожные киевские старейшины: «Сам ведаешь, Святославич, разве кто на торгу свое ругает? Все только расхваливают, и ни один своего не хулит. Если хочешь узнать доподлинно, у кого какой закон, давай пошлем мудрых мужей наших по свету. Пускай своими глазами посмотрят они на те веры и обычаи их. Не дело заглазно одним послам лишь верить. Кто знает, правду ли они молвили». Понравилась князю эта речь. «Разумно, говорите, киевляне, быть посему. Отправим мы 10 мужей опытных прежде к камским болгарам, от болгар к немцам, а затем к грекам. Пускай посмотрят они, как служат в тех странах своему Богу, а вернувшись, нам поведают». В тот же день выбрано было 10 смышленых мужей, и отправились они из Киева в иные земли.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Светлана Лишек, художница и член Уральской художественной гильдии. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть, слышать и беседовать.
1: Здравствуйте, Виктория, я тоже очень рада. Здравствуйте, слушатели.
0: Для начала, почему вы стали художницей? Это мечта детства или творческий путь, наполненный смыслом?
1: Да, я думаю, это путь моей души, путь моего развития какого-то такого. Я так даже думаю, что Бог создал меня именно для вот этой задачи — рисовать и показывать миру свои творения.
0: Какой техники творите?
1: Я рисую акварелью в технике алла прима. Ну, стараюсь, да, не всегда получается. Это достаточно сложная техника.
0: Расскажите о ней немножко.
1: Когда рисуешь на заливке до того, как успеет засохнуть бумага. То есть нужно успеть, грубо говоря, сразу положить весь тон на определенном участке. Тут смысл, что вот успеть закончить, пока не засохла бумага.
0: Наверное, я даже в такой творила. А почему такую выбрали?
1: Мне в этой технике нравится непредсказуемость. То есть ты никогда до конца не знаешь результата, какой он. То есть предсказать невозможно, как это будет. Краска сама растекается, сама создает какие-то переливы. В этом прелесть этой техники.
0: По мокрой бумаге. А в этой технике можно творить акварелью, акрилом, гуашью?
1: Нет, это чем? Именно техника акварели.
0: Так, и о чем ваши картины?
1: Ну, я больше всего, мне нравятся цветы. Да, последний год я попробовала портреты, и тоже, в общем-то, получилось. Мне
0: с
1: нравится.
0: Портретами путь
1: сложный, но, в общем-то, получается. Меня хвалят.
0: А чтобы научиться рисовать, что для этого нужно? По вашему мнению, есть разные пути, да, с чего мы начали? Школа, академическое образование, да? Потом желание или просто необходимость, когда, там, например?
1: Мне кажется, необходимость — это не путь к творчеству. То есть в первую очередь должно желание быть, да, какое-то вот внутренняя потребность в рисовании, в творчестве, да, в реализации себя. Ну, я свой путь начала с художественной школы, да, потом архитектурная академия была. И потом как-то так плавно, вот по всяким интернет-мастер-классам, я нашла вот именно свою вот эту технику, да, акварель именно. Она меня захватила, и мне теперь не хочется никаких других пробовать материалов. Я, конечно, попробовала и акрилы, и там пастель, еще что-то, но я поняла, что это все не мое, и мне больше всего нравится акварель.
0: У вас уже были авторские выставки персональные? О чем они? Тематические, нет?
1: Ну нет, не тематические. То есть выставки организовывает у нас Уральская художественная гильдия. И я в нескольких выставках совместных участвовала. То есть там они были посвящены каким-то определенным темам. Это вот музей Решетникова, да, были лету посвящены, зиме, осени, лету. Также новогодние выставки в Доме актера, в администрации Верхесецкого района. Вот. Ну и несколько моих личных было выставок, персональных.
0: Есть ли вдохновение вообще такое понятие?
1: Да, конечно. Я считаю, что без вдохновения невозможно создать какой-то шедевр. То есть все равно вот этот творческий порыв, он должен присутствовать в каком-то даже хоть маленьком, но моменте. И это выливается на рисунок.
0: Я в социальной сети увидела ваши картины, они такие яркие, что вы любите в том числе пейзажи, правильно?
1: Да, очень. И пейзажи, цветы, вот, то есть это такое моя тема.
0: Какой процент из них написан с натуры? То есть я тоже понимаю, что такое художество. Вот у нас стоит ваза, и, допустим, несколько в ней цветов, и мы прямо с нее пишем. Но а есть по фотографии, а есть от фантазии. Как в данном случае вы работаете?
1: Я пока работаю больше по фотографии, да, какие-то привношу свои элементы, какие-то фотографии просто исключительные. Мне хочется их не то чтобы скопировать, да, передать ту атмосферу, которую фотография содержит. Но с недавних пор я пробую себя именно этой станковой живописи, наверное, правильно называется.
0: Что такое станк?
1: Когда берешь и рисуешь прям постановочный натюрморт, например, да, и, привносишь все равно свои какие-то
0: элементы, да, краски, например.
1: Да, да. В основном пока у меня с фотографией, но своими натюрмортами постановочными я очень горжусь.
0: А у вас есть путевые такие картины, например, связанные с туризмом, с паломничеством, да? Некоторые люди, мне одна художница говорила, съездила в Дивеевский монастырь и вдохновилась, написала шедевр. А есть у вас такие, например, которые съездили во Владивосток, на Кавказ, на море, и родилась картина?
1: Да, у меня, несомненно, такие есть. Мы ездили в прошлом, по-моему, году в Дегтярск, и там храм, я забыла название его.
0: Храм.
1: Храм, да. И настолько там гармонично было все природой, как цветы рядом с храмом, и как купола блестят. И сразу же я приехала, и этот запечатлела момент. Такие картины у меня есть.
0: Участвуете ли вы в турнирах, например, с акварелью связанными, с какими-то тематических турнирах, фестах или, как сказать, квестах художественных?
1: Да, мне интересны разные конкурсы, и мне интересно нарисовать что-то на, допустим, заданную тему или какой-то референс повторить и посмотреть, сравнить себя с другими мастерами. Я люблю такое.
0: Почему вы решили вступить в Уральскую художественную гильдию? Для вас важно показывать картины и получать какой-то отклик, обратную связь?
1: Я думаю, гильдия — это такое объединение единомышленников великолепное, где каждый друг другу и эмоционально помогает, и единомышленники, они для того и единомышленники, что обмениваемся эмоциями какими-то, да, какими-то даже на выставке приходим и друг друга хвалим, да. Это очень поддерживающая такая атмосфера, в которой, все, я думаю, все нуждаются.
0: Светлана, у вас есть акварель? Храм на крови. Расскажите, вы его с натуры рисовали?
1: То есть это не совсем. То есть мы гуляли возле храма на крови летом. Я очень хотела нарисовать его, да, и никак я не могла найти ту фотографию, с которой бы, где бы все сошлось, все красиво было. А тут мы гуляем, и погода такая прекрасная, и цветы вокруг цветут замечательные. И я сама нашла тот ракурс, то место, где мне хотелось бы, повторить. Сфотографировала и уже дома нарисовала. Это, кстати, открытка, не полноценная.
0: Открытка. А сколько же у нее?
1: 10x15. Это маленькая.
0: Такая маленькая. Смотрится как полноценная картина. И вы так открыточку дома у себя такая.
1: Я открытки стараюсь дарить. То есть какой-то праздник, повод, неважно, я стараюсь такие открыточки подарить.
0: А как дарить? Это же ваш труд, да? И у меня такой вопрос, потому что многие дарят прям открытки. Это же очень тяжело нарисовать на 10 на 15, а потом подарить. Или это наоборот у вас заряжает, вдохновляет? Не все готовы я к тому.
1: Дарить это наоборот. Ты когда получаешь от человека эмоцию положительную, да, ты заряжаешься, ты получаешь этот отклик. Вообще наше творчество художников, я считаю, именно для этого и нужно, чтобы обратную связь иметь, положительные эмоции. Когда человеку конкретно даришь свое творчество, и он радуется, то это заряжает.
0: А есть ли у вас картины, посвященные любимому Екатеринбургу?
1: Да, таких картин несколько. И администрацию города я рисовала, и тот же храм на крови, и да, несколько картин. У меня пейзажи, здания, да, есть такие картины.
0: По вашему мнению, Екатеринбург красивый с художественной точки зрения, с архитектурной?
1: Мне если честно, если рисовать уж прям архитектурную часть, да?
0: Другой бы город.

0: Похож, кстати, с храмом на Крови. Это один архитектурный стиль, русско-византийский.
1: Может быть. Ну, вот и хочется именно. То есть я на данный момент хожу вокруг него и ищу.
0: Присматриваете план, да?
1: Присматриваю, с какой стороны. Так, чтобы и солнце было. Мне хочется красиво вот блеск куполов передать. Ну, у меня в планах и остальные храмы нашего города порисовать.
0: Поделитесь планами и мечтами. Возможно, хотите мастер-классы организовать, еще что-то. Или попробуйте новых техниках. Масло. Масловая, станковая живопись. Какая еще есть? Акварель, гуашь.
1: И у меня только акварель. Я как бы поняла для себя, что не хочу в другие техники уходить. И так как я вышла на путь иллюстратора, да, я уже несколько книг проиллюстрировала, мне хочется развиваться теперь вот в этом направлении. То есть, чтобы найти автора, который будет со мной близок, да, которому будет вот мое творчество, идти в ногу с ним и какую-то книгу очередную проиллюстрировать.
0: И у вас 31 августа, последний день лета, в галерее «Газпром» состоится торжественное открытие персональной выставки. Расскажите о ней немножко.
1: Да, это акварельный мир Светланы Лишек. И тут вот больший уклон такой как раз в иллюстрации. Мои иллюстрации видны в книгах, да, и это первая выставка, где я могу их показать, где несколько авторов предоставили мне свои, иллюстрации к их книгам, и которые я могу продемонстрировать для большого круга людей.
0: Волнительная для вас выставка, или вы уже готовы к тому, что это будет новая площадка? Или?
1: Ну, я считаю, что для каждого художника каждая выставка очень волнительна. Я не спала несколько ночей, волновалась и до сих пор волнуюсь, как все пройдет, как понравится ли людям мое творчество.
0: Во сколько открытие?
1: В 16 часов.
0: Я напомню, что беседовала со Светланой Лишек, художницей и членом Уральской художественной гильдии. Вам желаю здоровья душевного и телесного и радости в сердце, творчества, которое бы вас вдохновляло.
1: Спасибо. Всем желаю добра, света, любви. Спасибо.
0: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября на Святую Землю с мирным визитом прибыл предстоятель Болгарской Православной Церкви святейший патриарх Даниил в сопровождении митрополита Неврокопского Серафима, епископа Мелнишского Герасима и других официальных лиц. Торжественная встреча началась у Явских ворот, после чего гости в сопровождении иерархов и духовенства Иерусалимской Православной Церкви, представителей местных православных церквей, а также глав инославных конфессий, проследовали до храма гроба Господня. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил встретил святейшего патриарха Даниила у здания Иерусалимской патриархии, и предстоятели обеих церквей вместе направились в храм Воскресения Христова, где совершили молебен и поклонились святому гробу Господню. От русской духовной миссии в Иерусалиме в приеме приняли участие начальник архимандрит Васиан Змеев и насельники миссии романах Филофей Артюшин, протоиерей Владимир Чернышов и романах Петр Бородулин. По окончании молебного пения в храме гроба Господня блаженнейший патриарх Феофил пригласил делегацию Болгарской Православной Церкви в Большой Тронный Зал Иерусалимской Патриархии, где вручил святейшему патриарху Даниилу орден Святого Гроба Господня первой степени. Его блаженство также удостоил высоких церковных наград и сопровождавших предстоятеля Болгарской церкви архиереев. Святейший патриарх Даниил выразил благодарность блаженнейшему патриарху Феофилу за оказанную честь и теплый прием. В завершении официального приема представители Иерусалимской и Болгарской церквей обменялись памятными подарками. В эфире новости. Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета приглашает учеников с 9 по 11 классы прослушать лекции о новомучениках и создать посвященные им проекты. Подать заявки на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Школа пройдет с 26 по 28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушают в историческом здании, где проходил поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, поработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентации, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат от теории к собственному исследованию позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно, отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Подать заявку необходимо до 1 октября. Продолжаем выпуск. В рамках всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 25 сентября ученики 8-9 классов Центра образования города Кургана вместе с председателем миссионерского отдела Курганской епархии Алексеем Плоховым посмотрели фильм «Интервью» режиссера Ивана Соснина. По сюжету главная героиня, молодая девушка Соня, выросла без папы, ее воспитала одна мама. Узнав, что ее отец известный детский писатель, она решает встретиться с ним. Соня приходит к нему домой под видом журналистки, чтобы взять интервью, но не раскрывает своего истинного лица. Фильм поднимает темы прощения, семьи, недосказанности и морального выбора. Всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» – это ежегодный культурно-просветительский проект, направленный на сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное оздоровление общества. Акция приурочена ко дню памяти святых мучениц, покровительниц семьи и брака, веры, надежды, любови и матери их Софии, которая отмечается 30 сентября. И последняя информация выпуска. Самая длинная в России Таргашинская лестница в Свердловском районе Красноярска закрыта для посещения туристов из-за высокой активности медведей, сообщили в местной администрации. Лестницу протяженностью 1200 метров, ведущую на Таргашинский хребет, одно из популярных мест отдыха, открыли в 2021 году. Выходы медведей зафиксированы во всех регионах Сибири. Среди причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведи. Наиболее сложная ситуация в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 сентября по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память святых II века, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, мучениц III века Феодотии и Агафоклии, мучеников 156 IV века, и из них особо священномучеников Пелия и Нила, епископов египетских, Зиновия пресвитера, мучеников Патермуфия, Илии и иных. Святителя Иоакима Пани, патриарха Александрийского 16 века, подвижников 20 века, преподобно-мучеников Павла Моисеева, Феодосия Соболева, архимандритов, Никодима Щипкова, Серафима Кулакова, иеромонахов, преподобно-мученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобно-мученицы, послушницы Александры Хворостянниковой. Прославляются иконы Божией Матери Цареградская и Макарьевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, на сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета можно найти информацию об очень многих новомучениках российских. И вот несколько из них – убиенные насельники Николаева Коряжемского монастыря, архимандриты Павел Моисеев и Феодосий Соболев, иеромонахи Никодим Щипков и Серафим Кулаков. История жизни у каждого из них совершенно своя, но общим является то, что Господь свел их всех в трудное для нашего Отечества время в одну обитель, недалеко от Сольвычегодска, что в Архангельской области, при впадении реки Коряжемки в реку Вычегду. 23 сентября 1918 года в Сольвычегодскую ЧК поступило заявление от некоего неграмотного гражданина о том, что в Яринском уезде на берегу реки Черны в лесных избушках охотников и лесопромышленников проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. Кроме того, он сообщил, что в Коряжемском монастыре, где ему пришлось заночевать, также имелись такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Это заявление и послужило поводом для поездки властей в монастырь. 30 сентября в монастырь нагрянули военком и члены Сольвычегодской чрезвычайной комиссии. Как стали разворачиваться события, свидетельствует имеющаяся в деле выписка из журнала этой комиссии. В ней указано, что по приезде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала администрацию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги и тому подобное. На что администрация оказала сопротивление и своим сопротивлением выразила неподчинение существующей власти. В чем конкретно выразилось сопротивление администрации монастыря, не указано. Далее из выписки следует, что обвиняемых в неподчинении советской власти, упомянутых в настоящем постановлении лиц, которые являются главарями противной банды архимандрита Павла, архимандрита Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима, расстрелять. И так сильна была злоба, что, не дождавшись даже утверждения принятого решения, в 2 часа пополудни 30 сентября 18 года с арестованными расправились. Братья и сестры, Николай Александрович Бердяев, прекрасный русский религиозный и политический философ, рассуждал об обскурантизме в нашем обществе. Вот что он пишет. «Прежде всего, нужно установить, что обскурантизм не есть просто фактическое невежество и непросвещенность. Обскурантизм не есть явление природы. У невежественного и непросвещенного человека может быть жажда знания и уважение к знанию. Обскурантизмом следует называть принципиальную, агрессивно-наступательную борьбу против свободного знания и творческой умственной культуры». Обскурантизм есть социальная светобоязнь, социальная любовь к тьме как к добру, опасение света как зла. Принципиальный обскурантизм есть уверенность, что свет, свободная мысль, философия, умственное творчество ведут к социальному злу и социальной гибели, к разрушению церкви, государства, семьи, собственности, к ереси, к революции. Написано было почти век назад, но сохранило актуальность и по сей день. В житии пострадавших подвижников Коряжемского монастыря мы встречаем эпизод, где неграмотный житель деревни делает донос о том, что в одном месте проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. И в монастыре также имеются такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Формулировка этого доноса вызывает такое презрение и отвращение. Ясно, что каждое его слово пропитано завистью, как писал святитель Василий Великий, скорбью о благополучии ближнего. На какие подлости и жестокости способно невоспитанное и необразованное общество? Часто от лица православных летят камни в сторону интеллигенции и просвещения. Говорится о том, что революция 17-го года была результатом разложения интеллигенции. Таким образом, одобряется некое благочестивое невежество. Но забывают о том, что эта невежественная толпа бывших крещенных православных громила Петроград, и из этих же диких людей сформировался костяк чекистов. Проблема была не столько в интеллигенции, а сколько в ее количестве. Может быть, если бы основная часть населения страны была бы образована и просвещена, то не было бы такой резкой и агрессивной волны богоборчества. Может быть, толерантное, хоть и развращенное общество не стало бы разрушать храмы, жечь иконы и расстреливать духовенство? Ответов мы сейчас дать не можем. Может быть, их даст нам 21 век. Святые преподобно-мученики Павел, Феодосий, Никодим и Серафим, молите Бога о нас. Всего вам доброго.
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.
0: Детям о Боге.
2: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
3: Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному, то есть добросердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 57 по 80. Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете, на севере Израиля, жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась, но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 35. Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем — на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти и через Самарию, а Самария и Иудея — горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. Читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7. Ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру. И первым возвестил о рождении его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 14. Пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 15 по 20. Благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа, каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем, двух горлиц или двух птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». «Мессия» по-еврейски и «Христос» по-гречески означают одно и то же — «помазанник». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 21 по 35. Поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с Востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». На самом же деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 10. Дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12 и с 16 по 18. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. Бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о ком говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял матерь и младенца его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 15.
2: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Игорь Батаруев, старший следопыт отряда «Флотилия Ковчег». Это отряд при братстве православных следопытов. Здравствуйте, Игорь! Рада вас видеть!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Расскажите, сколько лет вы уже состоите в братстве православных следопытов и как началось ваше участие в данном движении?
1: В отряд я попал около 2 лет назад. Туда меня просто пригласили друзья, которые уже там занимались. Мы общались на тему молодежного служения, участия молодежи, в том числе православной, в общественной деятельности. Соответственно, я заинтересовался движением, мне рассказали, и потом уже сам начал изучать какие-то моменты, связанные с русским скаутингом, и, собственно, мне это стало очень интересно, поэтому было принято такое решение твердое вступить и дать торжественное обещание при сдаче уже на 3-й разряд. Есть такая фраза, которая уже более 100 лет сопровождает всех русских скаутов. Эта фраза звучит так: «Скаут однажды, скаут навсегда». Поэтому вот вступление в БПС как-то разделило жизнь, наверное, на 2 части, до БПС и уже после вступления в БПС. Вот. А так наш отряд располагается при храме на Крови, что тоже на самом деле такое довольно-таки значимое событие, потому что всю жизнь меня так сопровождала история царской семьи. Для меня это был такой значимый аспект в истории, который я изучал. И фигура Николая II, конечно, повлияла также на мое мировоззрение, ну, как и, собственно, для многих русских молодых людей. Вот, он стал таким образцом и венцом в нашей идее, идеи служения, которую мы несем через нашу деятельность, в том числе общественную. А так, общественной деятельностью я начал заниматься с 14 лет. Она началась в молодежной организации ЛДПР Свердловской области. В данный момент я являюсь заместителем руководителя по области. Вот. Мы также проводили очень много волонтерских мероприятий, общественных, школа дебатов у нас была, в которой мы помогали молодым ребятам развить свое ораторское искусство, умение отстаивать свою позицию, точку зрения, работать с населением, какими-то проблемами. В частности, мы занимались и благоустройством, и мы добились строительства моста, и некоторые пешеходные переходы, где они нужны были, через набережную в районе Ботаники. Ну, в Чкаловском районе, который недавно построили, мы тоже в этом всем принимали участие.
0: Сколько лет вы уже в скаутинге? И давайте всем радиослушателям объясним, что такое русский скаутинг.
1: Скаутинг вообще в России появился в 1910 году. Вот. Его основателем является Николай II. Это стало, получается, русский скаутинг можно охарактеризовать как молодежное движение, которое направлено на воспитание молодых людей в служении ближним. То есть в оказании помощи посильным твоим, собственно, ближним, которые находятся вокруг тебя, независимо от того, родные они тебе, там, друзья или вообще чужие люди, но в данный момент ты как скаут должен им помочь. Соответственно, после революции скаутское движение пошло на спад, в 1923 году его вообще запретили, на этом месте появилась пионерская организация, которая была очень сильно идеологизирована коммунистической идеологией, поэтому а скаутинг был как раз-таки направлен на служение, на христианство, на сохранение русских традиций, что, естественно, не пересекалось с большевистской идеологией. Вот поэтому Надежда Крупская запретила скаутские движения, скаут-мастеров, скаут-инструкторов начали сажать, многие из них побывали, ну, собственно, в ГУЛАГе, многие, к сожалению, там и ушли на посту. То есть уйти на посту – это значит закончить свою жизнь в тот момент, когда ты еще продолжаешь служить ближним. Много скаутов было и в Соловецком лагере особого назначения, в том числе брат известного публициста Ивана Солоневича, Борис Лукьянович Солоневич, был скаут-мастером, был начальником крымских скаутов.

0: и сейчас они отличаются и вообще о целях скаута и скаутинга как движения?
1: Ну, я думаю, задачи русского скаутинга в 1910-х и в 1900 и в наши года, 2026, они на самом деле... Ну, я думаю, что задачи, которые стояли перед русским скаутингом в 1910-х и в наше время, в 2026 году, они схожи. Особенно они схожи, я думаю, с начала специальной военной операции и в 1914 году. То есть и тогда, и сейчас русские скауты помогают фронту, русской армии. То есть известно, что во время Первой мировой войны скауты работали и почтой, и в госпиталях помогали, и на санитарных поездах они доставляли раненых в медицинские учреждения, помогали, в общем, всем, чем могли. И в этом, собственно, в этих, как и мы сейчас, мы активно занимаемся изготовлением гуманитарной помощи нашим бойцам на фронт, проводим мероприятия в их поддержку, проводим встречи с героями. Вот. И то есть, на самом деле, вот эта помощь, вот это служение, это, собственно, неотъемлемая часть, потому что скаутинг вообще, в принципе, в переводе на русский, это разведчество. Ну, так как разведчество и разведчик – это такое довольно-таки военизированное слово, оно было в нашей организации адаптировано на слово «следопыт». А Братство православных следопытов было создано в 1991 году как подразделение синодального отдела Русской православной церкви по делам молодежи. Вот. И, соответственно, мы являемся его подразделением, председателем Братство православных следопытов является иеромонах Филарет, да, который является руководителем синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви.
0: Расскажите, вот отряд «Флотия Ковчег» — это отряд скаутинга или как эта градация происходит? То есть есть скауты, есть следопыты — это синонимы?
1: Да, скаут, разведчик, следопыт — это слова, собственно, одного значения.
0: Прекрасно, все, разобрались в терминологии. И у нас в Екатеринбургской епархии скаутинг реализует свою деятельность при поддержке нашей Екатеринбургской епархии и церкви в целом.
1: Да, конечно. Мы, собственно, наш отряд, не только наш отряд, в Екатеринбургском отделении насчитывается более 250 следопытов вообще и более 10 отрядов. Вот. Получается, мы являемся, Братство православных следопытов является частью молодежного отдела нашей епархии.
0: Сколько отрядов, вы сказали, 10, они при разных храмах. Расскажите немножко о каких.
1: В основном именно отряды Братства православных следопытов формируются на приходах в храмах, церквях. Вот. Получается, в Екатеринбурге есть несколько отрядов, которые активно ведут свою деятельность. Это и Рождественский из храма Рождества на Уралмаше. И наш отряд «Флотилия Ковчег» в храме на Крови. Есть несколько отрядов на Академическом, в Химаше. Вот. То есть при желании можно зайти на сайт УРФО БПС ВКонтакте и ознакомиться, какие отряды где есть. Вот. А при желании, если есть такая инициатива, можно и свой отряд открыть. То есть всегда как бы двери открыты, и возраст вступления скаутинга, это есть такой момент, что 99+, на самом деле. То есть он ничем не ограничен, и всегда всем рады, если есть желание работать.
0: Расскажите о значимых мероприятиях отряда «Флотия Ковчег». Немного о названии.
1: Ну вот почему «Флотилия»? «Флотилия»... Потому что наш отряд в том числе занимается и морским делом. То есть мы ходим, ребята из нашего отряда ходят на яхтах, участвуют в том числе в регате памяти цесаревича Алексея, который проходит в рамках царских дней. Вот наши ребята занимаются совместно с ребятами из отряда «Бригантина» морского отряда. Мы ходим на Верхоседском водохранилище на яхтах. Это, ну, яхты разного класса. Это и «Оптимист», и «Кадет», и «Луч». Наши ребята даже сами построили яхту класса «Ласточка», который в этом году не поучаствовал в регате, но на следующий год мы надеемся, что выйдет на воду и ветер подует в его паруса. Вот. Получается, поэтому мы просто занимаемся морским делом, поэтому «Флотилия Ковчег» – такое морское название. Мы сами являемся флотилией.

0: таким полуморским отрядом. Это, конечно, не основной вектор деятельности, но он занимает довольно-таки значимую часть. А подробно, если рассказывать про мероприятия, то на самом деле они круглогодичные. То есть мы участвуем, наверное, в почти во всех мероприятиях городских, епархиальных. То есть, например, мы активное участие принимали в голосовании за благоустройство города Екатеринбурга, формирование комфортной городской среды. Мы участвуем в мероприятиях молодежной политики. Ну вот если, например, разбирать с этого лета, то у нас на самом деле лето это самый активный период деятельности. То есть это начало периода походов, сплавов, лагерей. Вот. Получается, если даже разбирать один месяц июль, то с 1 по 10 у нас прошел лагерь ежегодный итоговый княжества, который собрал более 250 следопытов из разных регионов. То есть это и Башкортостан, и Тюмень, и Челябинск, и наша Свердловская область. Вот. И мы 10 дней жили на поляне, в палатках с ребятами. Темой лагеря стала объявленная президентом тема этого года, год единства народов России, то есть каждый отряд, который приехал в лагерь, представлял какой-то народ, представлял традиции народа, который проживает на территории Российской Федерации. Вот, это также повлияло на такой укрепляющий дух, мы узнали много нового и сплотились вместе с ребятами. Вот, с 12 числа июля мы участвовали в царских днях, волонтерили, мы ежегодно участвуем в царских днях именно как волонтеры, потому что это также это выражение нашего служения ближним.
1: Наверное, одно из самых масштабных участий ваших в царских днях, потому что я видела, что ребята были на кухне, наливали чай, накладывали кашу и прибирались, убирали, подавали салфетки паломникам, накрывали и так далее. То есть это, наверное, я считаю, одно из самых масштабных участий, поэтому надо отметить.
0: Да, но он на самом деле является самым таким значимым, потому что, ну, в принципе, царские дни являются таким очень значимым событием не только для Екатеринбурга, я думаю, для всей, в принципе, православной России. То есть сюда же съезжаются вообще люди со всей, не то что России, а со всего мира на самом деле. То есть мы встречали людей и из Новой Зеландии, и из Сербии, и из Беларуси, ну, и из ближнего зарубежья, и из Европы некоторые люди. Даже я вот в свободное время вот волонтерство встретил человека из Варшавы, он вообще поляк, но вот он приехал именно в Храм на Крови, вот он был слепой, вот и так получилось, что я его как бы отвел от дороги и довел до Храма на Крови. Вот тоже, а мы в процессе разговаривали, что вот вы откуда, и он говорит, я из Варшавы. Да, вот так вот тоже интересно получилось, и это как раз получилось вот в царские дни, когда я шел с добровольчества. Вот. И получается, также у нас ежегодное участие в царских днях отметилось именно. Ну, вообще, чем мы занимаемся в царские дни, как волонтеры? Мы дежурим в зоне священства, кормим паломников на полевых кухнях, то есть начиная с 15 числа. И также значимым как бы событием является для нашего отряда это участие в крестном ходе. То есть мы уже ежегодно, это наша стала традиция, лично я сам хожу на крестный ход с 2022 года. И на самом деле это такое стало традицией, то есть еще интересно, что ты когда приходишь домой каждый раз после хода, ты такой думаешь, блин, все, ладно, в следующем году не пойду. А потом прямо перед самым крестным ходом, буквально за неделю, может быть, у тебя спрашивают, ну что, идешь на крестный ход? И ты отвечаешь, конечно, иду, а как можно не пойти, с другой стороны, вот. Это же наша память, наша история у Николая II, о царской семье, которую мы, как, собственно, как екатеринбуржцы, тем более наш отряд при храме на крови, непосредственно мы относимся к царской семье. Вот. А с 19 числа у нас была такая масштабная поездка.
1: Июля.
0: Да, с 19 июля у нас была такая масштабная поездка на Валаам. Наш отряд, да, съездил на Валаам, мы осуществили такую большую нашу цель, да, проект. 38 человек отряд уехал на Валаам, Сначала мы приехали в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга мы отправились во Владимирскую бухту. Там мы переждали шторм, который был на Ладоге. И из Владимирской бухты мы отправились на остров Канивец. На острове Канивец мы жили 2 дня, и уже оттуда мы отправились в Приозерск. Из Приозерска уже по прямому маршруту на корабле «Метеор» мы отправились на сам остров, на Валаамскую обитель. Туда мы приехали вечером, разместились, и наше такое было счастье, что мы успели посетить вечернюю и ночную службы. То есть это службы, которые совершаются в главном Спасо-Преображенском соборе Валаама. И оно как бы совершается в полной темноте только при свечах. То есть все электрический, весь электрический свет он выключается. И при этом еще поет знаменитый хор Валаамского монастыря в старорусском стиле. Это на самом деле очень сильно впечатляет, когда ты только заходишь, у тебя аж дыхание так вот сбивается, и ты понимаешь, что ты находишься в таком месте, которое как будто бы ближе к Богу, чем весь остальной мир. Вот, ну, не зря Валаам называют северным Афоном. Вот. Там мы пробывали, тоже пробыли несколько дней на Валааме. Мы также успели потрудничать на ферме у отца Агапия. Вот, мы и косили траву, и камни убирали, и в конце концов, как бы нас очень сильно поблагодарили, а за помощь нам были очень благодарны, потому что на самом деле это такой вот пример был показан, что молодежи не все равно, молодежь есть в церкви и есть кому ее принимать в будущем. Вот. Также мы посетили несколько скитов на острове Валаам, это тоже было очень здорово. На самом деле ходить по этим всем местам и осознавать, что им более 2000, ну это место, истории которого более 2000 лет, и она начинается с апостола Андрея, который пришел и поставил каменный крест на Валааме. Вот. Ну и также основатели Валаамской обители Сергий и Герман тоже как бы такие были значимые персонажи, и в принципе остров Валаам-то такую значимую историю сыграл в истории России. Поэтому мы не могли как бы обойти это стороной. И мы очень рады, что посетили. И на самом деле ребята очень сильно вдохновились этой историей. И мы надеемся, что мы туда очень скоро вернемся. Вот, возможно, в следующем году, возможно, через 2 года. Но все равно Валаам стал таким местом, на которое, я думаю, стоит обратить внимание всем, кто считает себя православным.
1: Еще что интересного было?
0: Вот, и то есть только мы не успели вернуться, мы вернулись с Валаама буквально 2 августа, а с 7 по 9 августа у нас проходил молодежный фестиваль епархии «Легенды Верхотурья». Он также является ежегодным, наш отряд участвует в нем с 2016 года. Вот, а в этом учебном году сменился новым руководителем молодежного отдела епархии стал отец Серафим Кадура, вот, который также заинтересовался фестивалем, и мы ему помогли его организовать. И он на самом деле получился очень здорово. Он собрал более 50 ребят, молодых людей с разных городов, даже с соседних епархий приехало несколько человек. И мы все вместе жили на протяжении 3 дней в духовной столице Урала. На самом деле Верхотурье является таким тоже значимым объектом. Лично наш отряд туда проездил, начиная с августа по ноябрь. Мы туда ездили каждый месяц, иногда по 2-3 раза в месяц. Мы занимались восстановлением разрушенных храмов, потому что до революции в городе Верхотурье было более 15 храмов. Сейчас в данный момент осталось не более 5. Остальные все разрушены, закрыты и находятся в аварийном состоянии. Вот. И наша задача была привлечь к этому внимание. Мы убирали там мусор, расчищали палки, деревья, косили траву. В общем, делали все то, чтобы привлечь к этому всему внимание. И в осенние каникулы, когда мы туда ездили, уже с отрядом был осенний слет, в котором приняли участие следопыты из других отрядов, в том числе и из Луганской Народной Республики. Вот. Мы туда приехали, и у нас прошла встреча с главой Верхотурского городского округа, который также, собственно, был заинтересован в этой теме, что мы привлекли к этому внимание. И этот проект восстановления храмов уже был взят именно в отчину, так сказать, именно администрации, которая будет этим заниматься на официальном уровне. То есть нам указали на моменты, которые бы мы на самом деле никогда не подчеркнули, а здесь уже люди знающие, они указали нам на эти моменты, которые в будущем уже помогут в работе и в восстановлении храмов. А так, в восстановлении храмов нам помогали ребята из Общества «Будущее», организации тоже волонтерской, которые занимаются и помощью, и фронту, местным и мирным жителям. Вот, за это ребятам тоже огромная благодарность, что они вместе с старшими следопытами флотилии «Ковчег» помогли в этом всем разрешить. Вот, а так вообще говорю, наш отряд ведет свою деятельность на протяжении всего года. Но летний период, конечно, является самым активным. 12 числа прошел День памяти цесаревича Алексея, вот, и впереди очень много планов, особенно на осень, это и работа с отрядом продолжается, и набор новичков, которые каждый год приходят стабильно несколько человек, и которые также вдохновляют на новые свершения уже старших ребят.
1: Игорь, спасибо вам большое за этот рассказ, очень такой насыщенный, как и ваша деятельность отряда флотилии. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с Игорем Батаруевым, старшим следопытом отряда флотилия «Ковчег». Мы беседовали о братстве православных следопытов, о русском скаутинге, о молодежном движении, которое еще зародилось при царе Николае Александровиче. Поговорили также о самом значимом времени, ярком, запоминающемся. Это о каникулах следопытов и о мероприятиях всего отряда. Отряд флотилия «Ковчег» действует при храме-памятнике на крови. Я вам пожелаю, Игорь, и всем участникам отряда, всем скаутам, конечно же, здоровья душевного и телесного и побольше мероприятий во благо и своей душе, и в пользу общества.
0: Спасибо большое, Виктория. Спасибо, дорогие слушатели. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: 17:00
4: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На территории храма во имя святого благоверного князя Александра Невского города Лапаевска состоялось мероприятие «Русский двор», приуроченное ко дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с молодежью, отдел по миссионерскому служению Алапаевской епархии и русская община города Алапаевска. Торжественное открытие мероприятия ознаменовалось приветственным словом руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма храма святого благоверного князя Александра Невского Ирии Владислава Першина. В своем обращении отец Владислав рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. На протяжении всего мероприятия присутствовали волонтеры Российского Красного Креста, готовые оказать помощь. В рамках программы были проведены культурные и спортивные мероприятия, исполнены русские народные песни и танцы, организованы традиционные народные игры, проведены тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту, который провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучший результат, были вручены медали за первое, второе и третье места. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием перетягиванием каната, после которого состоялось чаепитие с блинами, способствовавшее неформальному общению участников и укреплению духа соборности. 1 октября в городе Казани пройдет встреча с сотрудниками патриаршей гуманитарной миссии. Участники узнают о направлениях работы миссии, добровольческом служении и возможностях оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В программе встречи основные направления деятельности патриаршей гуманитарной миссии, организация благотворительной и социальной помощи, служение добровольцев и сестер милосердия, участие в гуманитарных поездках и социальных проектах, ответы на вопросы участников. Перед гостями выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова. Они поделятся опытом служения и расскажут, как каждый желающий может принять участие в гуманитарных инициативах. Дата проведения 1 октября в 18 часов в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье по адресу Казань, Оренбургский тракт 112, корпус 2. Приглашаются все, кто хочет больше узнать о гуманитарном служении, задать вопросы и найти возможность быть полезным. Продолжаем выпуск. Современным медиа, в том числе создающим духовно-ценностный контент, сегодня зачастую не хватает содержания. Об этом сказал в Общественной палате России исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. «Главная проблема сейчас в том, что любую картинку можно создать. У нас нет проблемы произвести некую форму. Проблема в том, что не хватает содержания, не хватает какой-то нарративной истории», сказал Алексей Соколов на круглом столе. Открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиаконтента. По мнению исполнительного директора журнала «Фома», наличие такой проблемы подтверждают сегодня сами медиа. Создаются какие-то невероятные спецэффекты, невероятные форматы, и это никто не смотрит, потому что это все потом притаскивается в цифровую среду, где люди привыкли смотреть вертикальных видеоблогеров, не делающих ничего подобного, отметил Алексей Соколов. Чтобы привлечь к себе аудиторию и удержать ее, профессиональные СМИ, в том числе создающие духовный контент, должны понять свой узкий круг людей, к кому непосредственно обращаются. Есть эти люди, говоришь ты им что-то важное, если да, то у тебя все будет хорошо, потому что главный капитал любого медиа – это даже не деньги, а аудитория, подчеркнул представитель журнала «Фома». В заключение Алексей Соколов заметил, что в ситуации, когда светские СМИ в попытках удержать аудиторию вынуждены постоянно меняться, у медиа, ориентированных на духовность и традиционные ценности, есть главное конкурентное преимущество – это то послание, которые они сообщают и которые не меняются. В работе круглого стола «Открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиаконтента» приняли участие представители религиозных организаций, медиасообществ и светской медиаиндустрии. И последняя информация выпуска. Министерство просвещения рекомендовало проводить осенние, зимние и весенние каникулы в школах по 9 календарных дней. В этом учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул с 1 по 11 классы 9 календарных дней следует из документа. Дополнительные каникулы в феврале, предусмотренные для первоклассников, также составляют 9 календарных дней. В Министерстве просвещения отмечают, что соблюдение рекомендаций поспособствует созданию оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса, сохранения здоровья учеников и обеспечения их полноценного отдыха. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и наш сегодняшний гость, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Предлагаю поговорить не только о сложнейших партиях, победах на международных конкурсах и футбольном прошлом, но и о самом сокровенном – о вере, духовном поиске и о том, как оперная сцена может стать пространством для пути к Богу. В современном мире академического искусства голос тенора часто сравнивают с редким драгоценным камнем. Но за блеском главных партий на сценах Большого, Мариинского и Геликон оперы всегда скрывается нечто большее, чем просто вокальная техника. Игорь, ваш путь в музыку начался в родной Рязани, продолжился в хоровом училище имени Свешникова и Академии хорового искусства. Вы получили редкое двойное образование как хоровой дирижер и вокалист. Давайте вернемся к истокам вашей карьеры. Помогает ли вам дирижерское образование на оперной сцене или вокалисту иногда вредно думать как дирижер во время исполнения партии?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле, двойное, как вы сказали, образование оказалось очень важным для меня и для моей карьеры. И, конечно же, лучше иметь образование все-таки и то, и другое, нежели какое-то одно из. По той простой причине, что дирижерское образование дает возможность чувствовать себя и увереннее, и грамотнее, и в первую очередь очень сильно экономит твое же время на выучку тех или иных партий. На тебя смотрят дирижеры немножечко с другой стороны и уже как бы воспринимают тебя как своего и понимают, что ты, скорее всего, сделаешь все быстро. И любую нюансировку, которая будет нужна дирижеру, ты исполнишь так, как ему нужно. Поэтому, конечно же, дирижерское образование давалось нелегко. Эта вся история очень непростая, долгая, но на самом деле по итогу она дает очень-очень большие плоды, которые очень сильно помогают по карьере.
1: Вы дебютировали в Большом театре еще в 2013 году в опере «Кавалер Розы». Помните ли вы свои ощущения, когда впервые вышли на легендарную историческую сцену?
2: Да, конечно, такие ощущения сложно забыть, потому что это мой дебют. Но хоть я и в более младшем возрасте выступал на сцене, на новой сцене Большого театра в качестве ребенка в «Волшебной флейте», вот. Но выйти уже на основную историческую сцену и в качестве солиста, вокалиста, это, конечно, отдельная какая-то история. И в первую очередь для меня яркое впечатление оказало грим, который до этого момента я ни разу нигде не использовал, и не было такой потребности нигде. А здесь очень сложный грим в опере Штрауса «Кавалер Розы». Я пел «Продавца птиц», и, соответственно, у меня там был такой красочный, очень насыщенный грим на лице, который мне накладывали около часа. И это, конечно, дало определенное ощущение театра, и первое впечатление, и вообще ощущение сложности всех вот этих вот театральных процессов. Ну а сам выход на сцену, это, конечно, немножечко как в тумане, потому что, выходя на такую самую-самую большую и самую ответственную сцену, конечно же, внутри такие эмоции, они переполняют, не знаешь вообще, что происходит в моменте. И, ну, это восторг, и потом уже после спектакля ты начинаешь только потихонечку осознавать вообще, что произошло с тобой сегодня.
1: Театр «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бертмана известен своими смелыми, новаторскими режиссерскими трактовками. Легко ли вам, как академическому певцу, соглашаться на радикальные эксперименты режиссеров?
2: Да, наверное, у Дмитрия Александровича Бертмана немножечко иной подход. И на самом деле, чему я очень сильно рад, что я попал именно к Дмитрию Александровичу и начал свой путь с театра «Геликон опера», потому что на самом деле это огромный опыт. И Дмитрий Александрович очень не любит тривиальных подходов и каких-то, может быть, простых решений, и учит уметь в моменте проживать все естественно. Вот. И поэтому для меня это была огромная школа, первые особенно года в «Геликоне», первые партии, сделанные с Дмитрием Александровичем, очень-очень досконально проработанные, они мне, конечно, дали огромный такой задел на будущее, и сильно легче стало вводиться в новые спектакли других театров, потому что все, что мы делали с Дмитрием Александровичем, это, ну, конечно, в разы было сложнее, на самом деле, по какой-то задумке и задаче. Вот, поэтому сейчас я немножечко, ну, можно сказать, как рыба в воде в любой постановке. Меня сложно удивить чем-то необычным и чем-то сложным. Вот, поэтому за это огромное спасибо Дмитрию Александровичу Бертману.
1: В вашем репертуаре много сложнейших партий. Ленский, Водемон, Садко, Альфред Жермон. Какая из этих ролей потребовала от вас наибольшей внутренней психологической трансформации?
2: Да, ролей уже стало сильно больше, около 25 главных партий, и каждая из них очень отлична друг от друга, и множество нюансов в каждой из них, но, наверное, если выделять какие-то именно эмоционально и технически для меня сложные, это вот не так давно у меня был дебют в партии «Идоминея» Моцарта. И вот, наверное, там для меня открылась новая такая история, роль отца. Обычно я всегда играю героев-любовников, либо сыновей, детей, богатеньких пап и так далее. Вот. А здесь я в роли отца, уже взрослый царь, который должен убить своего сына. И вот эти вот все нюансы, конечно, для меня были очень в новинку. И нужно было прочувствовать этот образ. И сразу такой образ исполнить очень непросто. Вот, поэтому пришлось сильно и порепетировать, и сильно подумать над этой ролью. И в итоге, ну, получилась довольно-таки интересная история. Надеюсь, то, что у меня вышло показать зрителю действительно боль, страдания отца в определенный момент.
1: Мужаете, голос тоже меняется. Видимо, руководителю вашему виднее, что вам эта роль уже подходит с голосовой точки зрения.
2: Доминей, да. Ну, в данном случае Валерий Бесалович лично мне написал и попросил выучить эту партию, решив, что она мне хорошо подходит. Есть знаменитая запись «Случайно на повороте», где он поет эту партию, и Валерий Бесалович посоветовал мне прислушаться именно к этой записи, что я, собственно, и сделал, и понял для себя, что, наверное, да, это будет для меня интересно, хотя, честно говоря, небольшой любитель Моцарта, и всегда какое-то внутреннее ощущение, что это немножечко такая музыка для более лирического, наверное, тенора, но в случае с Доминеем произошло все в точности да наоборот. Музыка оказалась крайне драматична, что было совершенно для меня большой новостью, но и очень большим и хорошим интересным открытием, с чем, собственно, я с радостью начал справляться.
1: Оперный певец – это профессия колоссальных физических и эмоциональных нагрузок. Известно, что в юности вы серьезно увлекались футболом. Помогает ли спортивная закалка справляться со сценическим стрессом и жестким графиком?
2: Ну, серьезно занимался футболом, наверное, сказано немножко громко. Футбол — это как такая часть жизни. Это вот любая перемена у нас заканчивалась только футболом. Мы бесконечно играли, прогуливали множество занятий. А так я занимался много чем, и греко-римской борьбой в том числе, и ездил в спортивные лагеря. Да, было такое прошлое, но, к сожалению, к большому, с каждым годом спорта в жизни все меньше и меньше, и хотелось бы его немножечко возвращать, так как, ну, естественно, спорт — это в первую очередь здоровье и нагрузка эмоциональная. Все правильно вы говорите, что она сильно дает о себе знать, и любой вид спорта и вообще любая физическая нагрузка, она разгружает немножечко эмоционально и морально, и нужно как можно больше возвращаться к этому.
1: Музыка, особенно хоровая и оперная, исторически тесно связана с сакральным пространством. Многие артисты признаются, что в их жизни наступает момент, когда профессия перерастает рамки ремесла и становится формой служения. Хотелось бы поговорить о вашей духовной жизни. Игорь, как и когда в вашей жизни произошла осознанная встреча с Богом? Был ли это постепенный путь из детства? Или к вере вас подтолкнуло какое-то конкретное жизненное событие, кризис или инсайт?
2: Я могу сказать, что это путь из детства, наверное, потому что бабушка водила меня в храм. С самого детства я это воспринимал почему-то очень серьезно, сразу же. Я помню просто, что я, когда приходил в церковь, я очень ответственно крестился, я стоял у икон, сделал все, как говорила бабушка. Для меня это было почему-то очень важно. Я не понимаю, честно говоря, почему так было. Вот. А как по итогу вышло, то, что я попал в хоровое училище, где у нас 5 дней в неделю хор по 2-2,5 часа, и мы там поем, ну, какое-то невероятное количество духовной музыки, которая по итогу, естественно, не могла не отразиться на моей душе.
1: Академия хорового искусства имени Попова, которую вы окончили, имеет глубокие традиции исполнения духовной музыки. Повлияло ли исполнение церковных песнопений Рахманинова, Чайковского, Бортнянского на ваше личное религиозное мировоззрение?
2: Ну, конечно, повлияло. Это, наверное, основа и вообще главные факторы, которые меня воспитали именно как, ну, не знаю, духовного человека, наверное, громко тоже сказано, потому что, чтобы считаться таким человеком, нужно максимально быть близко, да, к Богу, к церкви, и стараться держать хотя бы пост, что для меня в данный период времени крайне непросто, учитывая график, учитывая насыщенность концертной деятельности. Вот, но да, Академия хорового искусства, именно училище, мы ребятами отпели столько концертов, мы сделали столько духовных программ «Мисс и Мистика» по всему миру, по всей Европе. Мы бесконечное количество концертов исполнили в лучших местах, в лучших залах. И, конечно же, ну, это огромный отпечаток оставило у меня на сердце, и я просто, наверное, в то время даже не понимал, насколько я влюбляюсь в эту музыку и насколько она для меня близка и что она для меня значит. По итогу всего этого, когда я уже смутировал и начал петь более-менее юношеским взрослым басотенором, потому что сначала я пошел в храм петь басом, потом постепенно голос повышался, я превращался в тенора. И, собственно, вот с 8 класса я пел в храме. Ну, в первую очередь, конечно, на тот момент это было важно для того, чтобы иметь какую-то копеечку, потому что время было тогда непростое, и хотелось помогать родителям как-то чуть-чуть зарабатывать на какие-то свои мелочевки. Вот. И, собственно, с тех пор и до сегодняшнего дня, по возможности, я появляюсь в храме. Для меня это важный момент. я там немножечко прихожу в себя, если можно так сказать, где-то лечу голос, потому что как-то привык, наверное, к этому, и, но для меня это какая-то духовная такая очистка идет внутренняя. Мне хочется, меня тянет в храм, могу сказать честно. Особенно я очень сильно люблю мужское исполнение в храме. Мужской хор — это, ну, всем людям, которые никогда этого не слышали, я очень сильно завидую, потому что мне кажется, что это одно из самых больших и ярких впечатлений хоровых, которое вообще возможно в жизни. Вот, поэтому, да, духовная составляющая, она очень-очень большую роль играет у меня в жизни.
1: Сталкивались ли вы когда-нибудь с внутренним конфликтом между жесткими, порой эгоцентричными законами театрального мира, конкуренция, жажда славы, амбиции и христианскими ценностями смирения и любви к ближнему? Как вы его разрешаете?
2: Ну, конечно, сталкиваемся, это жизнь, и невозможно с этим не сталкиваться. Это все сплошь и рядом, к сожалению. Театральный мир, он суровый, он непростой, и люди бывают разные. Но я думаю, что как и везде в целом, не только у нас. Поэтому приходится сталкиваться с разными ситуациями, где-то с чем-то приходится мириться, где-то с чем-то приходится и ругаться, и доказывать какую-то свою точку зрения. Где-то приходится, наоборот, себя немножечко приструнить и подумать о том, там, Игорь, что ты делаешь, так нельзя, это будет неправильно. Подумай там и о Боге, и о семье, и о каких-то морально-этических моментах. Бывают разные ситуации. Все зависит от человека, как человек воспитан, как человек видит себя в данном эпизоде своей жизни. Поэтому все можно разрешить. Молитва всем в помощь.
1: При вашем загруженном графике как относится к этому семья?
2: Да, этот момент непростой, конечно, график сложный, и с каждым годом он не упрощается, а только наоборот становится еще более насыщенным. Семья, ну, понимает, семья всю жизнь как бы понимает, чем я занимаюсь, жена больше всех страдает, конечно. Но она у меня умница, она входит на большинство моих перформансов, спектаклей и концертов. И с большим удовольствием ходит, поддерживает и отпускает, естественно, на все гастроли. Где-то, если у меня есть возможность, я беру с собой. Конечно, это сложно, но жизнь артиста, она такая, тут нужно это понимать изначально.
1: Существует ли для вас такое понятие, как молитва перед выходом на сцену? Помогает ли вам вера справляться с волнением перед важными премьерами, например, в Мариинском театре?
2: Вы знаете, вот скажу честно, в Мариинском театре чувствую себя практически без волнения. Не знаю даже, с чем это связано. Мне кажется, наверное, с обстановкой в самом театре, потому что там работают какие-то, ну, невероятные певцы, которые, мне кажется, уже не боятся в этой жизни ничего. Они работают в условиях жестких, в то же время очень интересных. Самый объемный театр по количеству спектаклей и различных постановок. И поэтому как-то, когда туда приезжаешь, все волнения, они куда-то развеиваются, и ты просто работаешь на максимуме. А вообще, в целом, ну, неважно, какой театр, да, выходя на сцену, для меня, у меня есть определенный ритуал, скажем так, который для меня важен. Я даже не могу вспомнить, когда он у меня начался, но прочитать молитву 2-3, да, для меня это важен момент сам, немножечко уединиться, немножечко подумать, так сказать, дать себе самому напутствие на выход на сцену. Это важно, да.
1: Многие специалисты считают, что музыка Моцарта помогает сконцентрироваться. Вы пользуетесь таким методом?
2: Ну вот я уже говорил ранее, что музыка Моцарта, к большому, не знаю, сожалению или счастью, ну, многие, наверное, музыканты меня сейчас пожурят, не полюбил я пока Моцарта. Вот Идоминей стал той первой ступенькой в пользу плюса Моцарта, но еще много ступенек предстоит пройти, чтобы прям действительно полюбить. Пока что это композитор от меня немножечко далекий. Может быть, не созрел, может быть, просто какие-то вкусовые предпочтения. Но, может быть, все впереди.
1: Но насчет вкусовых предпочтений, они у вас разнообразны, широкий диапазон. Но, может быть, тогда стоит прислушаться к мнению специалистов и глотать как таблетку?
2: Ну, я предпочту лучше Рахманинова в данной ситуации.
1: В опере немало персонажей с трагической судьбой или совершающих греховные поступки. Как верующий человек, пытаетесь ли вы внутренне оправдать, простить или духовно осмыслить своих героев, когда работаете над ролью?
2: Ну, внутри себя, прости Господи, я говорю довольно-таки часто в жизни. Вот, поэтому, конечно же, персонажи у меня бывают очень сильно разные, и порой

0: В зависимости от той или иной постановки и задачи режиссера, потому что порой в спектаклях, где ты совсем не отрицательный персонаж, режиссер может сделать тебя вполне отрицательным, и ты можешь немножечко задуматься и об этом, поэтому бывает очень по-разному, вот.
1: Игорь, давайте поговорим о синтезе искусства и веры. Сегодня вы находитесь на пике востребованности, получаете государственные и профессиональные награды. Давайте попробуем соединить две важнейшие грани вашей жизни – оперу и веру. Считаете ли вы свой редкий вокальный дар Божьим промыслом? И чувствуете ли вы ответственность перед высшими силами за то, как именно вы этот талант реализуете?
0: Несомненно, я считаю, что мой талант – это дар Божий, и с каждым годом, глядя на то, сколько людей неравнодушных остается после моих концертов и спектаклей, какое количество людей подходит после спектаклей, сколько людей пишет и просто интересуется, будет, наверное, очень странным и глупым считать то, что я никому ничего не должен, и вообще это только мое дело, и ни в коем случае это не дар, не что-то. Нет, это очень важный момент, который я для себя понимаю, то, что мой голос влияет на людей, мой голос кому-то помогает даже жить. Мне писали разные люди, писали разные сообщения. И бывает такое, да, что человек пишет, что вы мне помогли выйти из какого-то очень жуткой депрессии или какой-то очень сложной жизненной ситуации. Очень часто такие сообщения приходят как раз после прослушивания именно духовной музыки, потому что, слава богу, у меня есть некоторое количество неплохих записей духовных произведений, и я с удовольствием их делаю при возможности, потому что действительно это очень большой имеет отклик у людей. И они хотят больше этого слушать, они начинают на тебя подписываться, интересоваться твоим творчеством. Поэтому, да, конечно, для меня очень-очень важно свой вот этот дар, талант в полной мере научиться дарить людям и давать возможность им получать от этого какое-то удовольствие.
2: Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой.

0: Может ли оперное искусство в наши дни выполнять миссионерскую функцию, пробуждать в душах светских зрителей стремление к Богу, к чистоте и к поиску истины?
1: Конечно, может. Начнем с того, что в очень большом количестве русских опер так или иначе звучат, особенно исторических опер, звучат именно духовные песнопения. То есть композиторы того времени всегда очень большое уделяли внимание именно христианству, именно вере. И не просто так, это пробуждение души в каждом человеке. Поэтому сейчас, приходя в оперный театр, человек может услышать те звуки, которые он в обычной повседневной жизни никогда не слышал, и очень сильно может этим заинтересоваться. На самом деле, даже сейчас, иногда листая соцсети, я попадаю на людей, не относящихся совсем ни к опере, ни вообще ни к культуре, людей, которые в машине слушают оперу, например, вот «Хованщина». Мне буквально несколько дней назад попалось видео, где человек слушает оперу

0: Хованщина и не просто оперу, а именно отрывок хора из этой оперы духовного и говорит, насколько это красиво. Я не знаю, как этот человек пришел к этому, но он к этому пришел. Это говорит о том, то, что это потрясающая космическая музыка, которая имеет огромную силу и в первую очередь силу добра. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что мы занимаемся тем делом, которое действительно спасает и души, и наш мир. И нас должно быть больше, и мы должны звучать громче на весь мир, так, чтобы нас было очень хорошо слышно, и все действительно по достоинству оценивали значимость того, что мы делаем.
1: Если бы у вас была возможность спеть на клиросе в храме или поучаствовать в большом проекте духовной музыки, какая программа или служба была бы для вас идеальной?
0: Ну, знаете, честно говоря, я очень давно пою на клиросе и очень много пел разных программ с хором Академии хорового искусства и вообще с разными хорами. Поэтому для меня любое исполнение духовной музыки, будь то в храме или будь то на большой сцене, это всегда огромное удовольствие, от которого, как правило, я никогда не отказывался.
1: Голос – это не просто колебание голосовых связок. Это барометр человеческой души. Игорь, наш сегодняшний разговор доказал, что подлинное искусство невозможно без глубокого внутреннего наполнения и духовного поиска. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: Я пожелаю самого главного – беречь себя, в первую очередь, беречь своих близких, слушать свое сердце, свою душу, обязательно ходить в театр, театры, посещать, в принципе, культурные мероприятия, конечно же, ходить в храм. Это важно. И просто пожелать всем здоровья и добра.
1: Когда за безупречной техникой тенора стоит вера и искреннее служение, опера перестает быть просто развлечением, превращаясь в разговор человека с вечностью. Игорь, я благодарю вас за этот честный и глубокий диалог и желаю вам новых творческих свершений, Божьей помощи на жизненном пути и, конечно же, долгих аплодисментов. Браво, артист! С вами были Игорь Морозов и Ирина Васильевич.

Вы слушаете православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии с вами ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 30 сентября. Пусть вечер будет для вас добрым и светлым. А я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку Шарля Перро «Кот в сапогах». 18:30 разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио «Золотой век меценатства в России». В 19:10 программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:15 беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Вадим Смоляков. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. Затем в нашей радиошколе православия прозвучит урок добротолюбия. Но сейчас о тех передачах, которые прозвучат в нашем эфире после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» читает Александр Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:15 беседы о вечном со священником Вадимом Смоляковым. В 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 передача «Свет Христов». В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 1 октября. В 07:50 Евангелие дня, а в 08:20 завтра вас ждет встреча с заслуженным артистом Республики Башкортостан, солистом Геликон-опера Игорем Морозовым. Я познакомила вас, дорогие друзья, с нашей вечерней и ночной программой и хочу пожелать вам доброго и мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и сгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив «Сретение» на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники» для семейного чтения, изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из 4 томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники» – человек в его отношениях к Богу и с Богом. Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс основ дикции и верного произношения, включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем ребят послушать сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
1: Шарль Перро. Кот в сапогах. Жизнь у мельника трудна, но всегда при хлебе. И нажил он к последнему дню своей жизни мельницу, осла, кота и трех сыновей. Умирая, мельник наказал детям чтить Бога и хлебопашцев. Старшему досталась мельница, среднему – осел, ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга очень расстроился, получив столь жалкую долю наследства. «Братья могут честно заработать себе на хлеб», – говорил он. «А что станется со мной после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки рукавицы, а? Прям хоть помирай с голоду». Кот услышал эти слова, но виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно: «Не печальтесь, хозяин, дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было бродить по лесу, и вы увидите, что вас не так уж обделили, как вам это сейчас кажется». Хозяин и сам не знал, можно ли верить коту на слово, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался этот плут, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапках, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает? А вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде? А? На сапоги ушли последние скудные сбережения младшего сына мельника. Едва кот, получив все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок, придерживая его за шнурки передними лапами, и зашагал в один хорошо знакомый ему лесок, где водилось много-премного кроликов, а в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь глупый кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен мир, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенными для него угощениями. Долго ждать коту не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый простачок-кролик почти сразу же прыгнул в мешок. Недолго думая, кот затянул шнурки, почувствовав, как затрепыхалась в холостине увесистая добыча. После этого гордой своей добычей он отправился прямо во дворец и попросил приема у самого короля. Необыкновенного кота в сапогах ввели в королевские покои, и он отвесил его величеству почтительный поклон, сказав им вкрадчиво, как умеют говорить воспитанные коты: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие».
2: Несколько дней спустя кот опять пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки на мешке и понес новую добычу королю. Король охотно принял и этот подарок, приказав наградить верно подданного кота. Так прошло 2 или 3 месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином маркизом де Карабасом. И вот в один из своих визитов кот в сапогах узнает, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Если вы согласны послушаться моего совета, счастье у вас в руках», — говорил он вскоре своему хозяину. «Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. И вот в то время, когда сын мельника купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех лап бросился к ней и закричал, что было мочи: «Сюда, сюда! Помогите, помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручить маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. На самом деле хитрец собственными лапками припрятал хозяйское платье под большим камнем.
1: Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба.
2: Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он очень и очень мил. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону 2-3 взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в их совместной прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. «Эй, люди добрые!» – крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы, так и знайте!» Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна: «Чей это луг вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» – в один голос ответили косцы.
1: «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», – сказал король.
2: «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено», – скромно ответил маркиз. А между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел в поле у дороги жнецов, работающих в поле. «Эй, добрые люди!» – крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы». Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они так жнут.
1: «Поля маркиза де Карабаса!» – ответили жнецы.
2: И король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал и бежал впереди кареты, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же: «Это дом маркиза де Карабаса! Это мельница маркиза де Карабаса! Этот сад маркиза де Карабаса!» Король не мог надивиться огромному богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав ему своего почтения.
3: Людоед принял его со всей учтивостью, на которую способен людоед, и предложил отдохнуть.
2: «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, будто вы можете превратиться во льва или слона».
3: «Могу! — рявкнул великан. — И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом. Смотри!»
2: Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хоть это было трудно, очень трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице.
3: Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер от страху.
2: «А еще меня уверяли, — сказал он осторожно, — но уж этому я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным».
3: «Ах, вот как! Невозможным? — переспросил великан. — А ну-ка погляди!»
2: И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот одним прыжком настиг ее и тут же проглотил.
3: Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда.
2: Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю:
3: «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!»
2: «Как, господин маркиз, — воскликнул король, — этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего прекраснее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете».
3: Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. Людоед, надо признаться, любил поесть и ел за один присест точно 24 проголодавшихся обжоры.
2: Король был очарован достоинством господина де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза, ну, просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза.
3: И, осушив 5-6 кубков, сказал: «Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас. Принцесса, как я вижу, да мое королевское величество согласны».
2: Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. К слову сказать, на этой свадьбе славно погуляли жнецы и косари. Кот сдержал свое обещание, ведь он же был благородным котом и вскоре стал знатным вельможей.
0: Для ребят прозвучала сказка Шарля Перро «Кот в сапогах». Но сейчас нашим юным слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи и ангела-хранителя!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях. Ну что ж, с кого конкретно и с чего мы сегодня начнем? С кого, да, разумеется?
1: Ну, надо начать вот с чего. Дело в том, что вообще, если говорить о феномене русского меценатства, то это явление, которое возникает по окончании русского средневековья. То есть вообще можно сказать, что рубеж 17-18 веков, ну, начало нового времени. Вот. Ну, например, в справочниках очень часто упоминается имя Федора Ртищева. Mm. Это один из самых видных чиновников эпохи царя Алексея Михайловича. Кстати, еще одна фигура, достойная памятника. Вообще, те люди, которые были в окружении Алексея Михайловича, и Ордын Нащекин, и Ртищев, и там Григорий Косогов, там и так далее, они все достойны памятника. Мы их тоже, так сказать, манкуртизмом страдаем на эту тему. Но вот известно, что он из своего кармана вкладывал деньги в строительство храмов. Mm. Вот. Это уже что-то похожее. Но по-настоящему это явление возникает в XVIII веке. Почему оно возникает в XVIII веке? Дело в том, что появляется новый вот, социальный слой, новое социальное такое, как бы, явление, значит, просвещенный, ну, условно говоря, миллионер. Mm. То есть человек, который, получив возможность распоряжаться большими деньгами, и дальше, как у Грибоедова, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным.
0: Да, и тут другой выбор. Либо оставаться скупым рыцарем, складывать.
1: Нет, а тут выбор еще более вульгарный, или просто грубо обжираться и бухать.
0: Ну,
1: большинство так и делало, кстати, в 18 веке, в том же 18 веке. Вот. Ну, знаете, я просто как стартовый вариант приведу известный феномен, который звучит как хороший анекдот, но он сохранился. Значит, когда Михаилу Васильевичу Ломоносову потребовались деньги на строительство стекольной фабрики, а Ломоносов, как известно, этим очень активно занимался. Ломоносов, вообще, забегая вперед, скажу, пытался заниматься экономическими проектами, они у него все проваливались, вот, потому что, ну, гений науки и искусства далеко не всегда бывает хорошим менеджером. Но важно, что ему потребовались деньги на старт, и он пошел к графу Ивану Шувалову. Mm. А это, напомню, в эпоху Елизаветы Петровны, один из самых видных сановников Российской империи, и, кстати, который Ломоносова постоянно финансово поддерживал все это время. То есть практически первый русский меценат. И вот сохранилась потрясающая деталь. Дело в том, что когда Ломоносов пришел к Шувалову и, как бы сейчас, знаете, спонсору сказали...
0: Насчет стекольной фабрики,
1: да,
0: пришел.
1: Да, да, обоснование проекта.
0: Да.
1: Просил 6 тысяч рублей. Кстати, по тем временам это очень большие деньги. И Шувалов задал совершенно естественный вопрос. Михаил Васильевич, я, говорит, не хочу тебя обидеть, но вот ты можешь меня, так сказать, за 2-3 минуты убедить в том, что вот этот финансовый проект стоит таких денег. Ломоносов говорит, а можно в поэтической форме? И преподносит ему известное стихотворение «Неправо о стекле те думают Шувалов, которое стекло чтут ниже минералов, пою перед тобой в восторге похвалу, ни злат, ни камнем дорогим, ни злату, но стекло». Стихотворение страниц на 8.
2: Даже,
1: вот, причем про стекло там буквально через 2 минуты уходит, там начинаются совсем разные проблемы, но одно из самых знаменитых стихотворений Ломоносова. Ответ Шувалова вошел в историю. Он сказал, ну, насчет фабрики не знаю, но стихотворение этих денег стоит. И выложу.
2: И выложу.
1: И выложу.
2: Потрясающе.
1: Вот. Это знаменитая история. Вот что совсем интересно. Дело в том, что старт меценатства в России имеет уральские корни. Вот это совсем. Почему? Потому что первыми меценатами настоящими были Строгановы и Демидовы. И те, и другие, напомню, выходцы. Ну, при Иване Грозном Строгановы уже в купечестве, но выходцы из свободных черносошных крестьян. В 18 веке уже графы. То есть за 200 лет эта династия из настоящих таких крепких деловых мужиков превратилась в настоящих аристократов.
2: Да.
1: Демидовы этот путь пройдут еще быстрее, потому что Демидовы дворянский статус получили сразу же на старте. Прямо Екатерина I уже прописывала. К концу 18-го, началу 19-го лощеные аристократы, не утерявшие при этом деловой хватки. Даже в большей степени, чем Строгановы. Строгановы на 19 век уже чистая аристократия. Один из Строгановых был членом негласного комитета. Демидовы до конца держали вот эту деловую хватку и одновременно показали высший класс. Ну вот смотрите, если брать Строгановых, здесь, конечно, в первую очередь это Сергей Григорьевич Строганов. Вот он родился в 1794-м, умер в 1882-м, ну, 19 век. Вот, кстати, как раз вот он входил в негласный комитет, был в ближайшем, служил в армии, генерал там и так далее, был московским генерал-губернатором. Вот просто маленький список, что получилось благодаря финансовым вливанием Сергея Григорьевича Строганова. Учредил первую в России рисовальную школу.
2: Так.
1: Причем бесплатную и открытую для всех детей, независимо от сословного происхождения. Оцените. Это еще крепостное право, это еще
2: то все. Есть, в принципе, вот именно меценат в данном случае, он, открывая тот или иной проект, он ставит условия.
1: Конечно, конечно. Так он ведь, понимаете, он создавал это, он же не просто вот типа как этот Шувалов, ну вот отстегнул деньги, дальше делай, что хочешь. Ничего подобного, культурная инициатива. Причем культурная инициатива революционная совершенно. От себя добавлю, благодаря этой рисовальной школе состоятся передвижники впоследствии. Вот. Потом эта школа превратилась в Строгановское училище, которое сегодня существует в Москве. По сей день. И он сам лично руководил этой школой 12 лет. Лощеный аристократ. Ну, почетный член Академии наук, там, попечитель Московского учебного округа, президент Московского общества испытателей природы, финансировал этот самый археологические раскопки на Украине и в Крыму, благодаря чему было открыто легендарное скифское золото. Там. И так далее, и так далее. Тому. Вот. Но в частности, он финансировал деятельность Ивана Забелина. Помните, мы это в прошлый раз обсуждали, великого русского историка. Вот вам Строганов. А вот теперь Демидовы.
2: Да.
1: Вот вы знаете, дело в том, что о Демидовых осталась двойная память.
2: Так.
1: С одной стороны, на Урале, как минимум, сохранилось в фольклоре, это очень мощный пласт, как бы негативное оценки, жестокость, там всевозможные, ну, легенда о затоплении в Невьянской башне знаменитая. Кстати, скорее всего, недостоверная, не, даже не потому, что документов не сохранилось, а потому что это технически невозможно сделать. Но легенда родилась не на пустом месте, потому что давайте называть вещи своими именами, чтобы в Петровскую эпоху в кратчайшие сроки создать работающую промышленность, нужно было быть людьми, которые умели идти по трупам. Никак иначе, да вся Петровская эпоха на этом. Поэтому это было. С другой стороны, давайте посмотрим сегодня вот через призму того, о чем мы говорим, чем занимались Демидовы. Прямо с первого, с Акинфия Никитича, который вообще как раз вокруг которого весь этот черный фольклор и гулял и так далее. Первая в России эталонная коллекция руд и минералов.
2: Да.

0: изобразительных искусств. Кстати, два зала всего, маленькие, но какой. С Тагильской Мадонной, сейчас скажу, как она туда попала. Музей природы тоже очень небольшой, камерный. И, ну, чуть-чуть более объемный, но тоже не безразмерный краеведческий музей. Как раз в доме Демидовых, в бывшем. И вот ради этого туда стоит съездить, чтобы оценить вклад Демидовых в Урал и в Россию. Потому что там фактически можно сказать, что 70-80% экспозиции все вокруг этого. И вот смотрите, кстати, ну вот создал эту коллекцию. Выкупил в Германии минеральный кабинет химика и металлурга Иоганна Фридриха Генкеля. Кстати, это одно время он был учителем Ломоносова.
1: Выкупил кабинет, то есть он его как бы сюда, этот кабинет?
0: Конечно, все перевез в Россию. После смерти завещал все в Московский университет. Вопросы?
1: Да.
0: А вот теперь его потомки, как минимум трое. Во-первых, Прокопий Акинфеевич. Колоритнейший персонаж русской истории. Дело в том, что он был классическим эталонным типом самодура, доходящего до, знаете, до вертения пальцем у виска. Он так чудачил, он так выделывался, что даже Екатерина II лезла на стенку.
1: От смеха?
0: Да нет, уже от негодования, что он, что он совсем, что ли, уже совсем с ума сошел. Вот, кстати, к вопросу, когда ставился фильм Демидовы,
1: да,
0: «Ярополка Лапшина», да, он еще по-божески. Там, хотя тоже как бы этот момент присутствует, но там, в общем, как бы и Никиту, и Акинфея постарались показать объемно. Хотя там куча всякого рода отсебятины, там вся эта лайф-стори вокруг Демидова, это вообще отдельная песня. Но там вывели маленьким изнеженным дегенератом сына Прокофия.
1: Mm.
0: И там Акинфий в исполнении Спиридонова Вадима хватается за голову, кому я оставлю наследство. Кстати, наследство у него на четверых делилось, у него четверо сыновей было, и они между собой еще судились, потому что они считали, что им там мало досталось и так далее. Так вот, Прокофий Демидов, ну, его портрет в Нижнем Тагиле – это одна из самых знаменитых экспонатов, а он спокойно есть и в интернете и так далее. Так вот, чудачиться, дурачиться, выделываться он мог сколько угодно. Вот. Кстати, в 18 веке многие так себя вели. Самый известный пример – фельдмаршал Суворов, который выделывался так, что никаким Демидовым близко не снилось. Но надо начинать с того, что Александр Васильевич Суворов изображал из себя вампира и велел завешивать зеркала в Зимнем дворце, потому что я вампир, я не отражаюсь. Потом сам в это поверил и стал бояться зеркал. Знаменитая история. Так вот. А вот что осталось в позитивном плане от Прокофья Никитича? Смотрите. Основал нескучный сад в Москве.
1: Знаменитый.
0: Знаменитый. Основал в Москве Демидовское коммерческое училище. Причем он выложил 1,5 миллиона рублей в раз на те деньги.
1: Да.
0: Столько же вложил в московский воспитательный дом для детей-сирот. Ау, где сейчас подобное? Там вообще состоял членом опекунского совета. Знаете, это дома он мог выделываться. А там приходил и совершенно все, так сказать, все мозги на месте, отлично все. В общем, в Московский университет ежегодно по 10-20 тысяч закачивал ежегодно на инфраструктуру, на коллекции.
1: А сами-то они меценаты. Вот откуда источники
0: дохода? Как, уральские заводы?
1: Уральские заводы.
0: Так я же говорю, эксплуатация на уральских заводах была, мама, не горюй. Это я понимаю. 18 век тем более. Вот.

0: Но, хотя маленькая деталь интересная, вот когда уральским мужикам стоял вопрос, где работать, на казенных заводах татищевских или на демидовых частностях, они предпочитали демидовых. Уже везде было не сладко, но у Демидова было лучше. Понимаете, какой такой момент, это, ну, староверы, например, они все тяготели к Демидовым, потому что государственная политика преследования старообрядцев, а у Демидовых был зонтик абсолютный, то есть можешь там хоть пню молиться, если ты специалист настоящий, а староверы все отличные работники, все, все, без вопросов. Вот. Так что это момент такой очень интересный. И, кстати, в Екатеринбурге, в казенном городе, столице, там где, Татищевском, виселица стояла так, что рабочие писали на государево имя: «Уберите ради бога, а то ведь жрать невозможно, воняет». Там, извините, повесили и по 2 месяца не убирали в назидание, а у Демидовых виселиц не было. Интересный фактик. Да. Так что к этому вопросу. Так вот, в общем, короче, тут перечислять это Прокофья Демидова. Родильный институт в Москве основал. Там тоже 20 тысяч денег выложил, там и так далее, воспитательное. Там ежемесячно, ежегодно там особо талантливых в училище 100 мальчиков каждому премию выписывал и так далее. Вот. На каждое открывающееся училище по 100 тысяч рублей выкладывал. Самодур. Все бы такие самодуры были. Теперь дальше, это уже 19 век, потому что Прокофий Демидов – это 18 конец, а вот уже 19 уже совсем лощеные европейцы. Анатолий Николаевич Демидов, пожалуйста.
1: Вот. Это все сыновья.
0: Это уже внуки,
1: внуки правда. Уже внуки,
0: да.
1: Правда.
0: Но видите, род Демидовых, великая актриса Алла Демидова, потомок этого рода.
1: Потомок, да.
0: Да, так что это кто-то и за рубежом живет, кто-то, как видите, и у нас, и так далее. Так вот, кстати, вот этот самый Анатолий Демидов был женат на Елизавете Александровне Строгановой. Породнились. Опять-таки рекомендую Нижнетагильский музей. Потрясающий совершенно портрет вот этой Елизаветы Строгановой, первой красавицы. В общем, как говорится, губа не дура.
1: Ну, да.
0: Вот. Тоже огромные, так сказать, он унаследовал огромную коллекцию художественную. И вот вкладывал деньги в горное дело, в изучение природы Крыма, так сказать, в общем, сам подбирал состав ученых, которые туда поедут, русских и французских, понимаете, все это финансировал. Вот. Дом для презрения трудящихся, которые потеряли здоровье, 500 000.
1: Ничего себе.
0: Вот, понимаете, вот заодно это надо памятник ставить. Кстати, вот ему памятников нет ни в Москве, ни в Нижнем Тагиле, ни в Екатеринбурге.
1: А вообще Демидовым?
0: Демидовым. Я же говорю, что...
1: Никому вот, из них.
0: Пока не вижу. Пока не вижу. У нас, например, на Урале памятники Демидовым должны стоять по определению. И у нас, и в Нижнем Тагиле, и в Первоуральске, который был Весимо-Шайтанский завод, и в Невьянске. Вот, ну, Акинфи Демидов 40 городов заложил. 40 заводов, сейчас все эти города. Вот,
1: да.
0: Везде. Вот. Там украшения, Демидовский лицей в Ярославле, там и так далее. То есть огромный-огромный список. А вот его брат Павел Николаевич Демидов. Тоже. Кстати, для вопроса, откуда взялась тагильская Мадонна?
1: Да.
0: Один из Демидовых был женат на племяннице Наполеона Бонапарта, Матильде де Монфор. Но потом разошлись, по преданию он ей один раз прямо прилюдно физиономию наквасил. Вот. Раздел имущества, и поэтому что-то ей осталось, потому что у него были огромные владения в Италии. Кстати, интересная память, окраина Нижнего Тагила, поселок Сан-Донато.
1: Да.
0: А потому что город Сан-Донато был во владении Демидовых. Демидов. Потом он ее оставил своей бывшей жене.
1: Это но вот взял оттуда как раз и название.
0: Да, а тут выстроил, так он имел титул князя Сан-Донато. И вот откуда в Нижнем...
1: Насколько это Сан-Донато населена, так сказать, определенными учреждениями исправительными.
0: Да. Да. Но это уже местное. Это уже да. Местное. Да. И вот отсюда Тагильская Мадонна. Легендарная. Ведь это же феномен. Заради одного этого стоит ехать в Нижний Тагил. Там маленький зал, где, кстати, потушен свет. Там специальные лампы, чтобы как бы культурный слой не разрушился. И там 4 картины Ренессанса разных художников. И в центре вот эта Мадонна, которая, так, знаете, обтекаемо приписывается Рафаэлю. Ну, потому что уверенность где-то 98%. У Ираклия Андроникова на эту тему была в свое время очень интересная статья. Так вот, в Италии аналога нет. И так она и вошла в историю. Тагильская Мадонна. Галерея деревянной скульптуры. Там прямо с вокзала. В Тагиле надо прямо с вокзала. Тагильская Мадонна. Равных аналогов нет в мире. А, кстати, в музеях Нижнего Тагила целый большой такой набор экспонатов, равных которому нет в мире. Ну, скажем, Демидовский магнит, который силой веса держит многопудовую гирю. Но ради одного этого имеет смысл туда ехать. И вот Павел Демидов тоже владел огромными богатствами. По 20 тысяч рублей на человека вносил пожертвования там наиболее выдающимся деятелям культуры. Там пожертвования, демидовские премии большие, 5 тысяч рублей, малые 2 500 рублей. Специально напомню, в той системе цен на 2 рубля можно было жить месяц.
1: А по-моему, премии демидовские, они по сей день существуют?
0: Конечно,
1: они
0: но это, естественно, это потом возрождалось в советские годы. Но я просто имею в виду, что вот, пожалуйста, там детскую больницу создал комитет инвалидов, в приют для бедных, общество садоводства там и так далее и тому подобное. Вот вам Демидов.

На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях. Всего вам доброго, до следующей встречи.

слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнят, ими душу мою. Сохрани мя от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Вник да исчезать от меня духу моему, и Ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне. Смотря ходесную и во взглядах, и небе зная

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в день воздвижения Креста Господня в Центре уникального мастерства в Казани прошло творческое мероприятие, посвященное 15-летию региональной организации родителей и детей инвалидов Республики Татарстан «Забота». На протяжении 15 лет данная организация при поддержке Казанской епархии создает условия для социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализует социальные проекты, направленные на помощь семьям, в которых воспитываются тяжело больные дети. Организуя праздничный концерт в Центре уникального мастерства, представители «Заботы» стремились презентовать социально значимые проекты и привлечь к ним внимание общественности. В культурно-концертной программе «15 добрых историй» нашли отражение события, напрямую связанные с деятельностью «Заботы», с воспитанниками, добровольцами и благотворителями, которые поддерживали организацию на протяжении всех этих лет. В праздничном концерте приняли участие певица Рената Тей, солист группы «Рухимон», Марсель Вагизов и другие исполнители. Для детей была организована анимационная программа. Вниманию гостей также была представлена благотворительная ярмарка. Представленные на ярмарке изделия и сувениры изготовили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Альберт Сафиулин, представитель Республиканского комитета по социальной политике Кирилл Наймушкин, представители НКО, ветераны специальной военной операции и благотворители. Казанскую епархию на мероприятии представлял руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Сергий Петров. Отец Сергий передал гостям благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и поздравил матушку Надежду Титову с 15-летием благотворительной деятельности. Затем священник вручил епархиальные награды сотрудникам и добровольцам организации. Завершился праздник благотворительным аукционом. Отметим, что в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию в июле этого года с педагогами и воспитанниками «Заботы» встретился святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Святейший владыка посетил творческое занятие на территории Петропавловского собора, сказал ребятам слова напутствия и подарил памятные подарки. В эфире новости. В Георгиевском храме города Челябинска прошел концерт 10-го международного фестиваля духовной музыки. В храме святого великомученика Георгия Победоносца выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершении концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктора пожелал коллективам консерватории помощи Божьей в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Специальную программу «Забери меня домой» в помощь приемным родителям разработал и реализует благотворительный фонд «Дети плюс». Суть этой программы заключается в том, чтобы развеять мифы и помочь взрослым не побояться усыновить ребенка-сироту с ВИЧ, с сообщили журналу «ФОМА» в пресс-службе благотворительного фонда «Дети плюс». История создания как самого фонда, так и программы «Забери меня домой» началась в 2005 году. У семьи Дмитрия и Ольги Кирьяновых больше 14 лет не было детей, а когда они решили усыновить ребенка, то их направили в специализированный дом ребенка, где жили дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными женщинами. Тогда Ольгу поразило, что в учреждении очень редко приходили кандидаты в приемные родители. Диагноз ребенка, даже тот, который успешно контролируется терапией и не передается в быту, становился непреодолимым барьером. Спустя 2 месяца они стали родителями 10-месячного мальчика, а через год – полуторагодовалой девочки. Детям не передалось заболевание биологических матерей, сообщили в фонде. Позже неравнодушные к проблеме усыновления детей-сирот с ВИЧ объединились в волонтерское сообщество приемных родителей «Соколята», из которого в 2015 году уже и образовался фонд «Дети плюс». Все это привело к тому, что в отношении приемных родителей к теме усыновления детей-сирот с ВИЧ стало меняться в положительную сторону. Что касается программы «Забери меня домой», в которую входит собственная школа приемных родителей, то она, как сообщили в фонде, помогает будущим мамам и папам получить необходимую информацию и опыт, чтобы подарить ребенку с ВИЧ семью. Специалисты проекта проводят семинары, рассказывают, как правильно заботиться о ребенке с ВИЧ и разъясняют, что устаревшие знания о диагнозе не имеют оснований. Разработанный фондом модуль получил рекомендацию Министерства просвещения России. Команда фонда сопровождает семьи, принявшие ребенка под опеку в период адаптации, предоставляет юридические и психологические консультации, помогает с оформлением льгот и постановкой на учет медучреждения. За годы работы фонда более 210 детей-сирот с ВИЧ обрели дом, а если считать с самого начала волонтерской деятельности, их в 2 раза больше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! В дни праздников преподобных, когда священники обычно служат в зеленом облачении и в храме стелят зеленые пелены, и престол украшен или зелеными веточками, или зелеными ризами, именно такой цвет в празднике преподобных отцов, всегда читается отрывок из послания к Галатам о том, что есть плод Духа. Плод, то есть итог служения преподобного старца или старицы в ее жизни. И ведь это люди, которые были пронизаны Духом Евангельским, Духом Господа нашего человеколюбца, и поэтому святость их не человеческая, святость их не здешние, святость их, святость Духа Святаго, поэтому не случайно и прокимен, который поется всегда в дни преподобных, звучит так радостно и так необычно, что праведник яко феникс процветет, яко кедр же в Ливане умножится. То есть он расцветет. Там, где преподобный монах или инокиня, прославленная церковью, там всегда сад, расцвет, оазис, цветение. И не случайно египетские монахи, основатели первых монастырей христианских, оставили после себя не просто знаменитые обители, а большие оазисы в пустыне, сады. Там, где были монахи, они непременно превращали пустыни в цветущий сад. И это очень красивый и важный образ. Но вместе с тем, в этом чтении из послания к Галатам есть важная строчка, которая, конечно же, относится и к служению преподобных старцев и стариц, но и для нас является важнейшим уроком. Вот эта строчка, которую все хорошо знают, звучит таким образом. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные». Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если вы духовны, говорит апостол Павел, то исправляйте человека, который впал в согрешение, не железобетонным голосом обличения, не жестоким словом, а духом кротости, потому что духовный человек, человек, который насыщен евангельским духом, он пропитан духом человеколюбия. Его слово не может быть жестоким. Исправляйте таковаго в духом кротости. Здесь у апостола Павла используется довольно часто встречающийся в Новом Завете глагол «катартидзо». Например, первый раз мы встречаем это слово в начале нескольких Евангелий, когда говорится о призвании святых апостолов. Вот Господь идет вдоль моря Галилейского и видит двух братьев, которые со своим отцом Зеведеем починивают сети. Да. «Катартидзон тас тадиктюа» по-гречески это звучит. То есть сидят два братика, Иаков и Иоанн, и своему отцу-рыболову помогают чинить сети. То есть они их зашивают аккуратно, латают, чтобы впоследствии использовать по назначению. Так вот, именно этот глагол «латать», «чинить», «исправлять» здесь использует апостол Павел. То есть он как будто бы намекает нам о том, что если с человеком случилась какая-то беда, он впал в какое-то прегрешение, а это всегда трагедия, когда хороший человек, христианин, вдруг поддался какому-то соблазну, искушению, и это не просто некоторый юридически оформленный шаг преступления заповеди, закона, а это какой-то органический прорыв. То есть у человека порвалась ткань его жизни, ему нужно помочь ее залатать. И вот апостол Павел, когда говорит, что вы духовные и исправляете такого в духом кротости, он как будто ему говорит, что вы очень бережно его залатаете, пожалуйста. Не выбрасывайте, а залатайте. Я очень привыкаю к вещам и бывают ношу какие-то ботинки, подрясники, бывают годами. И мои друзья даже на меня ругаются. Ну сколько можно? Что это такое? Вот такая у меня привычка. Очень привыкаю я к людям, к вещам, к книгам. И мне важно, чтобы то, к чему я привык, было рядом со мной. И долгие годы я носил один и тот же подрясник, за который меня постоянно ругали и архиереи, и знакомые, и друзья. И говорили, что неприлично в таком подряснике показываться, потому что он весь у тебя изорванный. И в конце концов он так изорвался, что я даже решил с ним расстаться. Как это не горько мне было моему сердцу, потому что он просто прирос уже к моим плечам, этот подрясник. И вдруг нашлась такая мастерица, которая согласилась его подлатать. Я, конечно, не верил, что это возможно, потому что там просто не на чем было ставить заплатки. А эта удивительная женщина с благословенными ручками сумела собрать вот эту вот разорванную ткань таким образом, что я сейчас по-прежнему ношу этот подрясник. Вот и человек бывает такой истертый, такой изломанный, такой изорванный, что, конечно, бы кто-то посмотрел на него и сказал: «Да ну, дрянь это не человек, давайте уже выбросим его и не будем даже и вспоминать». А вот нам апостол Павел говорит: «Нет, не надо. Давайте мы его починим». Да. «Исправляйте такового духом кротости. Блюды себе, да не ты искушен будешь», говорит апостол Павел. Потому что, глядя на раны другого человека, нашего ближнего, мы понимаем, что со мной тоже может такое приключиться. И нужны будут такие ласковые, нежные руки, которые очень бережно, аккуратно меня соберут. И есть такие одаренные духовники, одаренные молитвенники, которые умеют и добрым словом, и молитвой, а может быть даже и простым человеческим участием помочь человеку собраться, залатать эти раны. И не случайно святитель Лука Крымский, наш великий подвижник, богослов, мыслитель и, конечно же, врач, он говорил: для того, чтобы быть настоящим врачом, нужны три свойства – глаз – орла, сердце льва и руки женщины. Так вот, в исправлении наших близких, знакомых, друзей, которые впали в какое-то заблуждение, может быть, или грех, или совершили какую-то чудовищную ошибку, нужны эти самые руки женщины, которая бережно, аккуратно залатает рану этого человека. Конечно, если он сам дастся. И это большой труд, это большое терпение. Случайно апостол Павел дальше и говорит, что мы исправляем закон Христов, исполняем, когда носим бремена друг друга. И это очень сложно, и это очень трудно. И здесь, в этом деле, может быть, самым сложным является даже не слово, которое мы к человеку обращаем, пытаясь словом как-то залатать эти раны, но даже в большей степени, скорее всего, молитва. И вот к молитве бывает, мы готовы меньше всего. Наша современная культура очень словесна. Мы даже в семейных конфликтах все время говорим: «Но давайте объяснимся, давайте это проговорим». А вот есть вещи, которые, может быть, не надо даже проговаривать, чтобы большую дыру не проделать в этой ткани, большую рану не нанести человеку, а, может быть, помолчать и помолиться. И молитва является таким, может быть, неочевидным, но на самом деле действенным делом, когда речь идет о исправлении человека. И я в своей жизни неоднократно замечал, что вот попросив помолиться другого человека за себя, за близких, даже, может быть, взяв такую привычку, просить помолиться за себя даже человека, может быть, который в церковь не ходит, ты как будто бы получаешь лишнюю опору, как будто бы силы какие-то приходят, когда знаешь, что человек, может быть, и не словами молитвы, и не словами церковного песнопения, а, может быть, своими словами, как светский человек, просто вздохнет, может быть, перекрестит даже неумело, может быть, даже и левой рукой за тебя. Но молитва это уже дает твоей ткани разорванной какую-то силу выносить и дальше эту жизнь и не просто подлатать свои раны, но, может быть, даже и окрепнуть настолько, что как под словом, целительным словом покаяния и евангельского благословения человек вдруг, как говорит Священное Писание, обновится яко орле. То есть вдруг обретает какую-то новую молодость и свежесть благодаря молитвенному труду и доброму евангельскому слову, и особенно простой евангельской благожелательности, которая свойственна для людей, которые идут вслед за апостолом Павлом, благовестником Евангелия нежности и человеколюбия.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Горячая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 18. Часа 4 спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха. Тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса. От него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу. Довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей с тупой подозрительностью, взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной. Он глядел, и эта свежая степная тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили, очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней, как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с мядным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой. Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Вспомнил Варвару Павловну и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. «Вот», — подумал он, — «новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка. Что-то из нее выйдет. Она и собой хороша. Бледное свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторжена немножко. Рост славный, так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Побежит-то она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я засну». И Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики. Голова его скользила на бок, он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды. Стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. «Хорош, возвращаюсь я на родину», — промелькнуло у Лаврецкого в голове. Он закричал: «Пошел!» Забахнулся в шинели, плотнее прижался к подушке. Тарантас столкнула. Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей. Лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал «Эй!». Раздался сиплый глухой лай, но даже собаке не показалось. Лакей снова приготовился соскочить и снова закричал «Эй!». Повторился дряхлый лай, и спустя мгновение на двор неизвестно откуда выбежал человек в нанковом кафтане с белой, как снег, головой. Он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги на последние ступеньки, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. «Здравствуй, здравствуй, брат», — проговорил Лаврецкий. «Тебя, кажется, Антоном зовут. Ты жив еще?» Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась, поглядывая на запертую дверь, а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик, принеся ключи, без всякой нужды, изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс. «Вот я и дома. Вот я и вернулся», — подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем, как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои.

Глава 19. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий, где 2 года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще 50 лет или более. Лаврецкий обошел все комнаты и к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине неподвижно сидевших под притолоками велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда Андрея Лаврецкого. Темное желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век. Черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных эмартелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганые жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая, одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже холодеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем с почернелой позолотой стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый, закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксеей. 40 лет тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих 2 стариков да 3 пузатых ребятишек в длинных рубашонках Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестегольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращения Лаврецкого. Она уже 10 лет сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, 100 лет тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне. Бабы глядели на него с порога своих изб, подпирая щеку рукою. Мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру. А босс провизии из лавриков еще не прибывал, пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу,
Апраксея долго терла и мыла ее, стирая как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку о плите о трех ножках,

«Прощаю, если сею минуту сподамс», — перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскала щепотка чая, завернутая в клочок красной бумажки, сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаивших кусках. Лаврецкий напился чая из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку. И горные карты были изображены на ней. Из нее пили только гости, и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати. Он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он долго шептался с Апраксеей, охал в полголоса, раза два перекрестился. Они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому. Она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, и сладко спалось старику. Глава 20. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега, на деревне скрипят ворота. «Чего?» — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты мой сударик», — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. «Квас неси», — повторяет тот же бабий голос, и вдруг находит тишина. Мертвая, ничто не стукнет, не шелохнется, ветер лиством не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий, «и всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь», — думает он, «кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там дальше в полях лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года», — продолжает думать Лаврецкий. «Пусть же вытрезвит меня здесь скука. Пусть у

0: успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство Родины.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября на Святую Землю с мирным визитом прибыл предстоятель Болгарской православной церкви святейший патриарх Даниил в сопровождении митрополита Неврокопского Серафима, епископа Мелнишского Герасима и других официальных лиц. Торжественная встреча началась у Явских ворот, после чего гости в сопровождении иерархов и духовенства Иерусалимской православной церкви, представителей местных православных церквей, а также глав инославных конфессий, проследовали до храма гроба Господня. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил встретил святейшего патриарха Даниила у здания Иерусалимской патриархии, и предстоятели обеих церквей вместе направились в храм Воскресения Христова, где совершили молебен и поклонились святому гробу Господню. От русской духовной миссии в Иерусалиме в приеме приняли участие начальник архимандрит Вассиан Змей и насельники миссии романах Филофей Артюшин, протоиерей Владимир Чернышов и романах Петр Бородулин. По окончании молебного пения в храме гроба Господня блаженнейший патриарх Феофил пригласил делегацию Болгарской православной церкви в Большой тронный зал Иерусалимской патриархии, где вручил святейшему патриарху Даниилу орден святого гроба Господня первой степени. Его блаженство также удостоил высоких церковных наград и сопровождавших предстоятеля Болгарской церкви архиереев. Святейший патриарх Даниил выразил благодарность блаженнейшему патриарху Феофилу за оказанную честь и теплый прием. В завершении официального приема представители Иерусалимской и Болгарской церквей обменялись памятными подарками. В эфире новости. Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета приглашает учеников с 9 по 11 классы прослушать лекции о новомучениках и создать посвященные им проекты. Подать заявки на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Школа пройдет с 26 по 28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушают в историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, поработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентации, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат от теории к собственному исследованию позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно, отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Подать заявку необходимо до 1 октября. Продолжаем выпуск. В рамках всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 25 сентября ученики 8-9 классов Центра образования города Кургана вместе с председателем миссионерского отдела Курганской епархии Ирием Алексеем Плоховым посмотрели фильм «Интервью» режиссера Ивана Соснина. По сюжету главная героиня, молодая девушка Соня, выросла без папы, ее воспитала одна мама. Узнав, что ее отец известный детский писатель, она решает встретиться с ним. Соня приходит к нему домой под видом журналистки, чтобы взять интервью, но не раскрывает своего истинного лица. Фильм поднимает темы прощения, семьи, недосказанности и морального выбора. Всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» – это ежегодный культурно-просветительский проект, направленный на сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное оздоровление общества. Акция приурочена ко дню памяти святых мучениц, покровительниц семьи и брака, веры, надежды, любови и матери их Софии, которая отмечается 30 сентября. И последняя информация выпуска. Самая длинная в России Таргашинская лестница в Свердловском районе Красноярска закрыта для посещения туристов из-за высокой активности медведей, сообщили в местной администрации. Лестницу протяженностью 1200 метров, ведущую на Таргашинский хребет, одно из популярных мест отдыха, открыли в 2021 году. Выходы медведей зафиксированы во всех регионах Сибири. Среди причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей. Наиболее сложная ситуация в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседу со священником Вадимом Смоляковым, клириком Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Начнем беседу на тему «Тишина в жизни христианина». Беседует Сергей Новиков.
2: Батюшка, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
3: Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает со всеми вами, дорогие наши слушатели.
2: Отец Вадим, святитель Игнатий Брянчанинов писал, что тишина – это преддверие молитвы. Но сегодня мы начинаем нашу передачу, нашу встречу здесь, в студии, где горят софиты, работают камеры, а за пределами студии шумит большой мегаполис. Почему разговор о тишине сегодня стал какой-то не просто монашеской темой, а вопросом выживания для каждого человека? Вот об этом я предлагаю нам поговорить сегодня. Чем дальше развивается цивилизация, тем меньше мы можем найти каких-то мест, где человек может остаться в безмолвии. Шум преследует нас повсюду — в транспорте, на работе, в магазинах и даже дома, где, казалось бы, мы, может быть, остаемся одни. Отец Вадим, вот как вы считаете, современный человек специально окружает себя этим непрерывным шумом, надевает наушники на улице, включает фоном телевизор, когда находится дома, потому что панически боится остаться в тишине? А может быть, это внешняя среда настолько агрессивно приучила нас к шуму, что мы от него стали зависимы?
3: Мы, безусловно, от шума зависимы. Когда мы попытаемся этот звук шума выключить, мы, даже если гипотетически представим наличие такой кнопки где-то, которую мы можем нажать, мы очень сильно удивимся тому состоянию, в котором будем находиться, даже если гипотетически попробуем его себе представить. Мы абсолютно не умеем быть в тишине. Действительно, с самого нашего рождения, с самых наших первых дней земной жизни нас окружает шум. Даже в чреве матери ребенок слышит в той или иной мере то, что происходит вокруг него. Какие-то страшно громкие звуки или какие-то звуки определенно низких или высоких частот он слышит. И наше постоянное слышание вокруг себя, оно является практически такой же данностью нашей жизни, с богословской точки зрения, как наша привязанность ко времени и к пространству. Мы привязаны к пространству, которое по определению звучит. В этом мире нет ничего предельно статичного. Все находится в движении. Любой движущийся объект в нашем мире издает шум. Мы, когда движемся, издаем этот шум. Даже в храме, когда мы стоим, там во время чтения Шестопсалмия между первой и второй его половиной, в книге Часослов, по которому Шестопсалмия читается, сказано, что там не надо делать поклонов. На славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и на Господи помилуй. По одной простой причине, чтобы не создавать шум движением своих вот этих вот всех вещей. Тем более монашеское облачение, из среды которых возник наш устав, оно предполагает гораздо большее количество одеяний, облачений, чем даже у мирского священника. И мы настолько к этому привыкли, что по своей человеческой немощи, как к любому другому объекту, к которому мы привыкли, мы начинаем относиться к шуму двояко. С одной стороны, мы очень от него устаем, с другой стороны, мы настолько не представляем своей жизни без какого-то звука, что всячески пытаемся временами эти звуки усилить. Если я привык к чему-то, к чему человек привык, ну, давайте в контексте нашей такой проблематичной беседы возьмем привычку ко греху. Вот я привык объедаться, самый возьмем такой хрестоматийный пример. И эта привычка, с одной стороны, меня очень тяготит, потому что в какие-то времена и моменты своей жизни я объедаться не хочу, а с другой стороны, я понимаю, что я ничего с этим сделать не могу. Я начинаю объедаться сегодня на одну ложку больше, через год на 10 ложек больше, через 20 лет на 2 тарелки больше и так далее. И та же тенденция происходит у человека в любой сфере, которая ему становится привычной. Шум привычен нам, но в этом движущемся и шумящем мире поселил нас Господь Бог. И тогда возникает достаточно важный и не столько богословский, сколько именно жизненно важный для нас вопрос, сущностно важный, бытийно важный. Господь хочет, чтобы вокруг нас было тихо, прямо предельно тихо. Ведь действительно нет такого места на земле, где была бы кромешная тишина. Даже в пустыне ночью, и то ветер колыхает вот эти песчинки. А когда монах находится в этой пустыне, как Антоний Великий, или как преподобная Мария Египетская, или другие подвижники, у него настолько обостряется слух, что он слышит почти сияние звезд. И он все равно слышит этот песочек, скребущийся рядом с ним. А там еще ночью в пустыне всякие животные выползают, начинают шевелиться. Даже там. Что уж говорить про наши дома, про наши города. Но другой вопрос тогда возникает. Хочет ли Бог, чтобы вокруг нас было столько шума? Он поселяет нас в мире, который звучит. Но ведь сила звучание, ручка громкости этого звучания, она ведь зависит не только от него. И когда я слышу, что вокруг меня слишком громко, я не могу убавить полностью, я не могу эту ручку выкрутить до нуля, как это у нас во всей нашей аппаратуре звучащей, потому что нуля там нет. И сколько бы я ни стремился сделать этот мир тише, я делаю его только относительно тише. И вот в этой проблематике, которая, по сути, является богословием звука как такового, мы и живем. С одной стороны, действительно, мы усиливаем многократно, даже тогда, когда не надо, звучание всего вокруг нас. Даже при том, что нам этого совершенно не хочется. Мы включаем фоном музыку, а не священное писание, хотя современные средства вполне это позволяют. Мы включаем телевизор не на замечательном телеканале «Союз». Чаще всего мы включаем что-то другое. Причем мы включаем именно телевизор, мы включаем радио, мы включаем, как называется, в новостных социальных сетях это лента, волна в музыкальных источниках, мы включаем какой-то источник, который бесконечно звучит вокруг нас только для того, чтобы он звучал. Мы непредметно смотрим передачу или фильм, мы непредметно слушаем именно эту музыку, которую нам хотелось бы. Мы непредметно включаем даже радиоволну, какую-то, какого-то жанра. Нам просто нужно, чтобы что-то было. И в этом состоянии мы на самом деле чувствуем какую-то избыточность, как будто бы мы что-то теряем, как будто вот это наше шумоусиление, бывает шумоподавление, вот мы шумоусилением занимаемся, как будто это наше шумоусиление заменяет для нас что-то. Мы приходим в церковь рано или поздно, или что-то слышим в тех волнах, лентах видим и в прочих моментах. Мы же церковное пространство не только храмом ограничивается, нас же сейчас смотрят люди по телевизору или где-то в интернете. Мы вот где-то что-то услышали, как-то к церкви приобщились и видим, что оказывается для молитвы действительно, как совершенно правильно сказал святитель Игнатий, нужна тишина. Мне нужна молитва, но я не умею быть в тишине. И мы начинаем понимать, что оказывается наушники замещают для меня беседу с хорошим верующим человеком. Наушники замещают, когда там что-то играет для меня, молитву, мой разговор с Богом. Телевизор замещает правильную фокусировку внимания в моем доме, на моей семье, на моих ближних. И это действительно проблема. Нужно потихоньку от этого всего избавляться. И поэтому человек, когда он активно входит в церковное пространство, в церковное бытие, он становится тихим. Помню свой разговор с одним замечательным архиереем, когда он меня на этот разговор позвал. Я был в таком трепете, прямо трясся буквально. И он говорит, ну садись рядом. Я беру стул, который рядышком стоит, и просто его двигаю своими трясущимися руками. Естественно, делаю это очень громко. И владыка в этот момент ему как будто больно. Он вот так вот весь скривился и говорит: «Ну почему ты такой громкий?» Эта фраза мне очень в сердце тогда запала. Действительно, почему мы такие громкие? Даже не сами по себе, а по тому жизненному контуру, который вокруг себя создаем.
2: Батюшка, ну тогда возникает логичный вопрос. Чего именно боится человек в тишине? Почему остаться наедине с собой в пустой комнате для многих сегодня превращается в пытку?
3: Мы боимся того, чего не умеем. Это ведь правда. Если мы не умеем оперировать, мы боимся оперировать. Если мы не умеем еду готовить, мы боимся еду готовить. Если мы не умеем разговаривать, например, с ребенком, мы боимся разговора с ребенком. Если я чего-то боюсь, если это не какой-то панический страх, если это не какая-то моя духовная болезнь и поврежденность, то это показатель того, что я этого не умею. А когда я чего-то не умею, в моем гордом сердце возникает очень такое желание сбежать от всего того, что я не умею. С Богом не умею разговаривать, убегаю от Бога общения. Не умею жену свою любить, или мужа своего, или ребенка своего, убегаю от них и от этой любви, как будто бы могу научиться ей где-то в другом месте. Не умею книги читать так, чтобы мне это было прямо интересно, как будто я в этот момент живую воду пью из источника церковного, не читаю книги. И это касается абсолютно всего, в том числе и тишины. Я не умею в ней просто быть, я не знаю, я не понимаю, как это возможно. И тогда возникает у меня еще одна проблема. Когда я нахожусь в кромешной тишине и в полнейшем одиночестве, в моей голове стереотип. И то, и другое является стереотипом, и то, и другое является не до конца правдой. Во-первых, Христос сказал: «Аз есмь с вами во все дни до скончания века, Он рядом». И даже если я один в пустыне, там со мной рядом Христос. Раз. Два. Я не совсем в тишине. Я все равно могу в кого-то вслушаться и в что-то вслушаться. Но человек так устроен, что он вслушивается в то, что ему интересно. А мне не интересна тишина. А мне не интересны звуки, которые звучат в этой тишине. Поэтому я в них и не вслушиваюсь. Но когда у меня нет выбора, тогда мне ведь можно вслушаться. Это первый момент, стереотипичный. Второй момент, лично молитвенный. Находиться где-то в одиночестве — это на самом деле для христианина буквально подарок от Господа Бога. Я вслух могу с ним разговаривать. Это же хорошо. Я могу молитвы читать вслух. Я могу беседовать с ним обо всем, что составляет мою жизнь, вслух. Я просто не привык и не умею этого делать. И опять же, по этой причине этого боюсь, но вообще-то это ведь очень хорошо. Любая мама, у которой, ну, не один ребенок, два или три, мечтает, если она христианка, поговорить с Богом в тишине. Правда мечтает, потому что она окружена звучанием своей семьи. Она приходит в храм и начинает даже в храме очень часто вслух разговаривать с Богом в полголоса, потому что просто иначе не может. Ей нужно с ним поговорить именно вслух, а дома у нее нет таких условий. Для священника алтарь является на самом деле самым, безусловно, замечательным местом в этом мире, хотя бы по той простой причине, что священник может в алтарь зайти, дверь за собой, диаконские врата аккуратненько закрыть на щеколдочку, чтобы никто не зашел из прихожан, и там поговорить со своим Богом не в одиночестве, но в тишине, чуть больше, чем на самом деле есть. И этот момент, он настолько важен бывает для нас. Мы боимся того, чего не умеем, но рано или поздно Господь, который хочет нас этому научить, как будто бы не оставляет нам выбора. Выбор все равно есть. Здесь наша свобода достаточно велика. Мы можем находиться в страхе, мы можем вслушиваться в тишину. Мы можем находиться в тяготе своим одиночеством, а можем все больше искать в этом одиночестве Христа. Этот выбор, он все равно остается. Но Бог ставит меня перед выбором вот каким. И там не дает мне скажем так, благого исхода поступить как-то иначе. Он говорит, если ты хочешь остаться со мной в этой ситуации, то тебе нужно теперь вот этому учиться. Учиться. И я начинаю учиться. Любое учение предполагает что? Смозоленные руки, как в первом классе, когда ты только-только начал держать ручку. Строгого учителя, который будет рядом стоять и говорить, вот эта буква А у тебя больше похожа на что угодно, но не на букву А. Кропотливой, долгой работы требует этот процесс, потому что я должен эту букву А этими смозоленными пальцами и с рядом стоящим строгим учителем писать не один, и не два, и не 10 раз. И поэтому человеческое стремление избежать тишины для христианина рано или поздно по любви нашего Бога, который на самом деле не жалеет нас, и хорошо, что так, Он нас любит, оно рано или поздно превращается, наоборот, в желание с этой тишиной соприкоснуться по-другому. Я ведь могу, когда один нахожусь в закрытом помещении, и пока это еще не гроб, закопанный в землю, там-то мы все равно будем, ну, пусть и не ощущая этого, но в одиночестве и в тишине, я ведь могу и поплакать, и порадоваться с Богом, и сказать Ему все, что есть у меня на сердце, так, как мне это хочется сделать. Надо просто пробовать и вспоминать при этом все те навыки, которыми мы уже обладаем и привыкли, опять же, к ним, относимся к ним как к должному. Когда я впервые пытался научиться кушать, я, может быть, конечно, не помню, но когда я вставал на велосипед и падал с него несколько раз, это я помню. Когда я овладевал какой-то своей профессиональной деятельностью, у меня были однотипные ошибки в том или ином ее проявлении. Я преодолевал их, я помню, что это было сложно. Но я же вижу итог, что это было преодолено, так и здесь. Просто этот вопрос предполагает доверие Богу и постояннейшее желание найти Его в звучании, в общении. Человек, правда, не может находиться в тишине и в одиночестве, потому что ему нужно общение, ему нужна общность с кем-то. Поэтому, когда современный человек находится в тишине и в одиночестве, он вспоминает, что у него в кармане есть телефон, и чаще всего начинает кому-то в этом телефоне именно писать. То есть он пытается восполнить отсутствие общения с кем-то очно, дистанционным способом. А это потребность на самом деле в общении с Богом, и Бог определяет тебя в это место тишины для того, чтобы ты поговорил с Ним. Но ты не умеешь говорить с ним, поэтому достаешь телефон и начинаешь говорить с кем-то другим, и поэтому Господь со временем интернет начинает выключать, как это часто у нас бывает в современности. Или селит тебя в таком помещении временно, где интернета просто нет, а телефон у тебя уже разрядился, и ты не можешь даже начать писать сообщение кому-то просто в каких-то заметках, потому что не работает.
2: Батюшка, а можно ли сказать, что постоянный информационный звуковой шум, фон – это своеобразная такая анестезия, чтобы не слышать обличения совести, ну и не задавать себе каких-то сложных вопросов о Боге, о жизни, о том, что будет дальше вот глобально со мной?
3: Безусловно. И эта анестезия – это не столько анестезия, сколько медвежья услуга мне для самого же себя. И поэтому Господь раз и не дает бензина, так что ты приехал на заправку и заправился за 5 минут, тебе надо постоять 4 часа. А ты не умеешь в своей машине сидеть и ждать там 2, 3, 4 часа и всю вот эту вот километровую очередь. Ты не взял с собой зарядки, например, просто проводочка для своего телефона. У тебя в машине нет компьютера, например, она еще не новая китайская какая-нибудь, старая, стандартная. И твой телефон разрядился. Радио ты не умеешь включать в новой китайской машине, потому что там все в иероглифах. И ты сидишь в тишине, и ты ждешь, и ты понимаешь, что это никакая не анестезия, когда я так пытаюсь увеличить шум своей жизни. Это можно сравнить, если уж продолжать медицинский образ, с болезнью. Да, я могу в течение долгих лет, например, закрывать глаза на ноющий зуб. Ноет. Ну ладно, жить же не мешает. Могу так десятилетиями ходить. Но потом, когда я сталкиваюсь как со своей совестью в тишине с зубной болью, очень резкой. Приезжаю к стоматологу, и стоматолог говорит: ну ты почему раньше-то не пришел? Это ведь все можно было сделать, а теперь это будет и долго, и больно, и дорого, и уже ничего не спасти. И это желание наше, на самом деле, абсолютно не христианское, даже не ветхозаветное и даже не человеческое какое-то, отодвинуть решение проблемы в долгий ящик, оно как раз и покрывается тем, что у меня дома стоит умная колонка, с которой я разговариваю. Обратите внимание, как быстро дети начинают общаться с этими вещами, когда они одни в комнате. Для родителей удобно, для ребенка интересно, а по факту это ж суррогат. У меня дома, когда я захожу, настолько уже все технически развито, только я дверь закрыл, у меня свет включается, телевизор включается, и все одно само начинает работать. Я настолько к этому безумию привыкаю, что я говорю: выключись, а он не знает такой команды и просто не выключается. И этот шум, он предполагает то, что я не нахожусь ни сам с собой, ни со своей семьей, ни со своим Богом. Я нахожусь нигде, не в реальности. Но я опять же так к этому привыкаю, что это как наркотик, как зависимость увлекает меня в эту сторону, и я ничего не могу с собой поделать. Мне очень хочется с одной стороны, и одновременно очень не хочется нажать кнопку выключения в своем телефоне.
2: Батюшка, обычно под тишиной мы понимаем просто отсутствие звука. Но в святоотеческой традиции понятие тишины неизмеримо шире. Вот хотел спросить, насколько сильно современный человек на самом деле нуждается в тишине не только слуховой, но и зрительной, словесной и мыслительной?
3: Человек – существо предельно привязанное к неким ограничениям, временным, пространственным, как мы сегодня богословски так дерзновенно заявили, звуковым. И эта привязанность определяет то, что я не смотреть не могу. Ну, правда, вопрос, куда я смотрю. Не думать я не могу. Вопрос, о чем я думаю. Не слышать я не могу. Вопрос, то, что я слушаю. И когда я понимаю, что я ни любить не могу, ни жить не могу, ни смотреть не могу, ни слушать не могу, ни думать не могу, ни рассуждать не могу, у меня возникает перед глазами именно в христианской, святоотеческой, церковной традиции просто страшнейшая картина. Я все это делаю, и смотрю, и слышу, и хожу, и говорю, и так далее, и люблю, и так далее, но я не так это делаю. И вот как раз мне для этого и нужна тишина. Мне нужно то, что в храме достигается, особенно Великим постом, замечательнейшим, удивительнейшим церковно-богослужебным действием. Раньше в храмах окна были очень-очень маленькие, по многим причинам, в том числе бытовым, но одна из этих причин – это именно возможность остаться в темноте, почти в кромешной. В храме никогда не было кромешной темноты, горели лампадочки, и все равно такой уют, как люди говорят, современный создавался. Но когда тебе деваться некуда, ты пришел на великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого, пришел в 6:02, а не без 5:06, когда свет весь в храме уже выключен, ты заходишь и видишь только свечи, лампадочки и иконы, подсвеченные совсем немножко этим огонечком. И ты начинаешь попадать принудительно в зрительную тишину. Ты смотришь только на этот огонек по одной простой причине, вокруг него кромешная тьма, и ты больше ничего не видишь. И ты начинаешь видеть, что этот огонек прямо фокусирует твое внимание и на себе, и на том лике, который он освещает. Ты находишься в храме, пусть также Великим постом, во время чтения покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина. И когда все кладут поклоны, обычно батюшка не произносит все 12 раз «Боже, очисти мя грешного». И это момент богослужебной тишины, которого нам так не хватает. И ты, делая поклон, ты в этот момент находишься принудительно в звуковой тишине. А вот в мыслительной тишине принудительно оказаться практически невозможно, достаточно сложно. И Господь поэтому так ребром ставит эту проблему перед нами, так показывает ее нам, что мы в мыслительной тишине, в тишине наших помыслов находиться без Него просто не можем. Я пришел в храм случайно, как мне кажется. Никогда в храм не заходил, попал на Великий пост, попал на Великий Покаянный канон, зашел, темнота, один огонечек горит в лампадке. Я все равно смотрю на него, потому что больше некуда. А в мыслях так не получится. Именно Христос здесь нужен. И для нас это понимание святоотеческое, к которому мы, может быть, на 1-2% в течение всей своей земной жизни можем прикоснуться, о тишине, о том, насколько же это великий дар не думать ни о чем, кроме Бога и кроме того, что дает мне Бог. Удивительно. Мы же не можем. Мы правда не можем. Мы думаем о своей спине или о другом человеке, чаще всего не очень позитивно, или о каких-то своих земных делах. И если мы попытаемся хотя бы на 30 секунд остановить поток этих мыслей, мы поймем, что все равно даже за эти полминуты где-то проскочило недоумение. А мне надо суп сегодня вечером варить, а мне надо машину заправлять. И как раз Господь, ввергая наше такое очень шумное человечество в принудительную тишину, например, садит водителя в машине ночью в очереди на заправку. И вот зрительная тишина. Смотреть куда? Темно. Номерной знак и фонари красные машины перед тобой. Все. Телефон разрядился, но, как я говорил выше, ничего не работает. Или там же Господь ввергает человека в тишину, звуковую, относительную. Мы же не воспринимаем тиканье часов за постоянный звук чаще всего. Мы не воспринимаем двигатель машины, работающий рядом, если он работает рядом несколько часов, за звук. Это белым шумом вырезается, шумоподавлением нашего мозга. И при этом я неизбежно начинаю находиться в состоянии еще большего желания тишины. Но я не умею. И поэтому мне нужно молитвенное правило каждое утро, в котором вообще-то написано, мы пропускаем этот абзац мелким шрифтом под предлогом того, что мы его поняли и как-то уже умеем его исполнять. Встань, и вот когда у тебя все чувства утихнут, то есть когда ты будешь находиться в тишине, вот только тогда говори этот начальный возглас молитвы мытаря. И этот момент мы, правда, очень часто пропускаем. Мы не стремимся к тишине, мы не знаем, насколько она замечательна, мы не предполагаем, насколько более внимательной становится наша жизнь, когда мы к этой тишине прикасаемся хотя бы на те 1-2%, на которые способны.

0: мной, становится рядом со мной, я слышу, что Он своим присутствием просто полностью перекрывает все, что окружает меня и Его в этот момент. Я начинаю слышать Его, и Он там в тишине вот этой совести, в тишине молитвы, в тишине рассуждения с Ним начинает говорить со мной теми мыслями, которые наконец-то могут пробиться через мое это шоссе земно-бытовое.
1: Батюшка, мы сегодня пытаемся богословствовать, рассуждаем на какие-то очень важные и сложные темы. Думаю, что употребляем термины определенные. Думаю, что не все зрители нас понимают. Поэтому давайте кое о чем скажем поподробнее. Вот хотелось бы понять, что такое зрительный шум, как вот эта бесконечная лента новостей, клипов, мелькающих образов, которых повсюду огромное количество, разрушает внутренний мир христианина, даже если звук при этом выключен.
0: Зрительный контакт – это то же самое, что контакт вот, физический, телесный. И можно просто осознать библейское «увидел, как прикоснулся глазами». И когда я, идущий по улице человек, понимаю, что я только что прикоснулся глазами к человеку, к которому я прикасаться вообще не собираюсь. Я прикоснулся глазами к платью, которое я не хочу покупать. Я прикоснулся глазами к машине другого человека и позавидовал. А эту машину я все равно никак к ней именно руками прикасаться не собираюсь. И у святых отцов есть настолько простое правило, нисколько не богословское. Если ты не хочешь прикоснуться к этому руками, не прикасайся и глазами. И это ведь очень тонко. Наш рекламный, шумящий мир. У нас же не шумит богослужение на улицах города, у нас же не шумит священное писание на улицах города, у нас же шумит «куплю, продам, отдам, а не хотелось ли бы тебе». В общем, все это соблазнительное во всех смыслах этого слова. И надо понять, если я на что-то смотрю и не отвожу свой взгляд, я прикасаюсь к этому руками, я прикасаюсь к этому сердцем. А когда я... Что значит «прикасаюсь»? Беру и кладу руку на свежепокрашенную скамейку. У меня на руке остается след этой краски. И вот такое прикосновение имеют в виду святые отцы, когда говорят о соприкосновении глазами. Поэтому Господь и говорит, это самое хрестоматийное место, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, тот уже к ней прикоснулся. И это прикосновение никогда не проходит буквально бесследно. Вот ты прикоснулся, ты сел на эту скамейку, и ты теперь вот такой, испачканный. Когда тебе этого не хочется, когда ты понимаешь всю суть проблемы, в которой живешь уже много десятков, например, лет, тогда ты начинаешь очень слезно и много просить Бога, чтобы Он поскорее отводил твои глаза. И Он это делает. Но ты не можешь не видеть. Это еще один очень важный святоотеческий тезис. И ты должен отводить глаза не куда-то, ты должен отводить глаза куда-то конкретно. А увидеть Христа на улицах города святому Серафиму Саровскому было бы, конечно, несложно, а нам проблематично, современным христианам. Есть здесь такие, как сказать, небогословские, народно-опытные странности, так скажу. Встречаю людей, которые без молитвослова или без псалтири из дома просто не выходят. То есть их глаза в книжке. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, очень странно смотрится. Видел людей, да наверняка и зрители наши видели, которые не выходят из дома без иконы. И либо на себе ее держат, как священник крест носит, либо еще перед глазами, вот так вот, чтобы только взгляд отвести вот сюда. С одной стороны, образ хороший, с другой стороны, это все равно некий костыль. Поэтому нам нужно какое-то более действенное состояние, в котором мы отводим глаза куда-то, и это что-то всегда перед нашими глазами есть. Что же это может быть, особенно в шумном-то городе? Чтобы не всматриваться в лица других людей и не пытаться разглядеть в них образ Божий, тем самым не рассеиваться еще больше, хотя человек является святыней, но современный человек является святыней, как сказать-то?
1: С оговоркой.
0: С оговоркой, очень глубоко закопанной, как в той сказке «Игла в яйце».

0: яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее. Тебе нужно увидеть иголку, а перед тобой стоит какой там последний-то медведь или, в общем, какое-то большое существо, в котором это все вот так вот в глубине находится. И поэтому смотреть в глаза медведя под предлогом увидеть находящуюся внутри его иголку, относительно. Преподобный Серафим Саровский, повторюсь, вполне смог бы, и любому человеку говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Но нам дерзать на уровень преподобного Серафима не надо. Состояние очень опасное, духовное, прелестью называется. Куда смотреть-то тогда? Надо смотреть в глубину своего сердца. Надо смотреть в цель своего путешествия. Я сейчас иду куда? Ну, обычно куда идут люди? На работу. На работу какую? Ну ладно, не буду отвечать на этот вопрос. Для 99% людей либо совсем нелюбимую, либо так, относительно нелюбимую. Но мне на этой работе предстоит что-то делать. Хочу я этого или нет? Так почему бы не устремить свой взор туда? Почему вместо анализа этой ленты рекламной, зрительной вокруг себя, не сосредоточить свое внимание на тех действиях, которые будут тебя ждать на работе? Хорошо, я иду в храм. Люди когда-то перестают ходить на работу и ходят только в храм. Счастливые люди на самом деле. Если я иду в храм, так почему бы мне вот все свое зрение и восприятие не сосредоточить на храме? Почему бы мне не вспомнить свою любимую храмовую икону в этот момент? У каждого человека такой образ есть. Надо просто задаться вопросом: «Господи, а какую икону я помню больше всего?» И обычно сразу в памяти этот образ встает. Почему бы не смотреть в памяти на образ этой иконы? Хорошо же. Или я иду в храм для чего? Для того, чтобы там встретиться с моим Богом. И я помню, что Он там, и я вижу Его там. И лучше смотреть вот так, как бы сквозь вот это все, к концу своего путешествия. Но вся беда заключается в том, что помимо того, что оно все вокруг меня светится, мигает, привлекает, отвлекает, оно еще все ведь и звучит. Звук-то ведь действительно никто не выключает.
1: Батюшка, со словесной тишиной вроде бы как-то понятнее. Это воздержание в первую очередь от многословия. А почему святые отцы называют праздность слова потерей благодати? Как пустословие опустошает нашу душу?
0: Я становлюсь этим рекламным, мигающим, привлекающим и отвлекающим экраном для человека. Вот это надо понять. Мое пустословие — это не когда мне все это вокруг навязано, а когда я сам начинаю это навязывать. То есть я в этот момент предстаю перед своим ближним и своей буквально болтовней, по факту, стремлюсь его отвлечь. Я просто с ним говорю только для того, чтобы говорить. И это говорение какую цель имеет? Я для чего с ним говорю вот уже четвертый час? Если я не могу ответить себе на этот вопрос, значит, 80% как минимум из этих 4 часов разговора были впустую. Когда я время, которое дал мне Бог для того, чтобы я провел это время в Нем и в Его благодати, потратил не так, то, конечно, я потерял. Поэтому святые отцы так и говорят. Что же такое празднословие? Нам совсем перестать разговаривать друг с другом? Так мы не можем этого. Мы не можем не общаться. Человек не может вот прямо совсем молчать. Он все равно будет в общении, в Бога общении, в человека общении, если уж вводить богословский термин. И значит, мне нужно не полностью выключить функцию общения, которую в мое сердце вложил Бог. Мне надо постоянно, как и в путешествии на работу, через весь этот зрительный хаос, видеть цель конечную. Я для чего это делаю? Я о чем сейчас хочу поговорить с этим человеком? Я для чего сейчас пытаюсь ему это объяснить? И тут голос совести, который в нашем сердце легко пробивается через все наши зрительные шумы, звуковые шумы, он мне сразу скажет: ты судишь в этот момент, тебе просто обидно, и ты хочешь, чтобы тебя пожалели. И поэтому 4 часа говоришь о том, насколько тяготна твоя жизнь и насколько плохие люди вокруг тебя. Правда, правда. От этой правды больно, больно. Но выход ведь есть. Можно же поговорить с этим же человеком о чем-то другом, если с ним нужно разговаривать. И как раз словесная тишина предполагает тишину от греха в этот момент. Подвижник, например, старец, живет со своим учеником. И как-то они не молчат друг с другом обычно. Мы читаем святоотеческие рассказы о тех великих учителях и учениках, и они постоянно разговаривают. Один спрашивает, другой отвечает. Они делают какое-то дело вместе и при этом все равно общаются о том, как это дело сделать. Они говорят о молитве, они говорят о жизни во Христе. Ученик открывает старцу помыслы. На секундочку. Давайте просто представим, как часто нам нужно открывать свои помыслы, насколько их в нашем сердце много. То есть это ведь не молчание. И если мы посмотрим на эту ситуацию аскетическую, монашескую, святоотеческую со стороны, мы увидим, как два человека, которые живут вместе лет так это к нацать, постоянно разговаривают. Но они же не празднословят, они же благодать не теряют, ну, по крайней мере, из-за самого факта общения. И тогда получается очень интересное противоречие в нашем сердце. С одной стороны, лучше я никогда не буду разговаривать со своей женой, потому что ничего, кроме празднословия, там нет, и я теряю благодать, глупость, безумие. А с другой стороны, я приду к своему священнику и буду разговаривать с ним о том, как я суп солил, о том, как я машину покупал, о том, как я 20 лет назад в консерватории или в каком-то театре произведение слышал удивительное. То есть я буду говорить с тем, с кем я думаю, что я благодать не теряю, но не буду говорить с тем, с кем я эту благодать храню и получаю. И этот перекос требует именно тишины, тишины словесной. Не в том смысле, чтобы замолчать совсем, а в том смысле, чтобы лучше услышать Бога в этот момент, который говорит тебе об истинной цели твоего нынешнего разговора. А этой целью для человека, который живет, к сожалению, в очень ленточном мире, вот есть ленточные черви, а есть ленточный мир, в очень шумном мире, где все звучит, эта цель бывает иногда предельно простой и не очевидно греховной. Я разговариваю просто, чтобы провести время. Провести время не с Богом вместе с этим человеком, а разговариваю, чтобы провести, потратить свое время за счет этого человека. Я окрадываю себя, я окрадываю его. А если в эту ситуацию включить все-таки Христа, который всегда рядом с нами, и спросить его: «Господи, мне вот так хочется с этим человеком поговорить, о чем мне это нужно сделать?» Как мы вот тоже темы эфиров также и спрашиваем у Бога, о чем, Господи, говорить-то сегодня? Или священник на проповедь, когда выходит, он так и спрашивает Бога, ну, если Господь ему сам не открыл уже, Господи, о чем мне рассказать этим людям? О чем мне поговорить с этим человеком? И Бог открывает и помогает, и направляет эту мысль. И тогда я уже становлюсь не один и не трачу время этого человека на самого себя и время свое за счет этого человека не теряю. Но я пытаюсь всем своим существом, всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей душой быть с Богом в этот момент, разговаривая с человеком. Я думаю, можно вполне подытожить наш сегодняшний разговор словами замечательными преподобного Силуана Афонского, который в свое время сказал: «Ни один подвижник рта бы не открыл, если бы не нужно было вразумить и наставить брата». Но и наставляю брата, и вразумляю не я, а Христос. Но Христос отправляет меня, вот такого, какой я есть, Он-то меня знает, какой я есть, к этому брату. Значит, я должен и волю Божию здесь исполнить, и свое благодатное бытие не растерять, и все-таки брата-то не проигнорировать.
1: Батюшка, ну, как всегда, вопросов еще много, тема глубокая и не исчерпана до конца, поэтому обязательно ждем вас в нашей студии снова.
0: Даст Бог в самом скором-скором времени, чтобы не забылось то, о чем мы сегодня говорили.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. На тему «Тишина в жизни христианина» беседовал Сергей Новиков. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На территории храма во имя святого благоверного князя Александра Невского города Алапаевска состоялось мероприятие «Русский двор», приуроченное ко дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с молодежью, отдел по миссионерскому служению Алапаевской епархии и русская община города Алапаевска. Торжественное открытие мероприятия ознаменовалось приветственным словом руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского иерея Владислава Першина. В своем обращении отец Владислав рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. На протяжении всего мероприятия присутствовали волонтеры Российского Красного Креста, готовые оказать помощь. В рамках программы были проведены культурные и спортивные мероприятия, исполнены русские народные песни и танцы, организованы традиционные народные игры, проведены тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту, который провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучший результат, были вручены медали за первое, второе и третье места. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием перетягиванием каната, после которого состоялось чаепитие с блинами, способствовавшее неформальному общению участников и укреплению духа соборности. 1 октября в городе Казани пройдет встреча с сотрудниками патриаршей гуманитарной миссии. Участники узнают о направлениях работы миссии, добровольческом служении и возможностях оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В программе встречи основные направления деятельности патриаршей гуманитарной миссии, организация благотворительной и социальной помощи, служение добровольцев и сестер милосердия, участие в гуманитарных поездках и социальных проектах, ответы на вопросы участников. Перед гостями выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова. Они поделятся опытом служения и расскажут, как каждый желающий может принять участие в гуманитарных инициативах. Дата проведения 1 октября в 18 часов в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье по адресу Казань, Оренбургский тракт 112, корпус 2. Приглашаются все, кто хочет больше узнать о гуманитарном служении, задать вопросы и найти возможность быть полезным. Продолжаем выпуск. Современным медиа, в том числе создающим духовно-ценностный контент, сегодня зачастую не хватает содержания. Об этом сказал в Общественной палате России исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. «Главная проблема сейчас в том, что любую картинку можно создать. У нас нет проблемы произвести некую форму. Проблема в том, что не хватает содержания, не хватает какой-то нарративной истории», сказал Алексей Соколов на круглом столе. Открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиаконтента. По мнению исполнительного директора журнала «Фома», наличие такой проблемы подтверждают сегодня сами медиа. Создаются какие-то невероятные спецэффекты, невероятные форматы, и это никто не смотрит, потому что это все потом притаскивается в цифровую среду, где люди привыкли смотреть вертикальных видеоблогеров, не делающих ничего подобного, отметил Алексей Соколов. Чтобы привлечь к себе аудиторию и удержать ее, профессиональные СМИ, в том числе создающие духовный контент, должны понять свой узкий круг людей, к кому непосредственно обращаются. Есть эти люди, говоришь ты им что-то важное, если да, то у тебя все будет хорошо, потому что главный капитал любого медиа – это даже не деньги, а аудитория, подчеркнул представитель журнала «Фома». В заключение Алексей Соколов заметил, что в ситуации, когда светские СМИ в попытках удержать аудиторию вынуждены постоянно меняться, у медиа, ориентированных на духовность и традиционные ценности, есть главное конкурентное преимущество – это то послание, которое они сообщают и которое не меняется. В работе «Круглого стола» открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиа-контента приняли участие представители религиозных организаций, медиа-сообществ и светской медиа-индустрии. И последняя информация выпуска. Министерство просвещения рекомендовало проводить осенние, зимние и весенние каникулы в школах по 9 календарных дней. В этом учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул с 1 по 11 классы 9 календарных дней следует из документа. Дополнительные каникулы в феврале, предусмотренные для первоклассников, также составляют 9 календарных дней. В Министерстве просвещения отмечают, что соблюдение рекомендаций поспособствует созданию оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса, сохранения здоровья учеников и обеспечения их полноценного отдыха. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Годцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец песнь о восьмом дне, псалом Давида, псалом 6. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо содрогнулись кости мои и душа моя в сильном смятении. О, Господи, доколе! Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей, ибо никто из умерших не поминает Тебя, и в аде кто исповедает величие Твое? Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю, помутились от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих. Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь плач мой. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою. Да постыдятся и придут в смятение враги мои, да обратятся вспять и посрамятся вскоре. Псалом Давида, воспетый им Господу после слов Хусия, сына Иеминии. Псалом 7. Господи Боже мой, на Тебя уповаю. Спаси меня от гонителей моих, избавь меня. Да не похитит враг, словно лев, душу мою, когда не будет избавителя и заступника. Господи Боже мой, если сотворил я дурное, если осквернил неправдой руки мои, если отомстил я творящему мне зло, да повержен буду врагами моими. Да преследует враг душу мою, и да настигнет меня, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах низведет. Восстань, Господи, в гневе Твоем поднимись над пределами врагов Твоих. Вознесись, Господи, Боже мой, да свершится заповеданное Тобою, и сонм людей обступит Тебя, и возвеличься над ними. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию моему, да иссякнет злоба грешников. Наставь праведника Божия, Ты, испытующий праведно сердца и души. Поможет мне Бог, спасающий всех, хранящих правду всех.

0: за правый суд его и воспою имя Господа Всевышнего». В конец Аточилах, Псалом Давида, Псалом 8. «Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Ибо вознеслось величие Твое превыше небес. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя. Вот, смотрю на небеса, деяния рук Твоих, на луну и звезды, сотворенные Тобою. Кто есть человек, что помнишь Ты его, или сын человеческий, что посещаешь Ты его? Умолил Ты его лишь немногим пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук Твоих. Все покорил под ноги его, овец и волов, и всякий скот полевой, птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле!» В конец о тайнах сына, Псалом Давида, Псалом 9. «Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса Твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имя Твое, Всевышний, когда обратятся враги мои вспять, изнемогут, и погибнут они по воле Твоей. Ибо сотворил Ты мне суд и разрешил тяжбу мою, воссел на престоле, судья праведный. Наказал народы, и погиб нечестивый, имя его истребил Ты навек, у врага истощилось оружие в конец, и города его разрушил Ты, погибла память о нем с шумом. А Господь вовеки пребывает, уготовил для Себя престол Свой. И судить будет Он вселенную по правде, судить будет народы праведно. И стал Господь прибежищем убогому, подателем помощи в благоденствии и в скорбях. И да уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвестите народам деяния Его, ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их. Помилуй меня, Господи, возри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти, чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона, и мы возрадуемся, спасенные Тобою. Погрязли народы в злодействе ими сотворенном, в сети, расставленной ими, увязли ноги их. Совершая суды, открывается людям Господь, в делах рук своих увяз грешник. Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца. Восстань, Господи, да не торжествует нечестивый человек, да совершится суд Твой над народами. Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди. В конец. Псалом Давида. Псалом 10. На Господа уповаю. Как же говорите вы душе моей, улетай в горы, как птица? Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтоб стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем. Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают. А праведник что совершил дурного? Господь в храме святом своем, Господь на небесах престол Его, очи Его на нищего взирают, взор Его испытует сынов человеческих. Господь испытует праведника и нечестивца, а любящий неправду ненавидит свою душу. Как ливень низведет он сети на грешников, огонь, сера и вихрь бурный — участь их. Ибо праведен Господь и правду возлюбил, правоту видят очи Его.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пушкин.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и изгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив Сретение на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники для семейного чтения», изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из четырех томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Семёна Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники» – человек в его отношениях к Богу и с Богом. Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. В художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс основ дикции и верного произношения, включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Светлана Лишек, художница и член Уральской художественной гильдии. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть, слышать и беседовать.
1: Здравствуйте, Виктория, я тоже очень рада. Здравствуйте, слушатели.
0: Для начала, почему вы стали художницей? Это мечта детства или творческий путь, наполненный смыслом?
1: Да, я думаю, это путь моей души, путь моего развития какого-то такого. Я так даже думаю, что Бог создал меня именно для вот этой задачи — рисовать и показывать миру свои творения.
0: Какой техники творите?
1: Я рисую акварелью в технике Алла Прима. Ну, стараюсь, да, не всегда получается. Это достаточно сложная техника.
0: Расскажите о ней немножко.
1: Когда рисуешь на заливке до того, как успеет засохнуть бумага. То есть нужно успеть, грубо говоря, сразу положить весь тон на определенном участке. Тут смысл, что вот успеть закончить, пока не засохла бумага.
0: Наверное, я даже в такой творила. А почему такую выбрали?
1: Мне в этой технике нравится непредсказуемость. То есть ты никогда до конца не знаешь результата, какой он. То есть предсказать невозможно, как это будет. Краска сама растекается, сама создает какие-то переливы. В этом прелесть этой техники.
0: По мокрой бумаге. А в этой технике можно творить акварелью, акрилом, гуашью?
1: Нет, это именно техника акварели.
0: Так, и о чем ваши картины?
1: Ну, я больше всего, мне нравятся цветы. Да, последний год я попробовала портреты, и тоже, в общем-то, получилось. Мне
0: с
1: нравится.
0: С портретами путь
1: сложный, но, в общем-то, получается. Меня хвалят.
0: А чтобы научиться рисовать, что для этого нужно? По вашему мнению, есть разные пути, да, с чего мы начали? Школа, академическое образование, да? Потом желание или просто необходимость, когда там, например...
1: Мне кажется, необходимость — это не путь к творчеству. То есть в первую очередь должно желание быть, да, какое-то вот внутренняя потребность в рисовании, в творчестве, да, в реализации себя. Ну, я свой путь начала с художественной школы, да, потом архитектурная академия была. И потом как-то так плавно, вот по всяким интернет-мастер-классам, я нашла вот именно свою вот эту технику, да, акварель именно. Она меня захватила, и мне теперь не хочется никаких других пробовать материалов. Я, конечно, попробовала и акрилы, и там пастель, еще что-то, но я поняла, что это все не мое, и мне больше всего нравится акварель.
0: У вас уже были авторские выставки персональные? О чем они? Тематические, нет?
1: Ну, нет, не тематические. То есть выставки организовывает у нас Уральская художественная гильдия. И я в нескольких выставках совместных участвовала. То есть там они были посвящены каким-то определенным темам. Это вот музей Решетникова, да, были лету посвящены, зиме, осени. Лету. Также новогодние выставки в Доме актера, в администрации Верхесецкого района. Вот. Ну и несколько моих личных было выставок, персональных.
0: Есть ли вдохновение вообще такое понятие?
1: Да, конечно. Я считаю, что без вдохновения невозможно создать какой-то шедевр. То есть все равно вот этот творческий порыв, он должен присутствовать в каком-то даже хоть маленьком, но моменте. И это выливается на рисунок.
0: Я в социальной сети увидела ваши картины, они такие яркие, что вы любите в том числе пейзажи, правильно?
1: Да, очень. И пейзажи, цветы, вот, то есть это такое моя тема.
0: Какой процент из них написан с натуры? То есть я тоже понимаю, что такое художество. Вот у нас стоит ваза и, допустим, несколько в ней цветов, и мы прямо с нее пишем. Но а есть по фотографии, а есть от фантазии. Как в данном случае вы работаете?
1: Я пока работаю больше по фотографии, да, какие-то привношу свои элементы, какие-то фотографии просто исключительные. Мне хочется их не то чтобы скопировать, да, передать ту атмосферу, которую фотография содержит. Но с недавних пор я пробую себя именно этой станковой живописи, наверное, правильно называется.
0: Что такое станк?
1: Когда берешь и рисуешь прям постановочный натюрморт, например, да, и, привносишь все равно свои какие-то
0: элементы, да, краски, например.
1: Да, да. В основном пока у меня с фотографией, но своими натюрмортами постановочными я очень горжусь.
0: А у вас есть путевые такие картины, например, связанные с туризмом, с паломничеством, да? Некоторые люди, мне одна художница говорила, съездила в Дивеевский монастырь и вдохновилась, написала шедевр. А есть у вас такие, например, которые съездили во Владивосток, на Кавказ, на море, и родилась картина?
1: Да, у меня, несомненно, такие есть. Мы ездили в прошлом, по-моему, году в Дегтярск, и там храм, я забыла название его.
0: Храм.
1: Храм, да. И настолько там гармонично было все природой, как цветы рядом с храмом, и как купола блестят. И сразу же я приехала, и этот запечатлела момент. Такие картины у меня есть.
0: Участвуете ли вы в турнирах, например, с акварелью связанными, с какими-то тематических турнирах, фестах или, как сказать, квестах художественных?
1: Да, мне интересны разные конкурсы, мне интересно нарисовать что-то на, допустим, заданную тему или какой-то референс повторить и посмотреть, сравнить себя с другими мастерами. Я люблю такое.
0: Почему вы решили вступить в Уральскую художественную гильдию? Для вас важно показывать картины и получать какой-то отклик, обратную связь?
1: Я думаю, гильдия — это такое объединение единомышленников великолепное, где каждый друг другу и эмоционально помогает, и единомышленники, они для того и единомышленники, что обмениваемся эмоциями какими-то, да, какими-то даже на выставке приходим и друг друга хвалим, да. Это очень поддерживающая такая атмосфера, в которой, все, я думаю, все нуждаются.
0: Светлана, у вас есть акварель? Храм на крови. Расскажите, вы его с натуры рисовали?
1: Мы гуляли возле храма на крови летом. Я очень хотела нарисовать его, да, и никак я не могла найти ту фотографию, с которой бы, где бы все сошлось, все красиво было. А тут мы гуляем, и погода такая прекрасная, и цветы вокруг цветут замечательные. И я сама нашла тот ракурс, то место, где мне хотелось бы повторить. Сфотографировала и уже дома нарисовала. Это, кстати, открытка, не полноценная.
0: Открытка. А сколько же у нее?
1: 10x15. Это маленькая.
0: Такая маленькая. Смотрится как полноценная картина. И вы так открыточку дома у себя такая.
1: Я открытки стараюсь дарить. То есть какой-то праздник, повод, неважно, я стараюсь такие открыточки подарить.
0: А как дарить? Это же ваш труд, да? И у меня такой вопрос, потому что многие дарят прям открытки. Это же очень тяжело нарисовать на 10 на 15, а потом подарить. Или это наоборот вас заряжает, вдохновляет? Не все готовы, я к тому.
1: Дарить это наоборот. Ты когда получаешь от человека эмоцию положительную, да, ты заряжаешься, ты получаешь этот отклик. Вообще наше творчество художников, я считаю, именно для этого и нужно, чтобы обратную связь иметь, положительные эмоции. Когда человеку конкретно даришь свое творчество, и он радуется, то это заряжает.
0: А есть ли у вас картины, посвященные любимому Екатеринбургу?
1: Да, таких картин несколько. И администрацию города я рисовала, и тот же храм на крови, и да, несколько картин. У меня пейзажи, здания, да, есть такие картины.
0: По вашему мнению, Екатеринбург красивый с художественной точки зрения, с архитектурной?
1: Мне если честно, если рисовать уж прям архитектурную часть, да?
0: Другой бы город.
1: Не то чтобы другой город. больше храмы, да, интересно. То есть вот у меня прям много храмов нарисовано. Не знаю, почему меня притягивает. Ну вот эта красота, да, белых стен, золотых куполов. А вообще я по образованию ювелир. И, видимо, меня как-то вот это вот, не знаю, связка какая-то происходит, и меня притягивают.
2: Невидимыми нитями.
1: Не знаю, чем уж, и вот прям храмы.
2: Какой бы хотелось написать храм?
1: Почему-то у меня вот уже, ну, несколько месяцев, я не все храмы по названиям. Златоуст он называется. Большой Златоуст. То есть его мне вот в последнее время, я прям вынашиваю вот эту идею нарисовать.
2: Он похож, кстати, с храмом на крови. Это один архитектурный стиль, русско-византийский.
1: Ну, вот и хочется именно. То есть я на данный момент хожу вокруг него, ищу.
2: Присматриваете план, да?
1: Присматриваю, с какой стороны. Так, чтобы и солнце было. Мне хочется красиво вот блеск куполов передать. Ну, у меня в планах и остальные храмы нашего города порисовать.
2: Поделитесь планами и мечтами. Возможно, хотите мастер-классы организовать, еще что-то. Или попробуйте в новых техниках. Масло. Масловая, станковая живопись. Какая еще есть? Акварель, гуашь.
1: И у меня только акварель. Я как бы поняла для себя, что не хочу в другие техники уходить. И так как я, ну, вышла на путь иллюстратора, да, я уже несколько книг проиллюстрировала, мне хочется развиваться теперь вот в этом направлении. То есть, чтобы найти автора, который будет со мной близок, да, которому будет вот мое творчество, идти в ногу с ним и какую-то книгу очередную проиллюстрировать.
2: И у вас 31 августа, последний день лета, в галерее «Газпром» состоится торжественное открытие персональной выставки. Расскажите о ней немножко.
1: Да, это «Акварельный мир» Светланы Лишек. И тут вот больший уклон такой как раз в иллюстрации. Мои иллюстрации, ну, видны в книгах, да, и это первая выставка, где я могу их показать, где несколько авторов предоставили мне свои, ну, вот мои, вернее, иллюстрации к их книгам, и которые я могу продемонстрировать для большого круга людей.
2: Волнительная для вас выставка, или вы уже готовы к тому, что это будет новая площадка? Или...
1: Ну, я считаю, что для каждого художника каждая выставка очень волнительна. Я не спала несколько ночей, волновалась и до сих пор волнуюсь, как все пройдет, как понравится ли людям мое творчество.
2: А сколько открытие?
1: 16 часов.
2: Я напомню, что беседовала со Светланой Лишек, художницей и членом Уральской художественной гильдии. Вам желаю здоровья душевного и телесного и радости в сердце, творчества, которое бы вас вдохновляло.
1: Спасибо. Всем желаю добра, света, любви. Спасибо.
0: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 15. Об искушениях. Пускает искушения, чтобы они пробуждали в нас память о Нем. И когда мы находимся в искушениях и просим Его о помощи, Он как бы не слышит нас, чтобы мы умножили свои моления и от страха различных страстей призывали Его святое имя, дабы благодаря боли призывания осветилось наше сердце, и мы на опыте познали немощь своего ветхого естества. Итак, мы восчувствуем, что без помощи Божией мы не можем делать ничего доброго. Большой духовный опыт приобретается кровью сердца, и тогда остается неизгладимым. Он ложится в основу всей последующей жизни человека. Благодать Божия уходит и приходит вновь, а опыт не уходит никогда, ибо выжжен на сердце как бы клеймом. И сколько бы сатана ни пытался опровергнуть опыт, его выжженные буквы свидетельствуют, что без Бога ничего сделать невозможно. Если бы не было искушений, то гордость и иные страсти сделали бы нас еще одними падшими денницами. Но наш благий Бог-Отец попускает нам скорби, чтобы мы были хранимы под покровом смирения, облегчающим груз наших грехов. Во всю пору нашей юности мы должны быть искушаемы, ибо юность легко сбивается с пути. Со временем прекратятся брани и придет желанный мир. Только терпи и мужайся, не отчаивайся, сколько бы ни восставали на тебя страсти. Бог любит того, кто противоборствует, будучи борим. Мужайся и молись за меня, ленивого, нечистого, недостойного и мерзостного. Если апостолу Павлу искушение приносило пользу, как он говорит, «Дадеси ми пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся», то не тем ли более полезны искушения для нас, когда мы их терпим? Апостол Павел был сосудом избранным, устами Христовыми, мертвым для мира, был тем, в ком обитала вся Святая Троица. И несмотря на то, что искушение препятствовало его апостольской проповеди, и он просил Бога отнять искушение, Бог, заботясь о его душе, дабы доставить ей пользу, не внял его молитве, хотя апостол трижды умолял его. Но Господь сказал: «Давлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается». «Достаточно тебе, — говорит он, — для утешения моей благодати». А искушение у тебя будет, чтобы ты получал пользу в смирении. Поэтому, чада мои, всякое искушение, посланное вам Богом, претерпевайте с радостью, будь то скорби или ярость страстей, ибо Бог посылает их к нашей пользе, чтобы терпение их вменилось нам в подвиг, к которому мы по-другому не способны. Итак, благодарите Бога, прославляйте Его устами и сердцем, потому что после искушения, если мы перенесем его с терпением и благодарением, придет утешение благодати. Кто без искушений вошел в рай, чтобы без них вошли в него и мы? Никто. Все святые прошли через огонь и воду, через различные искушения и скорби, прославили Бога своим терпением и получили венцы вечной славы. Не теряйте мужества в борьбе. Христос невидимо предстоит, наблюдая за подвигом каждого человека. Итак, подвизайтесь в терпении. Призывайте имя Иисусова, чтобы оно укоренилось в вашем сердце, и вы обогатились благодатью Божией. Подвизайтесь стяжать чистый ум, дабы восчувствовать благодать Святого Воскресения. Две благодати приобретает человек, когда подвизается по Богу. Одна благодать — это утешение Святаго Духа, которое наполняет душу радостью, миром, весельем. Другая благодать – это так называемый опыт искушений. Эта вторая благодать опыта неизгладима в душе, то есть не покидает человека, ибо соединена с сердцем, которое усвоило опыт искушений, в то время как первая благодать, Святаго Духа, иногда приходит, а иногда уходит. Во время искушений вторая благодать, опыт, приносит больше пользы, ибо просвещает душу в том, как ей перенести искушение. И поскольку опыт произошел от предшествующих искушений, человек знает, как вновь освободить душу от опасности. Значит, искушение, когда мы терпим их, дарует нам мудрость, и так мы становимся любомудрыми. Но если не смиримся, то обучение в искушениях не прекратится. Эгоизм привлекает искушение, и искушения его же искореняют. Итак, смиряйся, чадо мое, если желаешь, чтобы присмирили демоны, стужающие тебя. Повергни себя ниже всех и скажи: «Я хуже всех в мире и виноват во всем». Подвязайтесь, чадо мои, подвязайтесь. Сколько бы ни ополчался на вас сатана, мужайтесь, и мы победим. У нас есть Христос, наш военачальник, сказавший: «Ас, победих мир». Победим его и мы, только не теряйте надежды. Кто надеется на Бога и умоляет его, того прошение он не презрит, если сопутствует смиренная молитва. Смиритесь, не высокомудрствуйте, и сподобитесь высокого. Чем больше золото испытывается огнем, тем больше очищается. Так же и христианин. Чем большим искушением он подвергается, тем более очищается его душа. Чем глубже плуг входит в землю, и чем чаще мы обрезаем лозу и ухаживаем за ней, тем больше плодов получим, и тем слаще они будут. Чем глубже и чаще скорби и искушения будут вспахивать сердце христианина, тем чище и плодоноснее оно станет. Посему мужайтесь, надейтесь и терпите, чтобы получить нам венец славы. Искушение и скорби есть то, что нас спасет, а бегущий от скорбей пусть не ожидает награды. Не печальтесь о том, что произошло. Всегда да будет его воля, и мы да будем говорить: «Будь благословенна». Желаю, чтобы вы, как монахи, умели понуждать себя. Все люди так или иначе терпят. Мы блаженны, ибо терпим искушение ради Христа. Искушение для терпящего монаха стяжут ему полноту вечной славы. Тысячи благодарностей сладчайшему небесному Отцу, промышляющему о нас посредством скорбей, чтобы мы не переселились в мир иной, не показав, что и мы претерпели нечто ради его любви. Мужайтесь, чадо мои, не изнемогайте на подъеме. Наше восхождение медленно по причине нашей немощи. Однако все пройдет и забудется при встрече с невечерним днем всеобщего воскресения во славе. Ты пишешь мне о своих искушениях, чадо мое, но это очевидно, что желающий шествовать по пути Божию, по пути очищения, освящения и бесстрастия, сначала должен поразмыслить об обязательном долге, который взвалит на свои плечи. Это долг перенесения искушений, откуда бы они ни происходили, и готовность к тому, чтобы закаляться в добродетели смирения молотом искушений. Мы полны эгоизма, доброе мое чадо, и поскольку больны этой абсурдной, но тяжкой болезнью, то как естественное следствие на протяжении ряда лет терпим болезненное лечение, то есть искушение, доколе не научимся смирению на деле. В него облегся Господь славы, ибо это богоукрашенная добродетель. Однако знай, доброе мое чадо, что приобретается оно кровью сердца. Буди благословенна, прости, не знаю, как пожелаете. Это слова смиренного монаха и очевидное доказательство преуспеяния. Что же касается брата, который причиняет тебе скорбь, то ты должен его терпеть. Крепись, не обращай внимания, любомудрствуй и укоряй самого себя за то, что в чем-то другом ты еще более немощен, и что ты еще не был достаточно испытан, и потому не можешь ничего с уверенностью говорить. Печаль, о которой ты пишешь мне, чадо мое, чисто дьявольского происхождения, ибо тот, кто исповедал свои грехи, должен верить, что они прощены совершенно, и прогонять без промедления всякую печаль. Человек должен более радоваться о том, что Бог смилостивился над ним и вразумил его омыть чистой исповедью одеяние его нечистоты, и что отныне он имеет добрую надежду на спасение своей души. А эта неуместная печаль, как у тебя, погубила многих. Поэтому нисколько не печалься, радуйся и паки реку радуйся. Сколько бы ни падал человек, чадо мое, он должен подниматься, и так он спасется. Падать же и сознательно оставаться в своем падении свойственно демонам. Отчаяние — оружие бесов, которые немало душ низвергли этим в погибель. А надежда, напротив, многих извела из глубокой трясины нечистоты. Не бойтесь, не теряйте дерзновения, не бросайте штурвал корабля, иначе погибнет последняя надежда. Но твердыми руками крепко держитесь надежды на вечную жизнь, ибо капитан испытывается во время шторма, воин на войне, а монах в искушениях. Не бойтесь, нам предстоит еще подняться по многим крутым стезям, посему нам весьма необходимы терпение и мужество. Терпите, чада мои, какие бы ни были у вас искушения, они пройдут. Подумайте, сколько искушений мы уже претерпели. Все они прошли и оставили нам немалую пользу. Также и те искушения, которые еще ждут нас, тоже пройдут, и мы получим от них не меньшую пользу. Сатана вводит нас в заблуждение, и меня первого. Поэтому мы не хотим терпеть и лишаемся пользы, которая происходит от каждого искушения. Один подвижник молил Бога, чтобы он освободил его от страстей. Бог отнял у него страсти и даровал ему бесстрастие. После этого монах пошел к одному опытному старцу и говорит: «Авва, я получил покой от страстей и теперь отдыхаю», а он был еще молод. «Послушай, чадо», — говорит ему великий старец, — «иди и проси Бога вернуть тебе страсти, ибо в обраниях человек получает пользу, а в бесстрастии нет, потому что свобода от страстей есть состояние упокоения, а не труда. В искушениях человек совершенствуется и становится духовным, а без искушений он не мудр, не образован, никчемен и подобен неотесанному полену. Посему претерпевай, как бы дьявол ни сражался с тобой. В эти последние времена, в которые мы живем, не будем ждать ничего, кроме искушений, и они спасут нас. Так устроил Бог, чтобы мы закалялись в искушениях и через них становились достойными Царства Небесного. Никто не взошел на небо без искушений. В них необходимо терпение во всем. Не ропщи, это тебе не полезно и не подает хорошего примера. Да, я не говорю, что в искушениях мы не будем утесняемы. Ведь и тот, кого оперируют, испытывает боль. Но раз иначе он не может приобрести здоровье, то по необходимости терпит. Так утесняемся и мы. Бывает, на короткое время теряем терпение, но как можно скорее вернемся к нему опять, доколе искушение не пройдет. Твое беспокойство, чадо мое, и от естества, и от искушения. И то, и другое исцеляется приходящей благодатью Божией. Посему моли Бога даровать тебе трезвенность, память о добром и забвение злого. И когда будешь настойчив в этом, благодать Божия постепенно будет помогать тебе. Это искушение случилось

дабы оно исцеляло и оберегало его от всякого нападения гордости, поскольку слишком велики были данные ему божественные откровения. Если Павла Бог так искушал, дабы уберечь его душу, то не тем ли более нас необходимо ввергать в искушение, чтобы мы смирились и обезопасились присутствием Бога рядом с собой? Благословенное мое чадо, от всего своего сердца шлю тебе тысячи благословений, и, несмотря на свое недостоинство, молюсь, дабы эти благословения подкрепляли твое мужество в подвиге терпения. Я в прошлом пережил немалые скорби, да и сейчас, переживая очень большую скорбь, уповаю только на Отца Светов, что Он устроит мое дело. Как тогда мне было больно, так и сейчас моя душа очень болит. Но дело не во мне, а в другом лице, которое непосредственно со мной связано. Мне бы стало легче от одной вашей молитовки. Только терпением по благодати Божией мы преодолеем это искушение. Желающий идти путем Христовым должен до самой смерти ожидать искушения. А разве Христос до самого креста не терпел оскорбления и злобу людскую и бесовскую? Терпи, братию, чадо мое, и мзда твоя на небе будет велика. Желаю тебе, благословенное мое чадо, чтобы Господь славы подал твоей душе свои самые лучшие духовные дарования, дабы сердце твое взыграло от упокоения и божественной радости. Что же до искушений, то их невозможно избежать. Мы должны принять тот факт, что они никогда не прекратятся. Находясь в таком устроении, мы всегда будем готовы к терпению. Во всяком случае, мзда того, кто терпит слабости немощных, будет велика, ибо такое перенесет многое и по справедливости получит соответствующее воздаяние. Желаю тебе быть крепким, как гранитная скала, о которой разбивались бы все волны искушений, дабы ты пребывал непоколебимым в вере в Бога. Получил твое письмо. Оно, конечно, не было приятным, потому что ты пишешь мне об искушениях и горестях. Но чем же еще является жизнь воина Христова, если не непрерывной бранью с врагом, который и не думает отдыхать? И враг этот дьявол, лукавый дух, невещественный и неутомимый. Посему, доброе мое чадо, терпение, и наш благий Бог все исправит своей безграничной и искренней любовью, лишь бы мы со своей стороны делали все то, что можем. Во всяком искушении, дабы его превозмочь, терпи и благодушествуй с рассудительностью и добрым руководством. Ты со своей стороны расточай любовь, помощь, незлобие, а Бог все управит к нашей душевной пользе. Не теряй дерзновения и мужества. Я нахожу тебе оправдание в том, что ты новобранец, но и учу тебя, как преодолевать бурю и непогоду, которую воздвигает на тебя дьявол. Терпи, чадо мое, терпи. Для нашего смирения нам попускается искушаться. Это лекарство, приносящее здравие твоей больной душе. Радуйся о том, что Бог заботится о твоих ранах. Благословляй Его, ибо Он считает тебя своим чадом и наказывает, чтобы через свой закон духа научить тебя мудрости. Блажен человек, его же аще накажешь и научишь. И есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Аще без наказания есть, убо прелюбодейчище есть, а не сынови. Стало быть, искушения удостоверяют нас в том, что мы дети Божии, что делает нам честь и служит причиной великой радости. Итак, дерзай, чадо мое, и потерпи Господа, и твори благостыню. Чадо мое, мы должны понимать, что многими и разнообразными искушениями предлежит нам пройти настоящую жизнь. И часто каждый ее шаг мы будем орошать горькими слезами и воздыханиями. По таким вот законам восхотел начертать жизнь людей всемудрый Бог. Да и сам он не избежал этого пути, ибо вся жизнь Христа со

0: состояла из скорбей и искушений. Кто из людей имеет право на то, чтобы избежать этого всеобщего закона? Никто. Тогда домужаемся душой, смело сражаясь с любой удручающей трудностью этой жизни, доколе не призовет нас божественное повеление покинуть настоящее и отойти к вечно сущему. Иногда человек ищет воли Божией или освобождения от какой-либо страсти, и Бог посылает причину, следствием которой будет желаемое. С первого взгляда это представляется трудным, и человек думает, что искушение произошло по его невнимательности. Но когда явится благо, произошедшее из этой трудности, из искушения, тогда очевидным становится то, что в нем скрывалась воля Божия или избавление от страсти, о чем человек и просил Бога. Так мы научаемся тому, что при каждом искушении нам необходимы терпение и мужество, чтобы, когда оно пройдет, нам выяснить скрываемую в нем пользу. Часто бывает, что искушение, на первый взгляд, не представляется имеющим в себе нечто спасительное. Однако проходит время, и мы видим, что в нем обретается жизнь вечная. Как на смену дню приходит ночь, на смену лета зима, на смену зиме весна и так далее, так и одно душевное состояние приходит на смену другому. Что касается чистоты помыслов, то сегодня, например, я нахожусь в хорошем состоянии, и моя душа, подобно дельфину, резвится в спокойном море. Все тихо, и можно подумать, что так будет всегда. Но путь, начертанный премудростью Божией, не изменит своего направления. И вот на краю неба появляются маленькие облачка, просто нездоровые мысли, поднимаются от горизонта и занимают пространство всего неба, то есть ума. Потихоньку поднимается ветер, слышны раскаты грома, на море начинается шторм, и в скором времени разыгрывается буря помыслов. Так на смену чистоте приходит смущение помыслов, а на смену тишине – различные беспокойства. Если бы морской штиль не сменялся штормами, то море стало бы источником различных заболеваний по причине постоянно сбрасываемых в него нечистот. Именно штормом оно обязано своим блеском и здоровьем. Если бы боящихся Бога не постигали различные испытания во всем их разнообразии, то кто-то один дошел бы до люциферовой гордыни, другой – до содомского распутства, третий – до тьмы неверия, нечестия и так далее. Значит, скорбям мы обязаны за эту небольшую Божию милость к нам, как и за надежду нашего спасения. Как больному телом неприятные горькие лекарства и болезненные операции, но зная, что через них врач возвращает ему здоровье, он терпит, и когда становится здоровым, изъявляет большую благодарность врачу за оказанное ему добро и уже не вспоминает о боли, потому что она прошла, так будем помышлять и о духовном. Все множество скорбей вызывает их неприятие, но потом приходит здравие духовных членов души. И если бы великим врачом, то есть Богом, не были посланы те скорби, то больные члены нашей души приходили бы во все худшее состояние, а за этим бы последовало отравление и душевная смерть, которая и есть отлучение от Бога. Значит, мы должны благодарить Бога за все, чтобы не отпасть от благочестия. Этому прекрасно научает апостол Иаков. «Всяку радость имейте, братья моя, егда вы искушения впадаете различно ведяще, яко искушение вашей веры соделывает терпение». Искушение – это свидетель внутреннего состояния каждого человека. Мореходный опыт капитана проявляется тогда, когда поднимаются многие бури. А то, каков есть христианин, выявляют различные скорби по Богу. Отними искушение, и никто не спасется. Не нужно только сознательно ввергать себя в искушение. В остальном же, подвязаясь по Богу и внимая себе, мы по Божию попечению о нас неизбежно будем встречать искушение либо по действию дьявола, либо по собственной зависти или невнимательности, по неопытности или по причине человеческого лукавства и так далее. Но цель наша одна – проявить терпение и настойчивость в подвиге с мыслью о том, что ничего не бывает без воли Божией. Стало быть, необходимы терпение и благодарение.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в день воздвижения Креста Господня в Центре уникального мастерства в Казани прошло творческое мероприятие, посвященное 15-летию региональной организации родителей и детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота». На протяжении 15 лет данная организация при поддержке Казанской епархии создает условия для социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализует социальные проекты, направленные на помощь семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети. Организуя праздничный концерт в Центре уникального мастерства, представители «Заботы» стремились презентовать социально значимые проекты и привлечь к ним внимание общественности. В культурно-концертной программе «15 добрых историй» нашли отражение события, напрямую связанные с деятельностью «Заботы», с воспитанниками, добровольцами и благотворителями, которые поддерживали организацию на протяжении всех этих лет. В праздничном концерте приняли участие певица Рената Тей, солист группы «Рухимон», Марсель Вагизов и другие исполнители. Для детей была организована анимационная программа. Вниманию гостей также была представлена благотворительная ярмарка. Представленные на ярмарке изделия и сувениры изготовили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Альберт Сафиулин, представитель Республиканского комитета по социальной политике Кирилл Наймушкин, представители НКО, ветераны специальной военной операции и благотворители. Казанскую епархию на мероприятии представлял руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Сергий Петров. Отец Сергий передал гостям благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и поздравил матушку Надежду Титову с 15-летием благотворительной деятельности. Затем священник вручил епархиальные награды сотрудникам и добровольцам организации. Завершился праздник благотворительным аукционом. Отметим, что в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию в июле этого года с педагогами и воспитанниками «Заботы» встретился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший владыка посетил творческое занятие на территории Петропавловского собора, сказал ребятам слова напутствия и подарил памятные подарки. В эфире новости. В Георгиевском храме города Челябинска прошел концерт 10-го международного фестиваля духовной музыки. В храме святого великомученика Георгия Победоносца выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершении концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктора пожелал коллективам консерватории помощи Божьей в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Специальную программу «Забери меня домой» в помощь приемным родителям разработал и реализует благотворительный фонд «Дети плюс». Суть этой программы заключается в том, чтобы развеять мифы и помочь взрослым не побояться усыновить ребенка-сироту с ВИЧ, сообщили журналу «ФОМА» в пресс-службе благотворительного фонда «Дети плюс». История создания как самого фонда, так и программы «Забери меня домой» началась в 2005 году. У семьи Дмитрия и Ольги Кирьяновых больше 14 лет не было детей, а когда они решили усыновить ребенка, то их направили в специализированный дом ребенка, где жили дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными женщинами. Тогда Ольгу поразило, что в учреждении очень редко нередко приходили кандидаты в приемные родители. Диагноз ребенка, даже тот, который успешно контролируется терапией и не передается в быту, становился непреодолимым барьером. Спустя 2 месяца они стали родителями 10-месячного мальчика, а через год – полуторагодовалой девочки. Детям не передалось заболевание биологических матерей, сообщили в фонде. Позже неравнодушные к проблеме усыновления детей-сирот с ВИЧ объединились волонтерское сообщество приемных родителей «Соколята», из которого в 2015 году уже и образовался фонд «Дети плюс». Все это привело к тому, что в отношении приемных родителей к теме усыновления детей-сирот с ВИЧ стало меняться в положительную сторону. Что касается программы «Забери меня домой», в которую входит собственная школа приемных родителей, то она, как сообщили в фонде, помогает будущим мамам и папам получить необходимую информацию и опыт, чтобы подарить ребенку с ВИЧ семью. Специалисты проекта проводят семинары, рассказывают, как правильно заботиться о ребенке с ВИЧ и разъясняют, что устаревшие знания о диагнозе не имеют оснований. Разработанный фондом модуль получил рекомендацию Министерства просвещения России. Команда фонда сопровождает семьи, принявшие ребенка под опеку в период адаптации, предоставляет юридические и психологические консультации, помогает с оформлением льгот и постановкой на учет медучреждения. За годы работы фонда более 210 детей-сирот с ВИЧ обрели дом, а если считать с самого начала волонтерской деятельности, их в 2 раза больше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставления блаженного Диадоха, епископа Фотики из третьего тома «Добротолюбие», 76-е слово. «Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины и дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых. Почему, говорят, одно лицо призывает ум к добру, а другое к противному тому? Я же из божественных писаний и из самого чувства опытно ума постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых ее глубинах, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господство над душою прелесть, так по крещении господствует над нею истина. Действует после сего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, но никак соприсущей благодати да не будет, а дымя как бы перед умом через мокротность тела, приятностью бессловесных сластей, бывает же по попущению Божьему, чтоб человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бури, огонь и искушение. Ибо говорится, проидохом сквозь огонь и воду, и извелны иси в покой». Вот такое слово блаженного Диадоха, и, собственно, он излагает привычные вполне известные всем вещи, но в том-то и беда, что эти привычные, понятные, общеизвестные вещи современные люди не знают. Ведь человек не готовится к крещению, человек не читает, ну, не то чтобы, скажем, наставления в духовной жизни или жизнь христианина в миру. Он даже не читает Евангелие, крестившись перед крещением, после крещения. Он не открывает эту книгу, живет дальше по своим представлениям, правилам, законам. Он поэтому не знает, естественно, того, что здесь пишет блаженный Диадох. Вот. Благодать действует в душе крещаемого, возрождая его к жизни и побуждая его силы, Святаг Дух, к совершению добрых дел, духовных дел, дел веры и силы Святаго Духа, побуждая его к умышлению плотских дел, дел плоти. Так что закон духа, закон плоти, вот, они противоборствуют, и тот, скажем, навык, который оставался в душе человека, он вот попирается, подавляется, извергается, распинается силой Святаго Духа, силой благодати, которая дана человеку. Без там вообще, ну, скажем, вот пока не фигурирует, так скажем. Его изгнали во время совершения таинства крещения, и больше он здесь пока не фигурирует. Но остается внутри человека ветхий человек, не бес, а ветхий человек, его собственная воля, его собственное естество, внутрь которого бросается божественная закваска. Ну, как в притче закваски, притче о драхме и прочее. Вот. Дух, как семя, бросается внутрь человеческого естества и постепенно, у кого-то очень медленно, у кого-то медленно, у кого-то очень быстро, постепенно человек преображается. Преображается, потому что вот эта сила Святаго Духа, сила благодати данной человека, она переквашивает его тленное, привыкшее жить в грехе естество, переквашивает и постепенно преображая его по образу и подобию Сына Божьего. Но из божественных писаний, из писаний отцов добротолюбия, из других отцов, которые не включены в добротолюбие, мы знаем, что человек, вот это переквашивание, это возможность Святаго Духа, возможность благодати преображать, освящать естество человеческое, душу, дух, тело, сообразно тому, насколько человек позволяет это делать. Насколько человек отрекся от прежних грехов, насколько искренне, глубоко он отрекся от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его. Все, что он вот глубоко возненавидел, как дела сатанинские, как дела злые, как исполнение воли сатаны, все это он отверг перед купелью. Благодать Святаго Духа изгнала сатану из его недр, его сердца. Вот. И если он искренне возненавидел все злые дела, то он выходит из купели святым человеком. Что, собственно, мы и видим во множестве случаев, ну, скажем, вот, святой великомученик Пантелеимон, вот, святой великомученик Трифон. Вот тогда таких людей было много. Не потому, что люди были другие, а потому что они еще до крещения сознательно и принципиально, категорически отвергли все то бесовское, чем они занимались. И поскольку они все это отвергли, вот ничего не оставалось утаянным, скрытым, подчиненным иным началам, кроме исполнения воли Божьей, они становились совершенно святыми. Но кроме таких святых людей есть еще были, всегда были и есть, к сожалению, к счастью или неизвестно, есть люди другие, которые не все отдают Христу, не все подчиняют воле Божьей. И поэтому они вот что-то возненавидели категорически, что-то отвергли принципиально, начисто. А что-то не отвергли, что-то осталось в них. Не бес остался, он ушел. Но какое-то зло, какую-то вещь в этом мире они любят больше, чем Христа. Что-то в них самих остается пронизанным любовью к себе и к миру. То есть они что-то утаили для себя по любви к миру. И это остается в них, и это становится той почвой, на которой развиваются страсти, на той почве, которая вырастает наше сопротивление Богу. Не хочу. Не хочу, не буду. Не буду. Не буду этого делать. Не хочу. Вот. Это и почва для бунта против Бога, для противления Его воле, для неспособности жить по Его воле, и это почва для развития страстей, которые в конце концов воюют против моей души частью этой души, частью души я возлюбил Христовы заповеди и стараюсь их исполнять, и постоянно встречаю внутри самого себя сопротивление тому, что я хочу жить по Божьим заповедям. Вот. Это на самом деле мое собственное сопротивление. Это то, что я утаил для себя.

во мне живет, это он во мне действует, это он во мне... Потому что как это? Ну, а кто еще-то? Ну, кто еще-то, кроме него, может мне мешать? И сваливаю на вину на него, хотя он изгнан, он пошел прочь, вот, и делается потому, что я сам себе мешаю. Вот апостол Павел, описывая эту ситуацию, рассуждал о ветхом и новом человеке. То есть какая-то часть, ветхая часть меня самого, любит самого себя, вот я себя люблю, а не Бога, вот, любит что-то в этом мире, и это порождает вот взаимная любовь к себе и чему-то в мире, порождает страсти, а поскольку Бог требует, чтобы я любил только Его и других людей, то я не могу этого сделать, потому что внутри меня живет мое собственное упрямство, жалеющее себя, любящее себя и желающее обладать или утешаться, получать удовольствие от чего-то в этом мире. Я, конечно, могу, должен. Этот вопрос нормальный, несложный. Если даже в Новом Завете об этом написано, что тут мудрить-то? Вот. Это премудрость только для тех людей, которые пришли к крещению без подготовки и никогда священных писаний, уж тем более святых отцов, не читали. Так-то ничего сложного. Вот. И человек, ну, скажем, ну, хоть сколько-нибудь христианин, ну, хотелось бы, чтобы был таковой христианином. Но вот если он нормальный христианин, то он понимает это. Вот, он не придумает никаких лукавых мыслей про бесов, там, про вредителей. Он понимает, что он сам любит что-то, неважно что. Вот, сладость яств, сладость вина, сладость... женщины, сладость имущества, сладость там какого-нибудь переживания, удовольствия, ощущения. Он любит это. Вот Лесков, например, Николай Семенович описывает ситуацию, при которой человек, вдовый священник, не мог постричься в монахи, потому что обожал борщ с мясом. Всякий раз, когда он уже было решался постричься в монахи, он ощущал запах этого борща и откладывал посох. Нет, я не могу. Без борща что за жизнь? Смешно, нелепо, но на самом деле вот так оно бывает. Но человек этот, в конце концов, он постригся в монахи. Этот человек понимает, бес тут ни при чем совершенно. Это не бес попутал. Сегодня повара поставил варить там борщ с мясом. Бес тут совершенно ни при чем. Это я люблю этот борщ. И ради Христа я не хочу от этой сладости отвергаться. Не хочу. Я тоже люблю Христа, да, но все-таки борщ я люблю больше. Вот вино, там, пельмени, этот самый, утехи плоти, деньги, уверенность в себе, которую дают деньги, я люблю больше, чем Христа. И человек это должен осознать и это исповедать. Исповедать в буквальном смысле слова, сказать на исповеди. Исповедать в гораздо более важном, глубоком смысле слова, то есть сказать это Богу и сказать: «Да, я вот такой-сякой, я тебя не люблю всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей, я тебя не люблю, Господи. Я люблю борщ, я люблю пельмени, я люблю деньги». Я люблю их, я не могу от этого отречься. Я тебя не люблю. Извини, Господи, ты не на первом месте. Человек исповедует это, и рано или поздно он понимает, что фактически он этим несчастной привязанностью, каким-то удовольствием, утехом, он лишает себя вечность жизни. Потому что вечная жизнь – это любовь к Богу всем сердцем. Собственно, тот, кто любит Бога всем сердцем, он и уже входит в вечную жизнь, потому что все в нем становится объятым благодатью. Все. Вот. А человек понимает, что вот любовью к этому, он осознает это, он исповедует, начинает

0: конце концов плакать: «Господи, исцели меня от этой зависимости, от этой привязанности, от этой страсти». Потому что привязанность к чему-то в этом мире больше, чем к Богу, есть страсть. И он просит исцелить его от этой страсти. Просит, просит, просит, просит, просит, просит. Плачет, снова просит, снова плачет, снова просит, снова плачет, снова просит. И в конце концов, это благодать, которая в нем уже есть, иначе бы он не плакал и не просил. Потому что часть его души все-таки любит Христа. В этой благодатью, которая ему дана в крещении. И эта благодать постепенно стучится, как пепел класса, в его сердце. И растопляет вот эту самую зависимость от мира, от каких-то удовольствий небожественных. И эта благодать проникает в ту область его души, которая прежде не была отдана Богу. Попросту говоря, происходит исцеление от страсти. Борщ его не волнует. Конечно, это может быть сопровождено, ну, то есть просто произойти потому, что благодать коснулась сердца. Это может через, скажем, то, что он потерял обоняние, просто не обоняет изумительный запах борща и потерял через это зависимость. Он может заболеть так, что ему врачи сказали: «Борщ тебе категорически запрещен, съешь хоть ложку, умрешь». Вот. Неважно, по какой-то причине он тем или иным способом, не мытьем, так катанием, но все-таки он это выразил в своей молитве, в своей воле. Он просит Бога распрострить свою благодать глубже, чтобы исцелить его сердце от этой страсти. И вот он исцеляется. Вот. Понятно, что там может еще что-то быть, какая-то страсть, это все не упирается в это, в борщ. Может, и еще что-то есть, но вот так происходит исцеление. В любом случае, в контексте того слова, которое мы читаем, той темы, о которой мы говорим, бес тут совершенно ни при чем. Это все мои собственные тараканы, мои собственные страсти, моя собственная нелюбовь к Богу. И не совсем так. Собственно, говорить было бы нечем. Вот, и блаженный Диадох не написал бы это слово. После него еще около 15 слов на эту же тему. Вот, потому что это действительно очень непростая проблема. Используя ту часть нашей души, которая Богу не предана, которая оставлена для себя, чтобы жить, угождая себе, а не Богу, бесы имеют возможность на эту неотданную Богу часть души влиять. Имеют возможность сеять там свои помыслы, свои семена, паразитируя на наших собственных помыслах и желаниях. То есть, добавляя к нашему упрямству свое, к нашей тьме свою, к нашей ненависти свою, они не живут в нас. Они не действуют внутри. Они просто видят эту тьму нашей души, не отданную Христу, и на ней паразитируют. Настолько, насколько вот мы не отдали себя Христу. Это та часть нашей души, которая сохраняет зависимость от них. Они не в ней живут, но с ней зависимы, потому что эта часть души подобна им. Она сопротивляется Богу, она не принимает волю Божию как единственное основание своей жизни, то есть делает то же самое, что бесы. Эта темная часть души подобна им, потому они могут чувствовать друг друга, взаимодействовать друг с другом и влиять на нее, но еще раз подчеркну, извне. Нами эти помыслы, которые они всеивают в нас, воспринимаются как наши собственные. Потому что это и есть наши собственные помыслы. Это наше желание, это наши мысли. А они на них только паразитируют. Они к ним присасываются, они их усиливают собственной тьмой и собственным ропотом. Наши мысли темные, даже очень темные, сами по себе слабые, ничтожны. Потому что душонки у нас маленькие. Вот, и сил у нас никакой нет. Но они, видя, что мы упорно разогреваем свои страсти, вот, присоседиваются, присасываются, вливают в наши страсти свою тьму, раздувая огонь наших страстей, но наших собственных страстей, наших собственных помыслов. Это наша гордость, наша злоба, наша тьма, только усиленная, умноженная и используемая врагом. Вот ключевое в этом их действии является то, что мы ощущаем это как некое внутреннее присутствие. Например, сидит человек на празднике, вот новогоднем корпоративе где-нибудь сидит, выпил, ну, вообще-то он не пьет, ну, ради корпоратива выпил немножко выпил, кто-то приходит, говорит, да, еще выпьем, он бережется, он знает, чем заканчиваются корпоративы, как не очень хочется. Ну, чуть-чуть еще пригубил, добавил, вот там еще один. Вот он постепенно тает, потому что сам по себе он человек малодушный и твердо стоять на страже своих принципов не может. Он уступает, но борется, конечно. Вот поэтому вместо обозначенных изначально половины рюмочки он выпил полторы. Но это ни о чем. Вот. Но все-таки это что-то. И в нем начинает проникать помысл. Он видит красивую, молодую женщину, танцующую. Вот. Он начинает просто смотреть на нее. Вот. Возбуждаться желанием, разогреваться. Вот, он чувствует прям некое влечение к этой женщине. Но полторы рюмки все-таки достаточно для того, чтобы поплыла голова, но недостаточно, чтобы совершить преступление, совершить грех. Он осаживает себя, но остановить, отвернуться он не может. Он понимает, что он раскисает, что он расслабляется. Вот эта женщина ему нравится. Он чувствует прям вообще влечение к ней, и от греха подальше он все, не надо с этим заканчивать, он уходит. Он уходит, все, надо идти, молодец, все хорошо. Но, приходя на следующий там или после выходных праздников на работу, он видит ее, и она его волнует. Она влечет, и не может ничего сделать. Он уже трезвый, но он не может отказаться от мысли о ней. Допустим, она ничего не почувствовала, и вполне себе никаких внимания на него не оказывается, хотя бывает по-разному. Мы только про него говорим. И вот он чувствует и ничего не может сделать. Почему? Это его собственная похоть, его собственная страсть, его собственная неосторожность, его собственная непринципиальность, невнимание к своей душе привели к тому, что к его собственным нечистым мыслям присоседились бесы. Присоседились и раздувают слабенький огонь страсти и похоти внутри сердца. Если он не начнет с этим бороться, серьезно, по-духовному, он через какое-то... Они победят, и страсть закончится очень тяжелыми последствиями, но он может бороться. Но борется он не с бесами, а борется он со своей страстью. Ему не отчитка нужна, а покаяние и молитва.
1: Вы слушали урок «Добротолюбие» в радиошколе православия. Его провел священник Константин Карипанов.
2: В Екатеринбурге полночь.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплы наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая

в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. начальнику хора на Гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника.
1: Псалтирь звучащая.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 18. Часа 4 спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха. Тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса. От него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу. Довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей с тупой подозрительностью, взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной. Он глядел, и эта свежая степная тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили, очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней, как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с мятным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой. Вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы. Вспомнил Варвару Павловну и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе. «Вот», — подумал он, — «новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка. Что-то из нее выйдет. Она и собой хороша. Бледное свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, взгляд честный и невинный. Жаль, она кажется восторженной немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я засну». И Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий бог знает почему стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики. Голова ему скользила на бок, он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды, стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха им щека, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. «Хорош, возвращаюсь я на родину», — промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» Запахнулся в шинели, плотнее прижался к подушке. Таранта столкнула, Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька. Немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком. По широкому двору от самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей. Лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь ускочить, закричал «Эй!». Раздался сиплый глухой лай, но даже собаке не показалось. Лакей снова приготовился соскочить и снова закричал «Эй!». Повторился дряхлый лай, и спустя мгновение на двор неизвестно откуда выбежал человек в нанковом кафтане с белой, как снег, головой. Он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку. «Здравствуй, здравствуй, брат», — проговорил Лаврецкий. «Тебя, кажется, Антоном зовут. Ты жив еще?» Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась, поглядывая на запертую дверь, а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик, принеся ключи, без всякой нужды, изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс. «Вот я и дома. Вот я и вернулся», — подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем, как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои.

Глава 19. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий, где 2 года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще 50 лет или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда Андрея Лаврецкого. Темное желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век. Черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных эмартелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганые жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая, одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже холодеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем с почернелой позолотой стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый, закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксеей. 40 лет тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих 2 стариков да 3 пузатых ребятишек в длинных рубашонках Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестегольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращения Лаврецкого. Она уже 10 лет сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, 100 лет тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне. Бабы глядели на него с порога своих изб, подпирая щеку рукою. Мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру, а босс провизии из лавриков еще не прибывал. Пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу,
Апраксея долго терла и мыла ее, стирая как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку о плеке о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком. Потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, и сам стал за его стулом, обернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу. Кожа ее была вся покрыта крупными пупырышками, толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если... «Сею минуту спадамс», — перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскала щепотка чая, завернутая в клочок красной бумажки, сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаивших кусках. Лаврецкий напился чая из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку, и горные карты были изображены на ней. Из нее пили только гости, и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати. Он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он долго шептался с Апраксеей, охал в полголоса, раза два перекрестился. Они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому. Она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, и сладко спалось старику. Глава 20. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега. На деревне скрипят ворота. «Чего?» — задребезжал.

0: по-детски. И всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь, думает он. Кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там дальше в полях лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, продолжает думать Лаврецкий. Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувства Родины.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снедох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю, зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседу со священником Вадимом Смоляковым, клириком Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Начнем беседу на тему «Тишина в жизни христианина». Беседует Сергей Новиков.
2: Батюшка, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
3: Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает со всеми вами, дорогие наши слушатели.
2: Отец Вадим, святитель Игнатий Брянчанинов писал, что тишина – это преддверие молитвы. Но сегодня мы начинаем нашу передачу, нашу встречу здесь, в студии, где горят софиты, работают камеры, а за пределами студии шумит большой мегаполис. Почему разговор о тишине сегодня стал какой-то не просто монашеской темой, а вопросом выживания для каждого человека? Вот об этом я предлагаю нам поговорить сегодня. Чем дальше развивается цивилизация, тем меньше мы можем найти каких-то мест, где человек может остаться в безмолвии. Шум преследует нас повсюду — в транспорте, на работе, в магазинах и даже дома, где, казалось бы, мы, может быть, остаемся одни. Отец Вадим, вот как вы считаете, современный человек специально окружает себя этим непрерывным шумом, надевает наушники на улице, включает фоном телевизор, когда находится дома, потому что панически боится остаться в тишине? А может быть, это внешняя среда настолько агрессивно приучила нас к шуму, что мы от него стали зависимы?
3: Мы, безусловно, от шума зависимы. Когда мы попытаемся этот звук шума выключить, мы, даже если гипотетически представим наличие такой кнопки где-то, которую мы можем нажать, мы очень сильно удивимся тому состоянию, в котором будем находиться, даже если гипотетически попробуем его себе представить. Мы абсолютно не умеем быть в тишине. Действительно, с самого нашего рождения, с самых наших первых дней земной жизни нас окружает шум. Даже в чреве матери ребенок слышит в той или иной мере то, что происходит вокруг него. Какие-то страшно громкие звуки или какие-то звуки определенно низких или высоких частот он слышит. И наше постоянное слышание вокруг себя, оно является практически такой же данностью нашей жизни, с богословской точки зрения, как наша привязанность ко времени и к пространству. Мы привязаны к пространству, которое по определению звучит. В этом мире нет ничего предельно статичного. Все находится в движении. Любой движущийся объект в нашем мире издает шум. Мы, когда движемся, издаем этот шум. Даже в храме, когда мы стоим, там во время чтения шестопсалмия между первой и второй его половиной, в книге часослов, по которому шестопсалмия читается, сказано, что там не надо делать поклонов на славу Отцу и Сыну и Святому Духу и на Господи помилуй. По одной простой причине, чтобы не создавать шум движением своих вот этих вот всех вещей. Тем более монашеское облачение, из среды которых возник наш устав, оно предполагает гораздо большее количество одеяний, облачений, чем даже у мирского священника. И мы настолько к этому привыкли, что по своей человеческой немощи, как к любому другому объекту, к которому мы привыкли, мы начинаем относиться к шуму двояко. С одной стороны, мы очень от него устаем, с другой стороны, мы настолько не представляем своей жизни без какого-то звука, что всячески пытаемся временами эти звуки усилить. Если я привык к чему-то, к чему человек привык, давайте в контексте нашей такой проблематичной беседы возьмем привычку ко греху. Вот я привык объедаться, самый возьмем такой хрестоматийный пример. И эта привычка, с одной стороны, меня очень тяготит, потому что в какие-то времена и моменты своей жизни я объедаться не хочу, а с другой стороны, я понимаю, что я ничего с этим сделать не могу. Я начинаю объедаться сегодня на одну ложку больше, через год на 10 ложек больше, через 20 лет на 2 тарелки больше и так далее. И та же тенденция происходит у человека в любой сфере, которая ему становится привычной. шум привычен нам, но в этом движущемся и шумящем мире поселил нас Господь Бог. И тогда возникает достаточно важный и не столько богословский, сколько именно жизненно важный для нас вопрос, сущностно важный, бытийно важный. Господь хочет, чтобы вокруг нас было тихо, прямо предельно тихо. Ведь действительно нет такого места на земле, где была бы кромешная тишина. Даже в пустыне ночью, и то ветер колыхает вот эти песчинки. А когда монах находится в этой пустыне, как Антоний Великий, или как преподобная Мария Египетская, или другие подвижники, у него настолько обостряется слух, что он слышит почти сияние звезд. И он все равно слышит этот песочек, скребущийся рядом с ним. А там еще ночью в пустыне всякие животные выползают, начинают шевелиться. Даже там. Что уж говорить про наши дома, про наши города. Но другой вопрос тогда возникает. Хочет ли Бог, чтобы вокруг нас было столько шума? Он поселяет нас в мире, который звучит. Но ведь сила звучания, ручка громкости этого звучания, она ведь зависит не только от него. И когда я слышу, что вокруг меня слишком громко, я не могу убавить полностью, я не могу эту ручку выкрутить до нуля, как это у нас во всей нашей аппаратуре звучащей, потому что нуля там нет. И сколько бы я ни стремился сделать этот мир тише, я делаю его только относительно тише. И вот в этой проблематике, которая, по сути, является богословием звука как такового, мы и живем. С одной стороны, действительно, мы усиливаем многократно, даже тогда, когда не надо, звучание всего вокруг нас. Даже при том, что нам этого совершенно не хочется. Мы включаем фоном музыку, а не священное писание, хотя современные средства вполне это позволяют. Мы включаем телевизор не на замечательном телеканале «Союз». Чаще всего мы включаем что-то другое. Причем мы включаем именно телевизор, мы включаем радио, мы включаем, как называется, в новостных социальных сетях это лента, волна в музыкальных источниках, мы включаем какой-то источник, который бесконечно звучит вокруг нас только для того, чтобы он звучал. Мы непредметно смотрим передачу или фильм, мы непредметно слушаем именно эту музыку, которую нам хотелось бы. Мы непредметно включаем даже радиоволну, какую-то, какого-то жанра. Нам просто нужно, чтобы что-то было. И в этом состоянии мы на самом деле чувствуем какую-то избыточность, как будто бы мы что-то теряем, как будто вот это наше шумоусиление, бывает шумоподавление, вот мы шумоусилением занимаемся, как будто это наше шумоусиление заменяет для нас что-то. Мы приходим в церковь рано или поздно, или что-то слышим в тех волнах, лентах видим и в прочих моментах. Мы же церковное пространство не только храмом ограничивается, нас же сейчас смотрят люди по телевизору или где-то в интернете. Мы вот где-то что-то услышали, как-то к церкви приобщились и видим, что оказывается для молитвы действительно, как совершенно правильно сказал святитель Игнатий, нужна тишина. Мне нужна молитва, но я не умею быть в тишине. И мы начинаем понимать, что оказывается наушники замещают для меня беседу с хорошим верующим человеком. Наушники замещают, когда там что-то играет для меня, молитву, мой разговор с Богом. Телевизор замещает правильную фокусировку внимания в моем доме, на моей семье, на моих ближних. И это действительно проблема. Нужно потихоньку от этого всего избавляться. И поэтому человек, когда он активно входит в церковное пространство, в церковное бытие, он становится тихим. Помню свой разговор с одним замечательным архиереем, когда он меня на этот разговор позвал, я был в таком трепете, прямо трясся буквально, и он говорит, ну садись рядом. Я беру стул, который рядышком стоит, и просто его двигаю своими трясущимися руками. Естественно, делаю это очень громко. И владыка в этот момент, ему как будто больно. Он вот так вот весь скривился и говорит: «Ну почему ты такой громкий?» Эта фраза мне очень в сердце тогда запала. Действительно, почему мы такие громкие? Даже не сами по себе, а по тому жизненному контуру, который вокруг себя создаем.
2: Батюшка, ну тогда возникает логичный вопрос. Чего именно боится человек в тишине? Почему остаться наедине с собой в пустой комнате для многих сегодня превращается в пытку?
3: Мы боимся того, чего не умеем. Это ведь правда. Если мы не умеем оперировать, мы боимся оперировать. Если мы не умеем еду готовить, мы боимся еду готовить. Если мы не умеем разговаривать, например, с ребенком, мы боимся разговора с ребенком. Если я чего-то боюсь, если это не какой-то панический страх, если это не какая-то моя духовная болезнь и поврежденность, то это показатель того, что я этого не умею. А когда я чего-то не умею, в моем гордом сердце возникает очень такое желание сбежать от всего того, что я не умею. С Богом не умею разговаривать, убегаю от Бога общения. Не умею жену свою любить, или мужа своего, или ребенка своего, убегаю от них и от этой любви, как будто бы могу научиться ей где-то в другом месте. Не умею книги читать так, чтобы мне это было прямо интересно, как будто я в этот момент живую воду пью из источника церковного, не читаю книги. И это касается абсолютно всего, в том числе и тишины. Я не умею в ней просто быть, я не знаю, я не понимаю, как это возможно. И тогда возникает у меня еще одна проблема. Когда я нахожусь в кромешной тишине и в полнейшем одиночестве, в моей голове стереотип. И то, и другое является стереотипом, и то, и другое является не до конца правдой. Во-первых, Христос сказал: «Аз есмь с вами во все дни до скончания века, Он рядом». И даже если я один в пустыне, там со мной рядом Христос. Раз. Два. Я не совсем в тишине. Я все равно могу в кого-то вслушаться и в что-то вслушаться. Но человек так устроен, что он вслушивается в то, что ему интересно. А мне не интересна тишина. А мне не интересны звуки, которые звучат в этой тишине. Поэтому я в них и не вслушиваюсь. Но когда у меня нет выбора, тогда мне ведь можно вслушаться. Это первый момент, стереотипичный. Второй момент, лично молитвенный. Находиться где-то в одиночестве — это на самом деле для христианина буквально подарок от Господа Бога. Я вслух могу с Ним разговаривать. Это же хорошо. Я могу молитвы читать вслух. Я могу беседовать с Ним обо всем, что составляет мою жизнь, вслух. Я просто не привык и не умею этого делать. И опять же, по этой причине этого боюсь, но вообще-то это ведь очень хорошо. Любая мама, у которой не один ребенок, два или три, мечтает, если она христианка, поговорить с Богом в тишине. Правда мечтает, потому что она окружена звучанием своей семьи. Она приходит в храм и начинает даже в храме очень часто вслух разговаривать с Богом в полголоса, потому что просто иначе не может. Ей нужно с Ним поговорить именно вслух, а дома у нее нет таких условий. Для священника алтарь является на самом деле самым, безусловно, замечательным местом в этом мире, хотя бы по той простой причине, что священник может в алтарь зайти, дверь за собой, диаконские врата аккуратненько закрыть на щеколдочку, чтобы никто не зашел из прихожан, и там поговорить со своим Богом не в одиночестве, но в тишине, чуть больше, чем на самом деле есть. И этот момент, он настолько важен бывает для нас. Мы боимся того, чего не умеем, но рано или поздно Господь, который хочет нас этому научить, как будто бы не оставляет нам выбора. Выбор все равно есть. Здесь наша свобода достаточно велика. Мы можем находиться в страхе, мы можем вслушиваться в тишину. Мы можем находиться в тяготе своим одиночеством, а можем все больше искать в этом одиночестве Христа. Этот выбор, он все равно остается. Но Бог ставит меня перед выбором вот каким. И там не дает мне, скажем так, благого исхода поступить как-то иначе. Он говорит, если ты хочешь остаться со мной в этой ситуации, то тебе нужно теперь вот этому учиться. Учиться. И я начинаю учиться. Любое учение предполагает что? Смозоленные руки, как в первом классе, когда ты только-только начал держать ручку. Строгого учителя, который будет рядом стоять и говорить, вот эта буква А у тебя больше похожа на что угодно, но не на букву А. Кропотливой, долгой работы требует этот процесс, потому что я должен эту букву А этими смозоленными пальцами и с рядом стоящим строгим учителем писать не один, и не два, и не десять раз. И поэтому человеческое стремление избежать тишины для христианина рано или поздно по любви нашего Бога, который на самом деле не жалеет нас, и хорошо, что так, Он нас любит, оно рано или поздно превращается, наоборот, в желание с этой тишиной соприкоснуться по-другому. Я ведь могу, когда один нахожусь в закрытом помещении, и пока это еще не гроб, закопанный в землю, там-то мы все равно будем, ну, пусть и не ощущая этого, но в одиночестве и в тишине, я ведь могу и поплакать, и порадоваться с Богом, и сказать Ему все, что есть у меня на сердце, так, как мне это хочется сделать. Надо просто пробовать и вспоминать при этом все те навыки, которыми мы уже обладаем и привыкли, опять же, к ним, относимся к ним как к должному. Когда я впервые пытался научиться кушать, я, может быть, конечно, не помню, но когда я вставал на велосипед и падал с него несколько раз, это я помню. Когда я овладевал какой-то своей профессиональной деятельностью, у меня были однотипные ошибки в том или ином ее проявлении. Я преодолевал их, я помню, что это было сложно. Но я же вижу итог, что это было преодолено, так и здесь. Просто этот вопрос предполагает доверие Богу и постояннейшее желание найти Его в звучании, в общении. Человек, правда, не может находиться в тишине и в одиночестве, потому что ему нужно общение, ему нужна общность с кем-то. Поэтому, когда современный человек находится в тишине и в одиночестве, он вспоминает, что у него в кармане есть телефон, и чаще всего начинает кому-то в этом телефоне именно писать. То есть он пытается восполнить отсутствие общения с кем-то очно, дистанционным способом. А это потребность на самом деле в общении с Богом, и Бог определяет тебя в этом место тишины для того, чтобы ты поговорил с Ним. Но ты не умеешь говорить с ним, поэтому достаешь телефон и начинаешь говорить с кем-то другим, и поэтому Господь со временем интернет начинает выключать, как это часто у нас бывает в современности. Или селит тебя в таком помещении временно, где интернета просто нет, а телефон у тебя уже разрядился, и ты не можешь даже начать писать сообщение кому-то просто в каких-то заметках, потому что не работает.
2: Батюшка, а можно ли сказать, что постоянный информационный звуковой шум, фон — это своеобразная такая анестезия, чтобы не слышать обличения совести, ну и не задавать себе каких-то сложных вопросов о Боге, о жизни, о том, что будет дальше вот глобально со мной?
3: Безусловно. И эта анестезия — это не столько анестезия, сколько медвежья услуга мне для самого же себя. И поэтому Господь раз и не дает бензина, так что ты приехал на заправку и заправился за 5 минут, тебе надо постоять 4 часа, а ты не умеешь в своей машине сидеть и ждать там 2, 3, 4 часа и всю вот эту вот километровую очередь. Ты не взял с собой зарядки, например, просто проводочка для своего телефона. У тебя в машине нет компьютера, например, она еще не новая китайская какая-нибудь, старая, стандартная, и твой телефон разрядился. Радио ты не умеешь включать в новой китайской машине, потому что там все в иероглифах. И ты сидишь в тишине, и ты ждешь, и ты понимаешь, что это никакая не анестезия, когда я так пытаюсь увеличить шум своей жизни. Это можно сравнить, если уж продолжать медицинский образ, с болезнью. Да, я могу в течение долгих лет, например, закрывать глаза на ноющий зуб. Ноет. Ну ладно, жить же не мешает. Могу так десятилетиями ходить. Но потом, когда я сталкиваюсь как со своей совестью в тишине с зубной болью, очень резкой, приезжаю к стоматологу, и стоматолог говорит: ну ты почему раньше-то не пришел? Это ведь все можно было сделать, а теперь это будет и долго, и больно, и дорого, и уже ничего не спасти. И это желание наше, на самом деле, абсолютно не христианское, даже не ветхозаветное и даже не человеческое какое-то, отодвинуть решение проблемы в долгий ящик, оно как раз и покрывается тем, что у меня дома стоит умная колонка, с которой я разговариваю. Обратите внимание, как быстро дети начинают общаться с этими вещами, когда они одни в комнате. Для родителей удобно, для ребенка интересно, а по факту это ж суррогат. У меня дома, когда я захожу, настолько уже все технически развито, только я дверь закрыл, у меня свет включается, телевизор включается, и все одно само начинает работать. Я настолько к этому безумию привыкаю, что я говорю: выключись, а он не знает такой команды и просто не выключается. И этот шум, он предполагает то, что я не нахожусь ни сам с собой, ни со своей семьей, ни со своим Богом. Я нахожусь нигде, не в реальности. Но я опять же так к этому привыкаю, что это как наркотик, как зависимость увлекает меня в эту сторону, и я ничего не могу с собой поделать. Мне очень хочется с одной стороны, одновременно очень не хочется нажать кнопку выключения в своем телефоне.
2: Батюшка, обычно под тишиной мы понимаем просто отсутствие звука. Но в святоотеческой традиции понятие тишины неизмеримо шире. Вот хотел спросить, насколько сильно современный человек на самом деле нуждается в тишине не только слуховой, но и зрительной, словесной и мыслительной?
3: Человек – существо предельно привязанное к неким ограничениям, временным, пространственным, как мы сегодня богословски так дерзновенно заявили, звуковым. И эта привязанность определяет то, что я не смотреть не могу. Ну, правда. Вопрос, куда я смотрю. Не думать я не могу. Вопрос, о чем я думаю. Не слышать я не могу. Вопрос, то, что я слушаю. И когда я понимаю, что я ни любить не могу, ни жить не могу, ни смотреть не могу, ни слушать не могу, ни думать не могу, ни рассуждать не могу, у меня возникает перед глазами именно в христианской, святоотеческой, церковной традиции просто страшнейшая картина. Я все это делаю, и смотрю, и слышу, и хожу, и говорю, и так далее, и люблю, и так далее, но я не так это делаю. И вот как раз мне для этого и нужна тишина. Мне нужно то, что в храме достигается, особенно Великим постом, замечательнейшим, удивительнейшим церковно-богослужебным действием. Раньше в храмах окна были очень-очень маленькие, по многим причинам, в том числе бытовым, но одна из этих причин – это именно возможность остаться в темноте, почти в кромешной. В храме никогда не было кромешной темноты, горели лампадочки, и все равно такой уют, как люди говорят, современный создавался. Но когда тебе деваться некуда, ты пришел на великий покаянный канон святителя Андрея Крицкого, пришел в 6:02, а не без 5:06, когда свет весь в храме уже выключен, ты заходишь и видишь только свечи, лампадочки и иконы, подсвеченные совсем немножко этим огонечком. И ты начинаешь попадать принудительно в зрительную тишину. Ты смотришь только на этот огонек по одной простой причине, вокруг него кромешная тьма, и ты больше ничего не видишь. И ты начинаешь видеть, что этот огонек прямо фокусирует твое внимание и на себе, и на том лике, который он освещает. Ты находишься в храме, пусть также Великим постом во время чтения покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина. И когда все кладут поклоны, обычно батюшка не произносит все 12 раз «Боже, очисти мя грешного». И это момент богослужебной тишины, которого нам так не хватает. И ты, делая поклон, ты в этот момент находишься принудительно в звуковой тишине. А вот в мыслительной тишине принудительно оказаться практически невозможно, достаточно сложно. И Господь поэтому так ребром ставит эту проблему перед нами, так показывает ее нам, что мы в мыслительной тишине, в тишине наших помыслов находиться без Него просто не можем. Я пришел в храм случайно, как мне кажется. Никогда в храм не заходил, попал на Великий пост, попал на Великий покаянный канон, зашел, темнота, один огонечек горит в лампадке. Я все равно смотрю на него, потому что больше некуда. А в мыслях так не получится. Именно Христос здесь нужен. И для нас это понимание святоотеческое, к которому мы, может быть, на 1-2% в течение всей своей земной жизни можем прикоснуться, о тишине, о том, насколько же это великий дар не думать ни о чем, кроме Бога и кроме того, что дает мне Бог. Удивительно. Мы же не можем. Мы правда не можем. Мы думаем о своей спине или о другом человеке, чаще всего не очень позитивно, или о каких-то своих земных делах. И если мы попытаемся хотя бы на 30 секунд остановить поток этих мыслей, мы поймем, что все равно даже за эти полминуты где-то проскочило недоумение. А мне надо суп сегодня вечером варить, а мне надо машину заправлять. И как раз Господь, ввергая наше такое очень шумное человечество в принудительную тишину, например, садит водителя в машине ночью в очереди на заправку, и вот зрительная тишина, смотреть куда, темно, номерной знак и фонари красные машины перед тобой, все, телефон разрядился, ну, как я говорил выше, ничего не работает. Или там же Господь ввергает человека в тишину, звуковую, относительную. Мы же не воспринимаем тиканье часов за постоянный звук чаще всего. Мы не воспринимаем двигатель машины, работающий рядом, если он работает рядом несколько часов, за звук. Это белым шумом вырезается, шумоподавлением нашего мозга. И при этом я неизбежно начинаю находиться в состоянии еще большего желания тишины. Но я не умею. И поэтому мне нужно молитвенное правило каждое утро, в котором вообще-то написано, мы пропускаем этот абзац мелким шрифтом под предлогом того, что мы его поняли и как-то уже умеем его исполнять. Встань, и вот когда у тебя все чувства утихнут, то есть когда ты будешь находиться в тишине, вот только тогда говори этот начальный возглас молитвы мытаря. И этот момент мы, правда, очень часто пропускаем. Мы не стремимся к тишине, мы не знаем, насколько она замечательна, мы не предполагаем, насколько более внимательной становится наша жизнь, когда мы к этой тишине прикасаемся хотя бы на те 1-2%, на которые способны. Мы не видим человека, находящегося в тишине, что тоже немаловажно. Вокруг нас очень-очень шумные люди. И церковное пространство, литургическое пространство, молитвенное пространство, пространство богообщения, разговора с моим Богом, богомыслия, рассуждения с Ним, оно как раз делает меня более тихим, и вокруг меня весь мир как будто бы перестает звучать. Он звучит, но для меня Бог ближе, а Бог тише этого мира. И когда Бог, который поселил меня в этом мире, как вот заступник, тот, кто встал передо мной, становится рядом со мной, я слышу, что Он своим присутствием просто полностью перекрывает все, что окружает меня и Его в этот момент. Я начинаю слышать Его, и Он там в тишине вот этой совести, в тишине молитвы, в тишине рассуждения с Ним начинает говорить со мной теми мыслями, которые наконец-то могут пробиться через мое это шоссе земно-бытовое,
2: Батюшка, мы сегодня пытаемся богословствовать, рассуждаем на какие-то очень важные и сложные темы. Думаю, что употребляем термины определенные. Думаю, что не все зрители нас понимают. Поэтому давайте кое о чем скажем поподробнее. Вот хотелось бы понять, что такое зрительный шум, как вот эта бесконечная лента новостей, клипов, мелькающих образов, которых повсюду огромное количество, разрушает внутренний мир христианина, даже если звук при этом выключен.
3: Зрительный контакт – это то же самое, что контакт вот, физический, телесный. И можно просто осознать библейское «увидел, как прикоснулся глазами». И когда я, идущий по улице человек, понимаю, что я только что прикоснулся глазами к человеку, к которому я прикасаться вообще не собираюсь. Я прикоснулся глазами к платью, которое я не хочу покупать. Я прикоснулся глазами к машине другого человека и позавидовал. А эту машину я все равно никак к ней именно руками прикасаться не собираюсь. И у святых отцов есть настолько простое правило, нисколько не богословское. Если ты не хочешь прикоснуться к этому руками, не прикасайся и глазами. И это ведь очень тонко. Наш рекламный шумящий мир. У нас же не шумит богослужение.

0: Прикосновение имеют в виду святые отцы, когда говорят о соприкосновении глазами. Поэтому Господь и говорит, это самое хрестоматийное место, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, тот уже к ней прикоснулся. И это прикосновение никогда не проходит буквально бесследно. Вот ты прикоснулся, ты сел на эту скамейку, и ты теперь вот такой, испачканный. Когда тебе этого не хочется, когда ты понимаешь всю суть проблемы, в которой живешь уже много десятков, например, лет, тогда ты начинаешь очень слезно и много просить Бога, чтобы Он поскорее отводил твои глаза. И Он это делает. Но ты не можешь не видеть. Это еще один очень важный святоотеческий тезис. И ты должен отводить глаза не куда-то, ты должен отводить глаза куда-то конкретно. А увидеть Христа на улицах города святому Серафиму Саровскому было бы, конечно, несложно, а нам проблематично, современным христианам. Есть здесь такие, как сказать, не богословские, народно-опытные странности, так скажу. Встречаю людей, которые без молитвослова или без псалтири из дома просто не выходят. То есть их глаза в книжке. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, с другой стороны, очень странно смотрится. Видел людей, да наверняка и зрители наши видели, которые не выходят из дома без иконы. И либо на себе ее держат, как священник крест носит, либо еще перед глазами, вот так вот, чтобы только взгляд отвести вот сюда. С одной стороны, образ хороший, с другой стороны, это все равно некий костыль. Поэтому нам нужно какое-то более действенное состояние, в котором мы отводим глаза куда-то, и это что-то всегда перед нашими глазами есть. Что же это может быть, особенно в шумном-то городе? Чтобы не всматриваться в лица других людей и не пытаться разглядеть в них образ Божий, тем самым не рассеиваться еще больше, хотя человек является святыней, но современный человек является святыней, как сказать-то?
1: С оговоркой.
0: С оговоркой, очень глубоко закопанной, как в той сказке «Игла в яйце», «Яйцо в утке», «Утка в зайце» и так далее. Тебе нужно увидеть иголку, а перед тобой стоит какой там последний-то медведь или, в общем, какое-то большое существо, в котором это все вот так вот в глубине находится. И поэтому смотреть в глаза медведя под предлогом увидеть находящуюся внутри его иголку, относительно. Преподобный Серафим Саровский, повторюсь, вполне смог бы, и любому человеку говорил «Радость моя, Христос воскресе!» Но нам дерзать на уровень преподобного Серафима не надо. Состояние очень опасное, духовное, прелестью называется. Куда смотреть-то тогда? Надо смотреть в глубину своего сердца. Надо смотреть в цель своего путешествия. Я сейчас иду куда? Ну, обычно куда идут люди? На работу. На работу какую? Ну ладно, не буду отвечать на этот вопрос. Для 99% людей либо совсем нелюбимую, либо так, относительно нелюбимую. Но мне на этой работе предстоит что-то делать. Хочу я этого или нет? Так почему бы не устремить свой взор туда? Почему вместо анализа этой ленты рекламной, зрительной вокруг себя, не сосредоточить свое внимание на тех действиях, которые будут тебя ждать на работе? Хорошо, я иду в храм. Люди когда-то перестают ходить на работу и ходят только в храм. Счастливые люди на самом деле. Если я иду в храм, так почему бы мне вот все свое зрение и восприятие не сосредоточить на храме? Почему бы мне не вспомнить свою любимую храмовую икону в этот момент? У каждого ведь человека такой образ есть. Надо просто задаться вопросом: «Господи, а какую икону я помню больше всего?» И обычно сразу в памяти этот образ встает. Почему бы не смотреть в памяти на образ этой иконы? Хорошо же? Или я иду в храм для чего? Для того, чтобы там встретиться с моим Богом. И я помню, что Он там, и я вижу Его там, и лучше смотреть вот так, как бы сквозь вот это все, к концу своего путешествия. Но вся беда заключается в том, что помимо того, что оно все вокруг меня светится, мигает, привлекает, отвлекает, оно еще все ведь и звучит. Звук-то ведь действительно никто не выключает.
1: Батюшка, со словесной тишиной вроде бы как-то понятнее. Это воздержание в первую очередь от многословия. А почему святые отцы называют праздником?

0: Праздность слова потери благодати. Как пустословие опустошает нашу душу?
1: Я становлюсь этим рекламным, мигающим, привлекающим и отвлекающим экраном для человека. Вот это надо понять. Мое пустословие — это не когда мне все это вокруг навязано, а когда я сам начинаю это навязывать. То есть я в этот момент предстаю перед своим ближним и своей буквально болтовней, по факту, стремлюсь его отвлечь. Я просто с ним говорю, только для того, чтобы говорить. И это говорение какую цель имеет? Я для чего с ним говорю вот уже четвертый час? Если я не могу ответить себе на этот вопрос, значит, 80% как минимум из этих 4 часов разговора были впустую. Когда я время, которое дал мне Бог для того, чтобы я провел это время в Нем и в Его благодати, потратил не так, то, конечно, я потерял. Поэтому святые отцы так и говорят. Что же такое празднословие? Нам совсем перестать разговаривать друг с другом? Так мы не можем этого. Мы не можем не общаться. Человек не может вот прямо совсем молчать. Он все равно будет в общении, в Бога общении, в человека общении, если уж вводить богословский термин. И значит, мне нужно не полностью выключить функцию общения, которую в мое сердце вложил Бог. Мне надо постоянно, как и в путешествии на работу, через весь этот зрительный хаос, видеть цель конечную. Я для чего это делаю? Я о чем сейчас хочу поговорить с этим человеком? Я для чего сейчас пытаюсь ему это объяснить? И тут голос совести, который в нашем сердце легко пробивается через все наши зрительные шумы, звуковые шумы, он мне сразу скажет: ты судишь в этот момент, тебе просто обидно, и ты хочешь, чтобы тебя пожалели. И поэтому 4 часа говоришь о том, насколько тяготна твоя жизнь и насколько плохие люди вокруг тебя. Правда, правда. От этой правды больно, больно. Но выход ведь есть. Можно же поговорить с этим же человеком о чем-то другом, если с ним нужно разговаривать. И как раз словесная тишина предполагает тишину от греха в этот момент. Подвижник, например, старец, живет со своим учеником. И как-то они не молчат друг с другом обычно. Мы читаем святоотеческие рассказы о тех великих учителях и учениках, и они постоянно разговаривают. Один спрашивает, другой отвечает. Они делают какое-то дело вместе, и при этом все равно общаются о том, как это дело сделать. Они говорят о молитве, они говорят о жизни во Христе. Ученик открывает старцу помыслы. На секундочку. Давайте просто представим, как часто нам нужно открывать свои помыслы, насколько их в нашем сердце много. То есть это ведь не молчание. И если мы посмотрим на эту ситуацию аскетическую, монашескую, святоотеческую со стороны, мы увидим, как два человека, которые живут вместе лет так это к нацать, постоянно разговаривают. Но они же не празднословят, они же благодать не теряют, ну, по крайней мере, из-за самого факта общения. И тогда получается очень интересное противоречие в нашем сердце. С одной стороны, лучше я никогда не буду разговаривать со своей женой, потому что ничего, кроме празднословия, там нет, и я теряю благодать. Глупость, безумие. А с другой стороны, я приду к своему священнику и буду разговаривать с ним о том, как я суп солил, о том, как я машину покупал, о том, как я 20 лет назад в консерватории или в каком-то театре произведение слышал удивительное. То есть я буду говорить с тем, с кем я думаю, что я благодать не теряю, но не буду говорить с тем, с кем я эту благодать храню и получаю. И этот перекос требует именно тишины, тишины словесной. Не в том смысле, чтобы замолчать совсем, а в том смысле, чтобы лучше услышать Бога в этот момент, который говорит тебе об истинной цели твоего нынешнего разговора. А этой целью для человека, который живет, к сожалению, в очень ленточном мире, вот есть ленточные черви, а есть ленточный мир, в очень шумном мире, где все звучит, эта цель бывает иногда предельно простой и не очевидно греховной. Я разговариваю просто, чтобы провести время. Провести время не с Богом вместе с этим человеком, а разговариваю, чтобы провести, потратить свое время за счет этого человека. Я окрадываю себя, я окрадываю его. А если в эту ситуацию включить все-таки Христа, который всегда рядом с нами, и спросить его: «Господи, мне вот так хочется с этим человеком поговорить, о чем мне это нужно сделать?» Как мы вот тоже темы эфиров также и спрашиваем у Бога: «О чем, Господи, говорить-то сегодня?» Или священник на проповедь, когда выходит, он так и спрашивает Бога, ну, если Господь ему сам не открыл уже: «Господи, о чем мне рассказать этим людям? О чем мне поговорить с этим человеком?» И Бог открывает и помогает, и направляет эту мысль. И тогда я уже становлюсь не один и не трачу время этого человека на самого себя и время свое за счет этого человека не теряю. Но я пытаюсь всем своим существом, всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей душой быть с Богом в этот момент, разговаривая с человеком. Я думаю, можно вполне подытожить наш сегодняшний разговор словами замечательными преподобного Силуана Афонского, который в свое время сказал: «Ни один подвижник рта бы не открыл, если бы не нужно было вразумить и наставить брата». Но и наставляю брата, и вразумляю не я, а Христос. Но Христос отправляет меня, вот такого, какой я есть, Он-то меня знает, какой я есть, к этому брату. Значит, я должен и волю Божию здесь исполнить, и свое благодатное бытие не растерять, и все-таки брата-то не проигнорировать.
0: Батюшка, ну, как всегда, вопросов еще много, тема глубокая и не исчерпана до конца, поэтому обязательно ждем вас в нашей студии снова.
1: Даст Бог в самом скором-скором времени, чтобы не забылось то, о чем мы сегодня говорили.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. На тему «Тишина в жизни христианина» беседовал Сергей Новиков. Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт классической музыки. Перед началом сегодняшней программы я встретился с организатором и идейным вдохновителем сегодняшнего концерта, дипломантом международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Леонидом Усминским, сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
1: Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Действительно, вот уже повторюсь, что уникальное событие для Екатеринбурга – концерт классической музыки здесь, в православном подворье, в культурно-просветительском центре «Царский». Наверное, вот такое событие бывает нечасто, когда в одном месте собираются именитые, знаменитые и очень талантливые музыканты. И, конечно, мне хочется, чтобы наши слушатели немножко узнали о вас побольше, поподробнее. Расскажите, пожалуйста.
2: Про себя я могу сказать пару слов, то, что я композитор и пианист, сейчас являюсь ассистентом-стажером Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе профессора Юрия Борисовича Абдокова. Я закончил консерваторию год назад как композитор и параллельно занимался совершенствованием своего фортепианного мастерства, в частности, для того, чтобы исполнять свои сочинения.
1: Здесь концерт в Екатеринбурге. Расскажите, как вообще родилась идея, чтобы вот музыканты встретились здесь вместе и приготовили такую интересную программу для наших слушателей?
2: В первую очередь я хочу выразить большую благодарность Леониду Усминскому за приглашение поиграть в этом месте и на его концерте. Я довольно давно знаком с Алисой Осокой, и мы вместе много играем, выступаем, которая принимает также участие в концерте. И, собственно говоря, они пригласили меня поучаствовать, исполнить свои сочинения, чтобы как бы привнести нотку новой музыки в классическую программу.
1: Все-таки, наверное, возникают трудности, когда мы находимся в разных городах, исполнители в Москве, вот вы, да? Концерт в Екатеринбурге. Какая была перед этим проделана работа? Потому что нужно, наверное, оговорить и то, что будет звучать, какие произведения. И нужно репетировать. Как проходило это? Расскажите.
2: Так как половина моих произведений, они сольные, они у меня уже были как-то сыграны, были показаны на прошлых концертах, поэтому с ними труда особо не возникло, они у меня постоянно в руках. А также я подготовил часть своей новой фортепианной сонаты, которая и прозвучит на концерте вместе с другими фортепианными пьесами. Вот как раз-таки, чтобы подготовить сонату, наверное, и ушла большая часть моих занятий. Также мы с Алисой представим часть сонаты моей для скрипки и фортепиано. Эту сонату мы уже несколько раз исполняли и репетировали все это в Москве, поэтому тут просто пару раз встретились, все это повторили, обсудили, и уже оно готово.
1: Классическая музыка в понимании слушателя, который уже привык к каким-то канонам классической музыки, в вашем понимании вот это новое веяние, которое вы вносите в классическую музыку, в чем оно выражается?
2: Я считаю то, что я бы не назвал себя каким-то супер новым, супер авангардным, супер экстраординарным композитором. Мне как раз-таки, если вы понимаете, о чем идет речь, сейчас существует очень много разных экспериментальных музыкальных направлений, которые практически, можно сказать, отошли от музыки, то есть когда используются какие-то сложные диссонантные гармонии, разные нестандартные приемы звукоизвлечения. Я как-то этим никогда не интересовался, и я в своей музыке стараюсь быть наследником традиции русской композиторской фортепианной школы. Я думаю, что моя музыка – это как бы новый такой взгляд на то, что было раньше, через призму именно своего восприятия. То есть уже за годы учебы, за годы практики, за годы сочинения я выработал некий свой музыкальный язык. Но я думаю, что он не какой-то слишком сложный, непонятный, скорее он, наоборот, довольно понятный для людей. Просто наряду с произведениями, написанными в 18-19 веках, это будет немножко такой небольшой контраст для слушателей.
1: Ну вот вы сейчас затронули очень интересную и, как мне кажется, очень важную тему, потому что сейчас и в театрах, и вообще в музыкальном мире очень много происходит экспериментов, когда и режиссеры, и постановщики, композиторы, отталкиваясь уже от классических канонов, да, создают что-то новое. Как, на ваш взгляд, есть ли какая-то вот грань или есть ли какая-то красная линия, да, для режиссера, исполнителя или композитора, опираясь на классические каноны, не переступить ее, да, вот сохранить дух именно произведений, основ классической музыки и привнести что-то новое? Где вот эта красная линия проходит, как по-вашему?
2: Я думаю, что как таковой четкой красной линии, четкой границы нет. Это все дело художественного вкуса, художественного воспитания режиссера и композитора, который с этим режиссером работает. Ну или когда какая-то обратная взаимосвязь между ними образуется, условно, композитор ищет какого-то режиссера, подходящего себе. Мне кажется, то, что, так как я уже сказал, то, что в музыке существует много разных экспериментальных направлений, которые немножко уходят от музыки как таковой, я считаю то, что четкой границы нет, но есть четкие аксиомы, которые определяют, какой должна быть музыка. В первую очередь в ней должно быть всегда обязательно какое-то интонационное начало, какое-то гармоническое начало и какое-то ритмическое начало. И я считаю то, что музыка должна быть понятна слушателю. Только тогда она что-то будет способна донести до него, какие-то идеи, какие-то мысли, то бишь мысли композитора, мысли режиссера. А если музыка каких-то мыслей, каких-то замыслов не доносит, тогда уже такая музыка просто не станет популярной, ее не будут хотеть слушать. И вот мне кажется, основная задача композитора как раз-таки найти такой стиль, чтобы он был оригинальный, но при этом понятный.
1: Олег, я благодарю вас за это небольшое интервью и хочу пожелать вам хорошего концерта здесь, в Екатеринбурге, и, конечно, творческого вдохновения вам. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш талант. Спасибо большое.
2: Да. Спасибо большое, Константин. Был рад поделиться какими-то своими мыслями. Спасибо большое.
1: Спасибо. Алиса, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Замечательный концерт классической музыки, который будет в Екатеринбурге, в культурно-просветительском центре «Царский». Но прежде я хочу, чтобы вы немножко рассказали о себе, как исполнительнице.
3: Я родом из города Каменск-Уральский. До 6 класса училась в екатеринбургской десятилетке. Потом переехала в Москву, училась там, ну, закончила Гнесинскую десятилетку, колледж. Сейчас я учусь на 3-м курсе Московской государственной консерватории.
1: Здесь, в Екатеринбурге, это уже не первый концерт, не первая программа, но вот все-таки подробности о сегодняшней программе я попрошу, чтобы вы нам рассказали.
3: На сегодняшнем концерте будут играть я, Олег и Леонид. Вместе с Леонидом мы исполним фантазию на тему из оперы Джорджа Гершвина «Борги без», прелюдия Аллегро Крейслера, вторую часть для минорного концерта Баха для скрипки. Вместе с Олегом мы исполним его третью часть скрипичной сонаты четырехчастной.
1: Вот когда мы разговаривали с Олегом, да, я просто хочу немножко, чтобы вы прояснили. Будут звучать и его произведения, его сочинения, и концепция такая, что это музыка, наверное, классическая, да, основа, но свой какой-то взгляд, какое-то свое видение как композитора. И хочу спросить у вас, какое у вас отношение к музыке классической, но написанной вот в современное время, с новым видением, с новой подачей?
3: Это вся такая музыка. В целом, потому что когда жили тот же Прокофьев и Шостакович, у них тоже было их современное время, их взгляд.
1: Чем наши времена отличаются, по вашему мнению?
3: Мне кажется, сейчас время идет быстрее, больше каких-то мелких изменений постоянных.
1: Ну, как это отражается вот в музыке?
3: В музыке Олега или вообще?
1: Ну и вообще, и в частности.
3: Ну, я бы сказала то, что в этом плане Олег более консервативен. Для меня более, скажем так, погружен в свой внутренний мир. А в целом в музыке это выражается то, что сейчас очень много, в принципе, используется тех приемов, которые не использовались до этого. Ну, все они придуманы во второй половине, если говорить про именно современную музыку 20 века. Не знаю, может, какая-то эклектика часто наблюдается. Или вот, например, уход в сторону какого-то индивидуализма, погружение в собственный мир, как у Олега. То есть кто-то старается соответствовать, кто-то пишет больше про то, что у него внутри.
1: Ну, в любом случае, композитор, наверное, хочет рассказать или поделиться то, что у него на душе, на сердце, или вообще какие основные задачи?
3: Наверное, то, что вы сказали. Это и есть основные задачи.
1: А по вашему мнению, как слушатели воспринимают зрители, вот когда звучит что-то новое? Потому что консервативных каких-то есть люди взглядов, да, слушатели, зрители, которые привыкли уже к определенной какой-то сложившейся концепции классической музыки. Когда они слышат что-то новое, как воспринимается это по вашему опыту, по прошлым концертам?
3: Если музыка хорошая, она хорошо воспринимается. Если музыка не очень хорошая, она воспринимается с некоторым недоумением.
1: Наверное, важный критерий время все-таки, которое расставляет, что действительно вот это хорошо, хорошее приживается или хорошее забывается. Ведь мы часто слышим много произведений уже знаменитых, именитых композиторов там 18-19 века, которые не звучали ранее.
3: Мне кажется, и то, и другое. Потому что часто становится популярным то, что как раз не слишком простое, не слишком сложное, а вот достаточно доступное слушателю времени.
1: Ну, есть музыка сложная, да, вот говорят, когда проходят какие-то концерты, и музыковеды сразу иногда предупреждают слушателей. Музыка необычная требует такого творческого ума, размышления, да, чтобы вот мозг работал, что называется, да?
3: Иногда просто композиторы размышляют о некоторых мрачных личных для себя темах, и это не всегда легко воспринимать.
1: Я благодарю вас за это небольшое интервью. Хочу пожелать вам хорошего концерта. И спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант, за то благое дело, которое вы несете в этот мир.
3: Спасибо.
1: Леонид Вольфович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Действительно, уникальное музыкальное событие. Концерт в Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский». Концерт классической музыки. Я знаю, что он проводится уже не первый раз. И вот все-таки хочется узнать о том, как пришла к вам в голову вот эта замечательная идея, концепция этого концерта.
4: Сейчас перейдем к концепции, но перед этим я хочу с удовольствием сказать о том, что не первый год и не первый раз мы с благословения Его Высокопреосвященства Владыки Евгения с удовольствием играем в этом замечательном, уютном камерном зале на этом рояле 130-летней истории. Это огромное удовольствие и своего рода привилегии для музыкантов. Теперь вот к идее. Когда вот мои молодые коллеги, которые сейчас учатся в Москве, я стал понимать, что они летом смогут побывать в Екатеринбурге. Мы договорились с Еленой Владимировной Редкашеевой, которая занимается культурными проектами Центра «Царский», и составили такую программу, достаточно разнообразную. Во временном аспекте музыка от Иоганна Себастьяна Баха, который больше 400 лет, и до произведения, которое практически написано специально, можно сказать, к этому концерту молодого московского композитора Олега Давыдова, который в том числе будет участвовать в нашем концерте. Ну и, конечно, Алиса Осока, она уроженка Свердловской области, город Каменск-Уральский, потом училась в средней специальной музыкальной школе десятилетки в Екатеринбурге, и с 7 класса одна, уже достаточно юном возрасте, поступила в 7 класс Гнесинской десятилетки, одного из самых престижных учебных средних заведений нашей страны, и в 2024 году поступила одним из первых номеров в Московскую государственную консерваторию. Ну, это лучшее учебное заведение, высшее учебное заведение, как было Советского Союза, так и России.
1: Леонид Вольфович, вот когда я говорил с ребятами, с музыкантами, Олег такую мысль сказал, что классическая музыка, да, но она остается основой, которую вот он берет за творческую, такой творческий момент, когда он произведения свои сочиняет, которые приходят ему в голову, но с некой такой своей переработкой сердечной, мысленной. И я задал ему вопрос о том, есть ли красная линия от классических основ до того момента, когда можно что-то привносить свое для слушателя. Хочу услышать от вас ответ. Как, по вашему мнению, где эта красная линия, как она проходит, что допустимо, что недопустимо, что приемлемо для слушателя и для композитора в частности?
4: Ну, существует мнение, что нет плохой музыки, есть плохие исполнители. Это действительно так. Но для меня в первооснове в музыке должна быть мелодия, мелодика. Я приветствую все жанры, но условный авангард, какие-то вот вещи, которые сейчас бытуют, для меня, у всех жанров свои поклонники, для меня не очень близки. И поэтому В том числе мне очень нравится то, что делает Олег, потому что в его творчестве наши зрители, слушатели насладятся музыкой, которую пишет Олег, потому что там он опирается на традиции русской композиторской школы, советской композиторской школы от Чайковского, Рахманинова через Свиридова, Прокофьева. Это очень прослеживается, и мне это доставляет большое удовольствие слушать его произведения.
1: Ну, действительно, слушатели, наверное, уже за годы как-то привыкают, да, к каким-то классическим канонам, когда слышат там произведения Баха, Моцарта, Шопена, неважно. И бывают такие программы концертные, когда на свет появляется что-то, ну, неизвестное, да, которое не популярно для слушателей из каких-то источников. Музыковеды нам рассказывают, что вот это произведение, хотя написано и в 18 и 19 веке, но мы зачастую слышим совершенно другие мысли композитора, именно изложенные на музыкальный ряд, да, такой, и иногда можем встречать, ну, какое-то некое непонимание, может быть, или удивление, или как вы считаете?
4: Ну, в любом случае, есть произведение композитора, который прожил что-то и рассказывает нам об этом. Но при этом есть переживания и жизнь исполнителя, и есть переживания и видение слушателя. Вот если это все, эти пазлы складываются, тогда это идеальный вариант. Ну, слушайте, кто-то утром, у кого-то что-то там не сложилось, настроение плохое, что-то неудачный день прошел, и кто бы как ни играл, наверное, все чуть-чуть будет восприниматься под другим углом при прослушивании. Но при этом еще раз говорю, вот вы говорите Бах, Моцарт, Шопен, оно же прошло веками проверку, и это всегда. В принципе, мы это все знаем, но мы с удовольствием слушаем это тысячный, стотысячный, миллионный раз. Вот хотелось бы, чтобы люди получали удовольствие. И одна фраза прекрасная великого виолончелиста Пабло Казальса: «Когда я слушаю Баха, я в согласии с миром». Вот для меня, если люди будут слушать классику, это замечательно, это гармонизует человека.
1: Леонид Вольфович, я благодарю вас за это небольшое интервью перед концертом. Хочу поблагодарить вас за эту прекрасную идею, за эту прекрасную возможность для нас, для слушателей, прикоснуться к прекрасному. И пожелать, конечно, чтобы мы были всегда в согласии, чтобы у нас был мир в душе, в сердце. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант и еще раз за эту музыкальную прекрасную возможность прикоснуться к прекрасному.
4: В душе, в сердце и над головой. Спасибо вам.
1: Благодарю вас. Спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте классической музыки. До новых встреч, уважаемые радиослушатели! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Свет Христов. Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Игорь Батаруев, старший следопыт отряда «Флотилия Ковчег». Это отряд при братстве православных следопытов. Здравствуйте, Игорь! Рада вас видеть!
1: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Расскажите, сколько лет вы уже состоите в братстве православных следопытов и как началось ваше участие в данном движении?
1: В отряд я попал около 2 лет назад. Туда меня просто пригласили друзья, которые уже там занимались. Мы общались на тему молодежного служения, участия молодежи, в том числе православной, в общественной деятельности. Соответственно, я заинтересовался движением, мне рассказали, и потом уже сам начал изучать какие-то моменты, связанные с русским скаутингом, и, собственно, мне это стало очень интересно, поэтому было принято такое решение твердое вступить и дать торжественное обещание при сдаче уже на 3-й разряд. Есть такая фраза, которая уже более 100 лет сопровождает всех русских скаутов. Эта фраза звучит так: «Скаут однажды, скаут навсегда». Поэтому вот вступление в БПС как-то разделило жизнь, наверное, на 2 части, до БПС и уже после вступления в БПС. Вот. А так наш отряд располагается при храме на Крови, что тоже на самом деле такое довольно-таки значимое событие, потому что всю жизнь меня так сопровождала история царской семьи. Для меня это был такой значимый аспект в истории, который я изучал. И фигура Николая II, конечно, повлияла также на мое мировоззрение, ну, как и, собственно, для многих русских молодых людей. Вот, он стал таким образцом и венцом в нашей идее, идеи служения, которую мы несем через нашу деятельность, в том числе общественную. А так, общественной деятельностью я начал заниматься с 14 лет. Она началась в молодежной организации ЛДПР Свердловской области. В данный момент я являюсь заместителем руководителя по области. Вот. Мы также проводили очень много волонтерских мероприятий, общественных, школа дебатов у нас была, в которой мы помогали молодым ребятам развить свое ораторское искусство, умение отстаивать свою позицию, точку зрения, работать с населением, какими-то проблемами. В частности, мы занимались и благоустройством, и мы добились строительства моста, и некоторые пешеходные переходы, где они нужны были, через набережную в районе Ботаники. Ну, в Чкаловском районе, который недавно построили, мы тоже в этом всем принимали участие.
0: Сколько лет вы уже в скаутинге? И давайте всем радиослушателям объясним, что такое русский скаутинг.
1: Скаутинг вообще в России появился в 1910 году. Вот. Его основателем является Николай II. Это стало, получается, русский скаутинг можно охарактеризовать как молодежное движение, которое направлено на воспитание молодых людей в служении ближним. То есть в оказании помощи посильным твоим, собственно, ближним, которые находятся вокруг тебя, независимо от того, родные они тебе, там, друзья или вообще чужие люди, но в данный момент ты как скаут должен им помочь. Соответственно, после революции скаутское движение пошло на спад, в 1923 году его вообще запретили, на этом месте появилась пионерская организация, которая была очень сильно идеологизирована коммунистической идеологией, поэтому а скаутинг был как раз-таки направлен на служение, на христианство, на сохранение русских традиций, что, естественно, не пересекалось с большевистской идеологией. Вот поэтому Надежда Крупская запретила скаутские движения, скаут-мастеров, скаут-инструкторов начали сажать, многие из них побывали, ну, собственно, в ГУЛАГе, многие, к сожалению, там и ушли на посту. То есть уйти на посту – это значит закончить свою жизнь в тот момент, когда ты еще продолжаешь служить ближним. Много скаутов было и в Соловецком лагере особого назначения, в том числе брат известного публициста Ивана Солоневича, Борис Лукьянович Солоневич, был скаут-мастером, был начальником крымских скаутов. Также он был, как и его брат, содержались в УЛАГе. Потом он сбежал из Советской России, и уже в эмиграции он писал книги о, собственно, как происходила его борьба за русские умы, умы русских детей с советской властью. То есть это он все описал в том числе в книге «Молодежь и ГПУ». Вот. Ну, а брат Иван Лукьянович, соответственно, писал тоже книги, в том числе, о, какие были моменты у него, которые затронули русский скаутинг и в России в концлагере, и во многих других.
0: Задачи скаутинга тогда, в 1910 году, и сейчас, они отличаются? И вообще, о целях скаута и скаутинга как движения?
1: Ну, я думаю, задачи русского скаутинга в 1910-х и в 1900 и в наши года, 2026-й, они на самом деле... Но я думаю, что задачи, которые стояли перед русским скаутингом в 1910-х и в наше время, в 2026 году, они схожи. Особенно они схожи, я думаю, с начала специальной военной операции и в 1914 году. То есть и тогда, и сейчас русские скауты помогают фронту, русской армии. То есть известно, что во время Первой мировой войны скауты работали и почтой, и в госпиталях помогали, и на санитарных поездах они доставляли раненых в медицинские учреждения, помогали, в общем, всем, чем могли. И в этом, собственно, в этих, как и мы сейчас, мы активно занимаемся изготовлением гуманитарной помощи нашим бойцам на фронт, проводим мероприятия в их поддержку, проводим встречи с героями. Вот. И то есть, на самом деле, вот эта помощь, вот это служение, это, собственно, неотъемлемая часть, потому что скаутинг вообще, в принципе, в переводе на русский, это разведчество. Ну, так как разведчество и разведчик — это такое довольно-таки военизированное слово, оно было в нашей организации адаптировано на слово «следопыт». А Братство православных следопытов было создано в 1991 году как подразделение синодального отдела Русской православной церкви по делам молодежи. Вот. И, соответственно, мы являемся его подразделением. Председателем Братства православных следопытов является иеромонах Филарет, да, который является руководителем синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви.
0: Расскажите, вот отряд «Флотия Ковчег» — это отряд скаутинга или как эта градация происходит? То есть есть скауты, есть следопыты — это синонимы?
1: Да, скаут, разведчик, следопыт — это слова, собственно, одного значения.
0: Прекрасно, все, разобрались в терминологии. И у нас в Екатеринбургской епархии скаутинг реализует свою деятельность при поддержке нашей Екатеринбургской епархии и церкви в целом.
1: Да, конечно. Мы, собственно, наш отряд, не только наш отряд, в Екатеринбургском отделении насчитывается более 250 следопытов вообще и более 10 отрядов. Вот. Получается, мы являемся, Братство православных следопытов является частью молодежного отдела нашей епархии.
0: А сколько отрядов, вы сказали, 10, они при разных храмах. Расскажите немножко о каких.
1: В основном именно отряды Братства православных следопытов формируются на приходах в храмах, церквях. Вот. Получается, в Екатеринбурге есть несколько отрядов, которые активно ведут свою деятельность. Это и Рождественский из храма Рождества на Уралмаше. И наш отряд «Флотилия Ковчег» в храме на Крови. Есть несколько отрядов на Академическом, в Химаше. Вот. То есть при желании можно зайти на сайт УРФО БПС ВКонтакте и ознакомиться, какие отряды где есть. Вот. А при желании, если есть такая инициатива, можно и свой отряд открыть. То есть всегда как бы двери открыты, и возраст вступления скаутинга, это есть такой момент, что 99+, на самом деле. То есть он ничем не ограничен, и всегда всем рады, если есть желание работать.
0: Расскажите о значимых мероприятиях отряда «Флотия Ковчег». Немного о названии.
1: Ну вот почему «Флотилия»? «Флотилия»... Потому что наш отряд в том числе занимается и морским делом. То есть мы ходим, ребята из нашего отряда ходят на яхтах, Участвую в том числе в регате памяти цесаревича Алексея, который проходит в рамках царских дней. Вот, наши ребята занимаются совместно с ребятами из отряда «Бригантина» морского отряда. Мы ходим на Верхоседском водохранилище на яхтах. Это, ну, яхты разного класса. Это и «Оптимист», и «Кадет», и «Луч». Наши ребята даже сами построили яхту класса «Ласточка», который в этом году не поучаствовал в регате, но на следующий год мы надеемся, что выйдет на воду и ветер подует в его паруса. Вот. Получается, поэтому мы просто занимаемся морским делом, поэтому флотилия, ковчег, такое морское название, мы сами являемся таким полуморским отрядом. Это, конечно, не основной вектор деятельности, но он занимает довольно-таки значимую часть. А подробно, если рассказывать про мероприятия, то на самом деле они круглогодичные. То есть мы участвуем, наверное, в почти во всех мероприятиях городских, епархиальных. То есть, например, мы активное участие принимали в голосовании за благоустройство города Екатеринбурга, формирование комфортной городской среды. Мы участвуем в мероприятиях молодежной политики. Ну вот если, например, разбирать с этого лета, то у нас на самом деле лето это, да, это самый активный период деятельности. То есть это начало периода походов, сплавов, лагерей. Вот. Получается, если даже разбирать один месяц июль, то с 1 по 10 у нас прошел лагерь ежегодный итоговый княжества, который собрал более 250 следопытов из разных регионов, то есть это и Башкортостан, и Тюмень, и Челябинск, и наша Свердловская область. Вот, и мы 10 дней жили на поляне, в палатках с ребятами. Темой лагеря стала объявленная президентом тема этого года, год единства народов России, то есть каждый отряд, который приехал в лагерь, представлял какой-то народ, представлял традицию.

0: прибирались, убирали, подавали салфетки паломникам, накрывали и так далее. То есть это, наверное, я считаю, одно из самых масштабных участий, поэтому надо отметить.
1: Да, но он на самом деле является самым таким значимым, потому что, ну, в принципе, царские дни являются таким очень значимым событием не только для Екатеринбурга, я думаю, для всей, в принципе, православной России. То есть сюда же съезжаются вообще люди со всей, не то что России, а со всего мира на самом деле. То есть мы встречали людей и из Новой Зеландии, и из Сербии, и из Беларуси, ну и из ближнего зарубежья, и из Европы некоторые люди. Даже я вот в свободное время вот волонтерства встретил человека из Варшавы. Он вообще поляк, но вот он приехал именно в Храм на Крови. Вот он был слепой. Вот, и так получилось, что я его как бы отвел от дороги и довел до Храма на Крови. Вот тоже, а мы в процессе разговаривали, что вот вы откуда? И он говорит, я из Варшавы. Да, вот так вот тоже интересно получилось. И это как раз получилось вот в царские дни, когда я шел с добровольчества. Вот, и получается, также у нас ежегодное участие в царских днях отметилось именно. Ну вообще, чем мы занимаемся в царские дни, как волонтеры? Мы дежурим в зоне священства, кормим паломников на полевых кухнях, то есть начиная с 15 числа. И также значимым как бы событием является для нашего отряда это участие в крестном ходе. То есть мы уже ежегодно, это наша стала традиция, лично я сам хожу на крестный ход с 2022 года. И на самом деле это такое стало традиции, то есть еще интересно, что ты когда приходишь домой каждый раз после хода, ты такой думаешь, блин, все, ладно, в этом году, в следующем году не пойду. А потом прямо перед самым крестным ходом, буквально за неделю, может быть, у тебя спрашивают, ну что, идешь на крестный ход? И ты отвечаешь, конечно, иду. А как можно не пойти, с другой стороны? Вот. Это же наша память, наша история о Николае II, о царской семье, которую мы как, собственно, как екатеринбуржцы, тем более наш отряд при храме на крови, непосредственно мы относимся к царской семье. Вот. А с 19 числа у нас была такая масштабная поездка.
2: Июля.
1: Да, с 19 июля у нас была такая масштабная поездка на Валаам.
2: Угу.
1: Наш отряд, да, съездил на Валаам, мы осуществили такую большую нашу цель, да, проект. 38 человек, отряд уехал на Валаам. Сначала мы приехали в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга мы отправились во Владимирскую бухту. Там мы переждали шторм, который был на Ладоге, и из Владимирской бухты мы отправились на остров Каневец. На острове Каневец мы жили 2 дня, и уже оттуда мы отправились в Приозерск. Из Приозерска уже по прямому маршруту на корабле «Метеор» мы отправились на сам остров, на Валаамскую обитель. Туда мы приехали вечером, разместились, и наше такое было счастье, что мы успели посетить вечернюю и ночную службы. То есть это службы, которые совершаются в главном Спасо-Преображенском соборе Валаама. И оно как бы совершается в полной темноте только при свечах. То есть весь электрический свет он выключается, и при этом еще поет знаменитый хор Валаамского монастыря в старорусском стиле. Это на самом деле очень сильно впечатляет, когда ты только заходишь, у тебя аж дыхание так вот сбивается, и ты понимаешь, что ты находишься в таком месте, которое как будто бы ближе к Богу, чем весь остальной мир. Вот, ну, не зря Валаам называют северным Афоном. Вот. Там мы пробыли несколько дней на Валааме. Мы также успели потрудничать на ферме у отца Агапия. Вот, мы и косили траву, и камни убирали, и в конце концов, как бы нас очень сильно поблагодарили, а за помощь нам были очень благодарны, потому что на самом деле это такой вот пример был показан, что молодежи не все равно, молодежь есть в церкви и есть кому ее принимать в будущем. Вот. Также мы посетили несколько скитов на острове Валаам. Это

0: тоже было очень здорово, на самом деле, ходить по этим всем местам и осознавать, что им более двух... Ну, это место, истории которого более 2000 лет, и она начинается с апостола Андрея, который пришел и поставил каменный крест на Валааме. Вот. Ну и также основатели Валаамской обители Сергий и Герман тоже как бы такие были значимые персонажи. И в принципе остров Валаам-то такую значимую историю сыграл в истории России. Поэтому мы не могли как бы обойти это стороной. И мы очень рады, что посетили. И на самом деле ребята очень сильно вдохновились этой историей. И мы надеемся, что мы туда очень скоро вернемся. Вот. Возможно, в следующем году, возможно, через 2 года. Но все равно Валаам стал таким местом, на которое, я думаю, стоит обратить внимание всем, кто считает себя православным.
1: Еще что интересного было?
0: Вот. И то есть только мы не успели вернуться. Мы вернулись с Валаама буквально 2 августа. А с 7 по 9 августа у нас проходил молодежный фестиваль епархии «Легенды Верхотурья». Он также является ежегодным, наш отряд участвует в нем с 2016 года. Вот. А в этом учебном году сменился новым руководителем молодежного отдела епархии стал отец Серафим Кадура, вот, который также заинтересовался фестивалем, и мы ему помогли его организовать. И он, на самом деле, получился очень здорово. Он собрал более 50 ребят, молодых людей с разных городов, даже с соседних епархий приехало несколько человек. И мы все вместе жили на протяжении 3 дней в духовной столице Урала. На самом деле, Верхотурье является таким тоже значимым объектом. Лично наш отряд туда проездил, начиная с августа по ноябрь, мы туда ездили каждый месяц, иногда по 2-3 раза в месяц. Мы занимались восстановлением разрушенных храмов, потому что до революции в городе Верхотурье было более 15 храмов. Сейчас в данный момент осталось не более 5. Остальные все разрушены, закрыты и находятся в аварийном состоянии. Вот. И наша задача была привлечь к этому внимание. Мы убирали там мусор, расчищали палки, деревья, косили траву. В общем, делали все то, чтобы привлечь к этому всему внимание. И в осенние каникулы, когда мы туда ездили, уже с отрядом был осенний слет, в котором приняли участие следопыты из других отрядов, в том числе и из Луганской Народной Республики. Вот. Мы туда приехали, и у нас прошла встреча с главой Верхотурского городского округа, который также, собственно, был заинтересован в этой теме, что мы привлекли к этому внимание. И этот проект восстановления храмов уже был взят именно в отчину, так сказать, именно администрации, которая будет этим заниматься на официальном уровне. То есть нам указали на моменты, которые бы мы на самом деле никогда не подчеркнули, а здесь уже люди знающие, они указали нам на эти моменты, которые в будущем уже помогут в работе и в восстановлении храмов. А так, в восстановлении храмов нам помогали ребята из «Общества Будущее», организации тоже волонтерской, которые занимаются и помощью, и фронту, местным и мирным жителям. Вот, за это ребятам тоже огромная благодарность, что они вместе с старшими следопытами флотилии «Ковчег» помогли в этом всем разрешить. Вот, а так вообще говорю, наш отряд ведет свою деятельность на протяжении всего года. Но летний период, конечно, является самым активным. 12 числа прошел День памяти цесаревича Алексея, вот, и впереди очень много планов, особенно на осень, это и работа с отрядом продолжается, и набор новичков, которые каждый год приходят стабильно несколько человек, и которые также вдохновляют на новые свершения уже старших ребят.
1: Игорь, спасибо вам большое за этот рассказ, очень такой насыщенный, как и ваша деятельность отряда флотилии. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с Игорем Батаруевым, старшим следопытом отряда «Флотилия», «Ковчег». Мы беседовали о братстве православных следопытов, о русском скаутинге, о молодежном движении, которое еще зародилось при царе Николае Александровиче. Поговорили также о самом значимом времени, ярком, запоминающемся. Это о каникулах следопытов и о мероприятиях всего отряда. А отряд «Флотилия Ковчег» действует при храме «Памятники на крови». Я вам пожелаю, Игорь, и всем участникам отряда, всем скаутам, конечно же, здоровья душевного и телесного и побольше мероприятий во благо и своей душе, и в пользу общества.
0: Спасибо большое, Виктория. Спасибо, дорогие слушатели. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: В Екатеринбурге 4 часа.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Открываем псалтирь, вторую кафизму, читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний, внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, вправду судите им от людям в правоте, и бысь Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени их скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, веж смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все тесей, юже с крыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени их в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешны, в похотях души своей я, и о виде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести льсти под языком Его труд и болезнь,
присидит в ловительстве с богатыми, в тайных еже убите неповинного, очи его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего внегда привлещи и в сети своей, смирит его, преклонится и падет, внегда ему обладайте убогими, речи бы в сердце своем забыл Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часа ради прогнева нечестивый Бога, речи бы в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли. На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко все грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам рацы правое сердцем, за нее же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их, яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны льсть наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханий убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение не обе. Винюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, серебро разженно, искушенно земли, очищенно седмирицею. Ты, Господи, сохранишь ины и соблюдешь ины от рода сего и вовек. Окрест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Божий мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе неключими быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша, там убояшися страха, и держи небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование его есть, кто даст от всего на спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочный, делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не учти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие же ся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рек Господеве, Господь мой и ты, яко благих моих не требуешь и, святыми же суть на земле его, удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишься, немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнама моима. Господь, часть достояния моего и чаши моя, ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и донощи наказаши мя утробы моя, презрев Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся, всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь душу мою в аде, не жидаси преподобному твоему видите истление, сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье, с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои довидят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал мя еси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая повающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грелу Твою покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествия, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкою, Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр, Твои я отеческие славы, неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в